расширение этой темы «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Апостол Павел, послание Ефесянам, 5 глава, 11 стих, скажет следующее. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Мы понимаем, что любовь является светом. И любовь противоположна тьме, противоположна вражде. А значит, удаление от всякой ненависти, от всякой неприязни и даже просто досады на ближнего, которая порой поселяется в нашем сердце, освобождает в нашей душе место для света, для любви. И вот эта заповедь особенная, она налагает на нас, во-первых, благородную обязанность не хранить ненависть и обид в своем сердце, а лучше всего забыть нанесенное оскорбление или обиду, никоим образом не позволить изменить наше отношение к тому, кто это сделал, сказал или как-то неправильно себя повел с нами, перечеркнуть его в своей жизни, отойти от него, можно сказать, перестать видеть этого человека, видя, не замечать, что по сути является словом ненавидеть, то есть нежелание даже видеть человека. Но все же есть моменты, когда мы не в силах так поступить. Мы не всегда чувствуем, что имеем на это возможности и силы. Когда вдруг боль, обид, досада, они настолько глубоко проникли в нашу душу, а мы обязаны, как я уже сказал, не давать ненависти поселиться, затаиться в наших сердцах, то мы находим в Божьем Слове удивительное, скажем, повеление для нас. Есть возможность искренне высказаться перед обидчиком, чтобы дать возможность человеку оправдать свое поведение или исправить последствия. Я думаю, что за многие века различных наслоений в христианстве на почве языческого мышления пришло множество идей невыполнимых, казалось бы. Но обратите внимание, что слово всегда снисходительно к человеческой природе. Оно на самом деле не идет против того, как устроен человек. То есть не ненавидь в сердце. Мы можем же ненавидеть, а вот если не можем справиться с этим, ну тогда что? Пойди и обличи. То есть пусть это будет открыто, то есть если ты не способен, не можешь удержать, не можешь растопить эту горечь, смыть или тьму просветить каким-то образом, то открой. Открой, скажи. То есть заповедь запрещает хранить в своем сердце невысказанное недовольство ближним, с которым человек не разделался еще, но сохраняет его по каким-то причинам. Поэтому претензии нужно высказать, но высказать таким образом, чтобы обличающий брат после этого остался братом. С другой стороны, в расширительном значении этой заповеди есть еще дополнительный смысл. Эта заповедь предполагает, что каждый из нас, я подчеркиваю, не может, не имеет права, не должен хранить молчание, когда видит, как его брат согрешает. Будь то большой или малый грех, он должен выполнить по отношению к брату то, что на него возложено. Увещевать брата. Вот это слово «обличить» можно перевести как «увещевать», чтобы, если возможно, человек мог вглядеться в свое поведение и исправиться. Помните, сказано, наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. В другом тексте сказано, наблюдайте за собою. Конечно же, мы не те, кто должны подглядывать за братом, но наблюдение здравое, оно должно присутствовать. Если мы видим брата, который грешит, то наша обязанность сказать ему об этом. Есть, конечно, этапы, о них мы можем поговорить позже и больше, когда мы изначально только лишь молимся, видя согрешающего грехом не к смерти. Почему мы молимся и не предпринимаем сразу действий? Потому что мы не знаем, каковы причины того или иного происходящего с человеком. И мы сами не хотим
не хотим согрешить при этом, нам нужно разобраться, а только Дух Божий дает способность разобраться. И всякий, кто может удержать ближнего от дурного поступка, но не делает этого, удивительно, но в слове написано, он будет считаться соучастником его греха просто потому, что видел и ничего не сказал, не обличил, хотя имел на то побуждение и повеление и слово. Даже при собственном поведении, я подчеркиваю, образцовом, безупречном, ему вынесут приговор, если он не исполнит своего долга, помощи ближнему в исправлении его путей. Итак, друзья мои, давайте мы разберем, что же такое обличение. Попробуем раскрыть эту тему. Во-первых, это предписывающая заповедь, которая нам предписывает что-то делать. Что означает это слово? Обличить означает показать, раскрыть, обнаружить. То есть помочь человеку увидеть сущность своего проступка. Назвать его своим именем, показать истинное состояние. Но чему подобно обличение? Наверное, подобно установлению диагноза болезни в медицине. Кстати, интересно. Мы понимаем, что невозможно лечить болезнь, если неизвестен диагноз, правда? Да и человек, он не знает, что делать, пока ему не раскрыли глаза на существование какой-либо болезни, если она действительно причиняет ему ущерб. Сегодня на самом деле в медицине есть очень важное направление. Она использует различные способы диагностики, и имеет целый ряд специалистов, которые лечением вообще не занимаются, а только диагностикой. И оказывается, наличие таких специалистов, оно тоже крайне важно. Потому что что лечить, если ты не знаешь, что болит? Должен быть кто-то, кто сможет увидеть, помочь, показать. И вот тому же образу подобно и обличение, это установление диагноза, с целью назначения лечения. Его задачей является выявление греха и вынесение на свет. С целью какой, мы еще раз скажем? Чтобы вылечить болезнь. Поэтому самое главное, а мы сегодня, конечно, все об этом не скажем, только лишь частично, самая главная цель обличения – а это предписывающая заповедь, нам всем должно этим владеть, искусством обличения. Цель обличения – это исправление. Галатам 6 глава 1 стих. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Вообще, я слышал немало комментариев на этот стих. Один, не помню автора, но он мне запомнился еще лет 20 назад, когда проповедник описывал это таким образом, что здесь нечто подобное вывиху. У меня даже была проповедь, которая так и называлась «Вывих» на основании вот толкования этого проповедника. Когда у человека происходит вывих, я не знаю, может быть, у кого-то было, палец вывихнут, а у некоторых есть так называемый привычный вывих плеча, не часто встречается, но бывает происходит, коленный сустав. Вообще вывих – это такая серьезная проблема, которая болеть заставляет все тело. Если у кого-то когда-то было нечто подобное, он знает, что если, не дай Бог, плечевой сустав вывихнут, болит все. Я переживал вот такой небольшой, бы я сказал, вывих, который мне мешал жить, двигаться, пока один специалист за несколько секунд мне не исправил тот недуг, который мучил меня несколько лет. Просто взял и вправил мое плечо. Это было не так уж страшно, как могло бы казаться. Так вот, согрешение как будто бы выпадает из сустава. И когда подходил специалист, врач, к такому больному,
он должен был обойтись с ним твердо, но весьма деликатно. Согласитесь, да, но весьма деликатно. Согласитесь, движение этого человека, который вправляет

челюсть, потому что пытался на спор засунуть туда яблоко большое. Ну, в общем, засунул. И вообще, эта процедура вправления вывихнутого нижнечелюстного сустава очень непростая. Обычно опытный врач, он прежде чем делать какую-то манипуляцию, он обматывает свои большие пальцы достаточно толстым слоем бинтов, потом вкладывает их в рот человеку, нажимает на нижнечелюстную дугу особым образом. И вот тут надо иметь ловкость рук и никакого мошенничества, потому что челюсть захлопывается мгновенно. Мгновенно. И если просто желающий помочь попытался помочь такому человеку, если он не знает, как это делать по правде, то, ну, понимаете, следы на больших пальцах рук остаются на долгие времена, потому что даже я помню одного товарища, неудавшегося молодого специалиста, у которого даже ноготь сошел, потому так кусили его в качестве благодарности. В общем, мы понимаем, что человек должен знать, как вправлять. Он должен быть настроен на это. Он не может с бухты-барахты прийти и вправить, потому что если ты вправляешь левое плечо, совершенно непроизвольно получишь с правого. Но это нормальная здоровая реакция организма. Человек непроизвольно может дать в ухо тому, кто дергает его за вывихнутую руку. И такие случаи тоже бывали. Но мы понимаем, что не об этом сейчас идет речь, но хотя нам эту мысль нужно отложить в память свою. Хотя мы призваны к тому, чтобы увещевать друг друга, или, как сказано, обличать друг друга. Но если мы не знаем, как это делать, если мы не понимаем, для чего, каким сердцем, с какой целью, не готовы мы принесем ущерб и тому, кому хотим помочь, и себе в том числе. И вот здесь написано: «Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть осужденными, искушенными, простите, чтобы не быть искушенным». В чем же искушение может быть у человека, который пытается исправлять в духе кротости другого человека? Как вы думаете, опытные мои? Какое искушение приходит? В чем искушение? Знаете, плавали. Искушение в гордости. В самом таком страшном состоянии души гордыня, самовозвышение. А гордость проявляется в осуждении. То есть ты не столько хочешь помочь, сколь за счет другого хочешь возвыситься, вольно или невольно. Обличение – добродетель, и оно поощряется Богом. А вот осуждение – это грех и запрещено. Не судите и не судимы будете. В чем же разница? Давайте попробуем разобраться. Обличать – это значит показать человеку суть его поступка, помочь увидеть, в чем он неправ. Подчеркиваю, мы еще будем это разбирать. Не по моему мнению ты неправ здесь и здесь. Вы слышите? Мы часто многое меряем как? Своим мнением. Я все измеряю собою. Да? Нет, не по моему мнению. Обличение всегда связано с Божьим мнением. Но мы еще к этому вернемся. Обличать значит показать суть поступка, помочь человеку увидеть, чем он неправ. А осуждать – это уже внутренне вынести приговор. Как я, глядя на поведение человека, могу выносить ему приговор, что вот он такой или такой, не зная ни его сердца, ни его мотивов, ни причин, о которых знает только Бог. Да я и себя порой не могу понять, почему я делаю то или другое. А как уж судить другого? И вот мы скажем несколько ошибок обличающего, чтобы нам избежать их. Первое. Мы часто бываем движимы раздражением и злостью. Мы злимся на людей,

которых хотим обличить. Кстати, если люди до того, как начать разговор, уже чувствуют неприязнь друг к другу, то никакого обличения не получится. Всегда будет уже дано неверное направление до того, как еще этот процесс начался. Но нам на самом деле, нам кажется, что нам легче обличить именно тех людей, с которыми у нас отношения не сложились. А вот с теми, у кого сложились, нам как-то сложнее, правда? Обличение, оно должно стремиться восстановить согрешившего человека. А осуждение, оно является проявлением личной неприязни. И в общем-то, подсознательного желания наказания для этого человека. Если обличение ищет возможность помочь вытащить человеку, оно будет бороться, страдать, переживать, чтобы не было наказания этой душе, ни во временном измерении, ни в вечном, то осуждение, оно подсознательно хочет этого наказания как доказательство своей правоты. Потому что суд – это то, что выносит приговор. В сердце своем я считаю, что уже человек достоин. Обличение, оно всегда лаконично указывает на проступок. Оно говорит, вот здесь и здесь виноват, и не расписывает его. Притча 17.9 сказано, прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Кстати, обратите внимание, да, оно не будет генерировать, оно не будет стараться унизить. Русско-библейское общество так перевели, кто стремится к любви, забывает обиду, а злопамятный теряет друга. Смотрите, обличение, оно лаконично указывает на проступок, а осуждение, оно драматизирует поступок. Итак, обличать всегда непросто, а вот осуждать очень естественно, потому что это часть нашей плотской природы. Когда высказываются упреки, друзья мои, атмосфера может быть очень напряженной, и большая опасность иметь раздражение, гнев и злость. Помните, что в такой ситуации обличаемый забудет все, что вы ему хотели сказать, и в его памяти останутся гневные слова, повышенный тон, ваше красное или бледное лицо. Поэтому обличение, оно всегда духовно сдержано. Осуждение душевно-эмоционально. Смотрите, да? И не надо прибавлять, да я искренно тут. Вы слышите, как только пошли эмоции от души, то уже здесь работает совсем другой механизм. Итак, мы уже сказали, первая ошибка – это озлобление, это гнев. Вторая – предвзятость. Я думаю, что мы согласимся, что не всегда располагаем полной информацией о человеке, о поступке, и часто делаем неправильные выводы. Поэтому прежде чем обличать, нужно узнать факты. Необходимо удостовериться в том, что я понимаю ситуацию правильно, и что человек, которого мы хотим обличить, действительно виновен. Приведу вам пример предвзятости. Когда вы видите по телевизору, ну в жизни, наверное, вряд ли, но по телевизору точно, вы видите льва, гонящегося за ланью, рвущего ее. Лань очень жалко, правда? А когда птичка принесла червячка птенцам, жалко птенцов. Давайте посмотрим на эту картину. Лев поймал лань, жалко лань. Птичка принесла червячка, бедненькие птенцы. Но, друзья мои, не лев плохой и птичка хорошая. То и другое, и для льва, и для птички пища. И, как говорится, ничего личного. Понимаете? Лев не нарушил ничего в законах своей природы. Но мы, глядя со стороны, осуждаем и льва, а не птичку.
которая беспомощных червячков и бабочек крылышками бег-бег-бег-бег наловила целую тонну и скормила своим желторотым птенцам. Нам жалко птенцов. Поэтому мы действительно бываем очень предвзяты, потому что часто мы судим о людях, об их поступках, действительно не всегда не объективно. А обличение – это объективное указание на неверный поступок. Но ни в коем случае не осуждение самого человека и мотивов его поступка. Вы понимаете? Это указание на неверный поступок. Согласитесь, может быть, я скажу то, что не всегда будет сразу принято или понятно, но если отец семейства украдет еду, деньги для того, чтобы накормить своих голодных детей, по факту это воровство. Но будет ли этот поступок равноценен тому, кто украдет просто из профессиональной привычки? Как вы думаете, какой у нас Бог? Как Он судит? Написано, что Бог сердцеведец. И вот Он может включать оправдательные мотивы, действительно, иначе бы никто из нас здесь бы живым не был. Гораздо больше Его видение, естественно, нашей жизни, чем мы собственную видим. Поэтому никогда не судите сердце человека. Поэтому, обличая, мы никогда не должны говорить больше того, о чем сделал человек. Нельзя судить его мотивы. Потому что, как часто бывает, сначала мы указываем на проступок, а затем обвиняем его, говоря, оценивая его мотивах как неправильных. Как мы учили все время? В душе своей, обличая человека за его проступок, мы должны стараться искать оправдание человеку в его мотивах. Слышите? Это не просто, это искусство обличения. Обличение возможно только по отношению к каждому из определенных поступков, что аргументировано Писанием. Кстати, когда мы обличаем, мы всегда основываемся на чем? На Библии, правда? А осуждение всегда в общих фразах. И часто домыслы и мнения. Третье. Обличая, я думаю, у меня всего 4 будет или 5 пунктов, мы зачастую принимаем свои желания за волю Божию. Это самоправедность. Мы уверены в себе, что именно мы праведны. Назначение обличения не в том, чтобы заставить человека делать так, как нам хочется, и принудить его жить так, как нам кажется правильным. Мы не заставляем принять человека нашу точку зрения, а чтобы человек повиновался воле Божией. Мы не должны забывать, кто мы такие. Мы не всегда помним, что если бы не благодать Божия, мы сами бы могли оказаться в таком положении. И мы склонны забывать, что есть только один враг у душ человеческих. И это не тот человек, которого мы обличаем. Поэтому цель обличения в том, чтобы помочь увидеть человеку, что хочет Бог, чтобы он увидел. Помочь человеку исповедовать свой грех и отвернуться от него. Поэтому обличение всегда основано на искренней молитве и Священном Писании. А вот осуждение, оно всегда завуалировано под праведность, как я уже сказал, в скрытом желании суда над человеком. Обличение стремится исправить и сохранить авторитет согрешившего человека, а осуждение стремится вынести ссор из избы. Итак, обличить значит помогать исправиться, оставаясь при этом другом. Осуждать – это отвергнуть и исключить человека из своих ближних. Четвертое. Грубость и жесткость.
При обличении бывает, что Писание люди используют как дубинку, вместо того, чтобы оно было инструментом для вскрытия болезни, руководством к перемене. Особенно бывает жестока женская духовность, как это ни странно. За много сотен лет наблюдения церковной жизни было замечена очень интересная склонность у женщин ужесточать заповеди. Неудивительно, потому что это с Евы началось. Вы помните, да? Когда змей был в саду встречен ею, она сказала змею что? Что Бог сказал не есть и не касаться. Но Бог этого не говорил. То есть она умудрилась ужесточить заповедь, за что и была поймана в словах тут же змеем. То есть прибавила к заповеди того, что в ней не было. Кстати, обратите на это внимание, мы склонны к такому часто поведению. Поэтому очень важно, чтобы наша духовность не была грубой и жесткой, чтобы мы не били ни детей, ни взрослых, в буквальном смысле Библии по голове, чтобы она для нас была лекарством, друзья мои. Писание – это зеркало, в котором должен был человек увидеть самого себя, а не зеркало, которое ему одели на голову, понимаете? Или разбили об его голову. Главная цель обличения – помочь осознать свой грех. Не нужно пугать человека из Писания. Обличение предназначено для выздоровления человека. Дальше. Последний пункт. Ошибка. Обличая, мы часто ждем немедленной перемены. Почему? Потому что нетерпение. Мы хотим, чтобы тут же изменился человек. Мы не даем возможности Богу произвести свою работу. Кстати, друзья мои, в Писании нигде не говорится, что нам нужно ожидать полного изменения сердца и поведения сразу же после нашего разговора с человеком. Изменение, покаяние – это процесс больше, нежели событие, друзья мои. Я вот вспоминаю свою жизнь, многие решения, многие изменения в моей жизни – они не происходили вот так вот мгновенно, после того, как кто-то заявил или что-то сказал. Но с годами ты начинаешь понимать и возвращаться к этой мысли, и она тебя вдохновляет совершенно по-другому, нежели была даже отвергаема вначале. От нас требуется призвать человека послушаться Господу и Слову, но не пытаться давить на него, поскольку мы все равно не сможем сделать то, что только Бог может совершить. А часто Господь так и поступает с нами, не давая нам ощутить никакой победы, что именно от наших слов человек изменился, вернулся на правильный путь, покаялся и так далее, потому что мы будем искушены, как мы читали вначале, чем гордостью «я сосуд Божий». Поэтому истинное обличение, оно терпеливо, оно из сострадания, поэтому мягко, позитивно, и оно верит в грядущее исправление, не прямо сейчас и здесь, хотя бывает по-разному. А осуждение торопливо, потому что оно жестко, оно настроено скептически, без надежды на перемену, оно уже сделало свой приговор. Обличение... Когда уже успешным можно считать обличение? Когда человек сказал, да, я виноват. Все. Вы слышите? После признания человека в грехе уже достаточно совершена работа. И нужно научиться ждать, пока этот процесс будет задействован. Дать время, понимая, что перемены происходят во времени. Итак, я завершаю. Нам повелено обличать. Но обличение начинается с нас самих. Поскольку мы все, подчеркиваю, боремся с грехом, мы должны начинать с себя.
Мы должны убедиться, что победили предвзятость, гнев, нетерпение, самоправедность, обиду, жесткость, грубость и проверить сначала себя. Каждому из нас не мешает сделать такое упражнение, прислушаться к своим словам. Сколько ноток нетерпения и раздражения бывает звучит в них, в домах, в семьях, в общении нашем. Как часто мы произносим то, что движимо нашим эгоизмом. Как часто наши слова содержат даже некоторые угрозы. Как часто мы напоминаем своим ближним об их прошлых ошибках и прегрешениях и говорим им: вот когда исправишься, тогда поверю. Часто ли мы ободряем, вселяем надежду в их сердца, защищаем их от самих себя, в том числе, не от нас, а их же от них самих. Я думаю, нужно прислушаться к себе и понять, сколько каждому из нас нужно еще прилагать усилий к тому, чтобы наша жизнь соответствовала любви, и как часто, возвещая истину, мы ее искажаем грехом. Но если мы начинаем с исповедания собственных грехов, нам будет намного проще помочь другим покаяться. Мудро используйте слова. Чтобы достичь результата, нужно хорошо подготовиться, молитвенно. Нужно продумать в молитве перед Богом, что я хочу сказать, что я использую в разговоре. Нам нужно просить Господа, чтобы Он помог подобрать именно те слова, которые бы дали возможность передать Его весть. Изучайте Писание, потому что мы обязаны обличать, если кто согрешает, но обличение только на Писании. Оно должно направлять наши мысли. Мы должны знать, что Библия говорит по данному вопросу конкретно. И помните, что все предваряет молитва. Обличение – это не осуждение, не приговор, а призыв следовать за Господом. Да поможет нам Господь, братья и сестры, и я верю, что Он одержит победу в наших сердцах, в войне, в битве за наши сердца, чтобы они были не каменистой пустыней, а садом, где приносятся добрые плоды, где семена Слова Божьего производят неизменную праведность. Аминь.

0: служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне, в час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам протянутую руку ты кладешь участие свое? Может, обо мне напомнил другу, чтоб он сердце заглянул мое? Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь? Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь? Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою и где я могу к тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений среди скорбей. Проходя ж с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих благословений освежает блеклую листву и снимает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе, посещай и дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле.
2: Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Овцы получают воду в основном из трех главных источников – росы на траве, глубоких колодцев или родников и рек. Большинство людей не знают, что овцы могут месяцами жить и при этом не пить воду. Но при условии, что погода не слишком жаркая, и пастбища каждое утро влажны от росы. Я очень хорошо помню одно впечатляющее событие. Я стоял под палящим солнцем Африки и смотрел, как туземцы вели стада к водоемам их владельца. Некоторые из этих поилок были громадными, вырубленными рукой человека пещерами из песчаника. Они были похожи на большие, высеченные из горной породы помещения. К водяным корытам были приложены мостики. Стада шли вниз к этим глубоким водоемам, где их ожидала холодная, прозрачная, чистая вода. Внизу стоял пастух и, сняв с себя всю лишнюю одежду, черпал воду для своего стада. Это была тяжелая и утомительная работа. Пот струей стекал с его тела, так что даже кожа блестела. Когда я смотрел, как животные утоляли свою жажду у тихих вод, я по-новому понял, что благополучие овец зависит от прилежности владельца пастуха. Овцевод хорошо знает, что лежащая на спине овца беспомощна, близка к смерти и со всех сторон подвержена нападению. Такие овцы доставляют ему много проблем и беспокойства, поэтому он всегда должен быть начеку и следить за своими овцами. Даже самая крупная, жирная, крепкая и иногда здоровая овца быстро может стать кандидатом в смертники, если лежит на спине. В действительности же самые жирные овцы чаще всего оказываются на спине. Это происходит следующим образом. Тяжелая жирная или долго не стриженная овца ложится в маленькую лощину или углубление. Может быть, она немножко повернется на бок, чтобы вытянуться и отдохнуть. При этом центр тяжести ее тела неожиданно перемещается, и овца до того момента переворачивается на спину, пока ее ноги больше не касаются земли. Она, вероятно, впадает в панику и начинает махать ногами. Но из-за этого ее положение еще больше ухудшается. Наконец, она теряет всякую возможность опять подняться на ноги. В то время она лежит и пытается подняться. В ее рубцах образовываются газы. Они расширяются и сокращают кровообращение, так что кровь не может больше попасть в ноги. При сильной жаре и на солнце овца может скончаться в течение нескольких часов. А если прохладно, облачно или идет дождь, она может пролежать в таком положении даже несколько дней. У меня обычно уходило несколько часов на поиски убежавшей овцы. Часто я находил ее где-нибудь вдалеке, беспомощно лежащей на спине. Тогда я бежал как только мог, чтобы ей помочь, так как каждая минута была дорога. В моем сердце при этом появлялось смешанное чувство страха и радости, страха, что может быть уже поздно, и радости, что я ее вообще нашел. Как только я подбегал к этой овце, моя первая мысль была быстро поднять, и я нежно поворачивал ее на бок. Благодаря этому немного уменьшалось давление газа в рубцах. Если овца уже долгое время лежала на спине, мне надо было сначала поднять ее, чтобы суметь поставить на ноги. При этом я становился над овцой, держал ее прямо, зажав между ногами, и массировал ей ноги, чтобы опять восстановить циркуляцию крови. Это часто занимало много времени. Когда овца снова пыталась идти, она обычно шаталась, спотыкалась и опять падала. Все это время, пока я трудился над пострадавшей овцой, я ей ласково приговаривал: «Когда же ты, наконец, научишься стоять на ногах? Я ведь так радуюсь, что нашел тебя в этот раз, проказница!» Так или иначе, продолжался разговор.
Он всегда велся на языке, который выражал любовь и упреки, сочувствие и выговор. Постепенно овца приобретала равновесие и могла ходить лучше и уверенней. Наконец она подпрыгивала и присоединялась к другим. Весь страх и смертные опасения улетучивались. Как только я замечал, что овца часто падает на спину из-за своего тяжелого шерстяного покрова, я тут же принимал меры по оказанию помощи. При первой же возможности остригал ей шерсть. Стрижка — отнюдь неприятная работа. Овцы неохотно на это идут. А для пастуха это означает усиленный труд. Однако это необходимо. На овцеводческих фермах Палестины и на востоке США все деятельные пастухи стараются на все лето увести свои стада на отдаленные летние пастбища. Часто это требует много времени. Овцы идут вперед медленно, по пути пасутся и поднимаются в горы по мере того, как тает снег. До позднего лета они остаются далеко вверху, на отдаленных альпийских лугах, выше уровня лесов. А когда осенью выпадает первый снег и высокие вершины начинают сверкать белизной, пастух должен спускаться со своим стадом на нижележащее пастбище. Каждый пастух, знакомый с плоскогорьем, знает об этом. Осторожно, но настойчиво он будет вести стадо по тропе, вьющейся через темные долины вверх. Мы не должны упустить, что в этом стихе сказано «Если я пойду и долиною смертной тени». У подножия каждой горы есть долины. Горные склоны, пересеченные глубокими ущельями, расселинами и оврагами. Самый лучший путь к вершине горы всегда ведет через эти ущелья и долины. Овец водят в горы через долины и ущелья еще и по другой причине. По этим тропам не только сравнительно легче подняться, но там можно найти и больше воды. На всем пути в горы встречаются источники, ручьи, речушки и даже тихие пруды. Долгое хождение в летние месяцы может стать утомительным и напряженным. Стада страдают от сильной жары. Как они тогда радуются тем многочисленным водным местам, которые находят в долине и в которых могут освежиться. И я помню, как однажды через наш район вели на летнее пастбище стадо более чем 10 тысяч овец. Владельцы пришли к нам и попросили разрешения напоить овец у протекающей мимо нашей фермы реки. Бедные животные буквально побежали к берегу реки, чтобы утолить жгучую жажду. Только в нашей долине было для этого достаточно воды. С какой радостью мы разрешили им воспользоваться нашей водой? Пастух озабочен поисками не только достаточного количества воды, но и как можно лучшего корма для овцематок и их ягнят. Самые сочные луга в долинах в основном находятся вдоль ручья. Здесь на пути к горным пастбищам овцы могут вволю пастись. Опытный пастух знает, что в таких испещренных расщелинами скалах живут хищные звери — волки, медведи, пумы — и из своего укрытия могут напасть на стадо. Он также знает, что в таких узких долинах часто случаются неожиданные бури или наводнения. Тогда вода стремительными потоками хлынет в долину. Еще одну угрозу представляют неожиданно выпадающий град, ливни или метели, которые несутся с горной вершины вниз через долины. Если овцы долгое время пробудут под ледяным дождем, это через короткое время может стать для них смертельным. Овцы очень нежные животные и легко восприимчивы к простудам, к воспалению легким и другим заболеваниям дыхательных органов. Если пастух разрешает сыну помогать пасти стадо, тот ищет себе сначала посох и дубинку, которая точно соответствует его росту и силе. Он идет в лес, выискивает молодое деревцо,
выкапывает его и обрезает его с большой любовью и осторожностью. Широкий нижний конец обрабатывается в гладкую круглую головку, а ствол деревца обрезается так, чтобы он точно подходил для руки владельца. После обработки пастушок часами тренируется, пока не научится ловко пользоваться этой дубинкой и бросать ее с самой большой меткостью. Она будет главным защитным оружием как для него самого, так и для овец. Ребенком я часто наблюдал за туземными мальчишками, когда они устраивали соревнования, чтобы установить, кто дальше и четче всех бросит дубинку. Трудно поверить, каких результатов можно было бы достичь с помощью этого оружия. Оно становилось неотъемлемой частью владельца и являлось символом его силы, власти и авторитета в каждой трудной ситуации. Он надеялся, что в случае опасности эта дубинка защитит его и стадо. Кроме того, она служила для того, чтобы вернуть назад убегающих от стада овец. Но посох или дубинка пастуха служат еще для одной интересной цели. Пастух пользуется ими и для того, чтобы обследовать и посчитать овец. В ветхозаветнем изложении это звучит так. «И проведу вас под жезлом» Иезекии 20:37. Это означало не только быть под авторитетом и наблюдением владельца, но и тщательно обследоваться. Овца, прошедшая под посохом, была посчитана и обследована для уверенности, что она ни в чем не нуждается.

засохшие места. Мы силы свыше все у Бога просим, но чьи ж слова откроют небеса? Мы ждем дождя по слову Иоиля. Он предназначен для последних дней, а Духа Божия изольется сила на старцев, юношей, рабов и на детей. Мы ждем дождя, обещанного Богом. Пустынный зной нам высушил сердца. Осталось сил у каждого немного. Дождя, дождя, об этом грусть лица. Мы слышим его шум пока лишь где-то, а наше небо без желанных туч. Когда ж подует благодатный ветер, и мы воскликнем, наш Господь могуч? Страна наша, большущая пустыня, живущим нужен вод живых поток, чтоб мир безбожный не топтал святыню и веры не губил живой росток. Во время Илии, его молитве, внимало небо и предвечный Бог, вступал с Ахавом он за правду битву, и обличать, и побеждать он мог. Но кто ж теперь пойдет, как он, на гору, молясь, скорбя за этот грешный дом? И кто же будет 7 раз бегать к морю, чтобы увидеть облачко в ладонь? Полейся ж дождь обильными ручьями, поди росой Господня благодать. Мы ждем дождя, мы смотрим ввысь годами, и долго ли еще придется ждать? Дай Бог увидеть каждому глазами, как будешь ты спасать и врачевать. Излей же силу, одари дарами, и не замедли дождь с небес послать. Не знаю, как будем мы молиться, как Илия, а может, как Ахав, пока земля стоит и день твой Божий длится. Услышь, как Илию ты услыхал.

сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Так продолжалось всю зиму. Флоренс израсходовала очень много денег. И хотя порой она была жестокой и суровой, доктора и офицеры поддерживали и любили ее так же, как и больные в палатах. Невозможно было представить без нее госпиталь. Теперь, с приходом весны, она сама решила поехать туда, где шли бои, и посмотреть, как обстоят дела в других госпиталях. Она посетила Севастополь и Балаклаву. После теплых приветствий солдат Флоренс спрыгнула с пушки и попросила показать ей госпиталь. Она была удручена увиденным. Не хватало продовольствия, медикаментов и медицинских препаратов. Сиделок было мало, и они совершенно выбились из сил. Те, кто отвечали за это, казалось, ничем не могли помочь. У них в отчаянии просто опускались руки. Осматривая палатки, предназначенные для госпиталя, Флоренс становилась все мрачнее. Офицеры-медики молча ходили за ней, пока она не заговорила с ними. «Это просто ужасно. Неудивительно, что здесь умирает так много солдат. Это просто недопустимо». Доктора только пожимали плечами. «Мы делаем все, что в наших силах». «Вздор», — ответила Флоренс. «Надо проявить больше сообразительности». «По крайней мере, можно навести чистоту». Она огляделась вокруг. «Я займусь этим сама». Доктор Джон Холл, старший офицер, ответственный за медицину в Крыму, изменился в лице. «Ничего подобного», — ответил он. «Вы можете командовать Скутари, но здесь вы будете делать то, что скажу вам я. Я здесь распоряжаюсь, и я не потерплю ваших приказов и претензий. Вы не будете больше входить в эти палатки без моего разрешения. А сейчас, пожалуйста, выйдите отсюда». Флоренс не стала спорить. Она не сомневалась, что выиграет и это сражение так же, как выиграла в Стамбуле. Но на это понадобится некоторое время. Она должна

написать письмо Сидни Гарберу и попросить его обратиться к доктору Холлу от имени военного министерства. Вернувшись в палатку, она сразу начала составлять это письмо. Прошло несколько дней, и по лагерю поползли ужасные слухи. Над палатками нависла тишина, и солдаты неслышно делали свою работу. Казалось, что проиграна война. Мисс Флоренс умерла. Этот слух дошел до Скутари. Многие писали об этом в письмах, и эта новость распространилась в Англии. И хотя это была неправда, до правды было недалеко. Посещая госпитали, Флоренс заразилась ужасной болезнью — крымской лихорадкой. Да так серьезно, что доктора не думали, что она выживет. Напряженная работа и бесконечные заботы очень ослабили ее организм, и казалось, что жизненные силы ее оставляли. Все жили в напряженном ожидании. В Англии незнакомые люди спрашивали друг у друга на улицах последние новости о ней. Два или три раза в день королева Виктория посылала в министерство за Сидни Гарбертом, чтобы узнать о Флоренс. Как-то к дому, где лежала Флоренс, подъехал всадник, одетый в длинный черный плащ. «Мне нужно повидать миссис Флоренс», — сказал он сиделке, которая вышла ему навстречу. «К ней никого не пускают, и я не удивлюсь, если доктора не допустят к ней даже самого главнокомандующего». Всадник откинул плащ. Его блестящая золотом голубая форма поразила своим великолепием женщину. «Вот сейчас мы спросим об этом их. Я и есть главнокомандующий лорд Рилган». И спустя минуту он уже сидел возле ее постели. Она улыбалась и пыталась что-то говорить, но доктор не позволял ей. В этот вечер лорд Рилган сообщил в Лондон, что кризис миновал, температура упала, и дело идет на поправку. Флоренс начала выздоравливать, и не последнюю роль в этом сыграли любовь солдат, длинные письма друзей, королева Виктория, которая интересовалась ее здоровьем и благодарила за ее работу. И, наконец, приказ, который был разослан во все подразделения армии Крыма о том, что она отвечает за обеспечение госпиталей сиделками и никто не должен препятствовать ей в этой работе. Все это способствовало быстрейшему выздоровлению. Как только ей стало лучше, она снова приступила к работе. Писала письма и рапорты, встречалась с сиделками и докторами. Давала распоряжение. Когда она была в силах выходить из дому, ей дали специальный экипаж, чтобы она могла ездить, не утомляя себя верховой ездой. Самая трудная часть работы осталась позади, но были и другие заботы, в основном о сиделках и солдатах. Однажды в ее дверь постучали. «Войдите», — пригласила она. Вошел сержант. «Я хотел бы поговорить с вами», — сказал он застенчиво. «Догадываюсь», — сказала она не без иронии. «Так в чем дело?» «Я хочу жениться на одной из ваших сиделок». Флоренс поднялась со стула. «Мой дорогой друг», — сказала она, — «вы уже четвертый за сегодняшнее утро, кто приходит ко мне с такой целью. Надеюсь, вы хотите жениться не на одной и той же особе». «Послушайте, сержант, мы приехали сюда, чтобы ухаживать за ранеными, а не выходить замуж. Вот вы и ваша избранница, когда вернетесь в Англию, можете делать все, что вам заблагорассудится. Но пока она здесь, она будет выполнять свой долг». Но это не шло ни в какое сравнение с одним турком, который пришел как-то к Флоренс и спросил, не может ли он купить у нее самую толстую сиделку. «Купить сиделку?» — воскликнула Флоренс в замешательстве. «Для чего?» «Чтобы сделать ее своей женой», — объяснил он. «А разве вы еще не женаты?» «Почему не женат?» «Женат, но я хочу еще одну жену. У меня их только три, но ни одной такой толстой, как ваша сиделка».
К концу своего пребывания в Крыму Флоренс уже меньше проводила времени в госпиталях, работа которых была хорошо поставлена, а больше помогала солдатам организовывать их досуг. По ее требованию были закрыты пивные лавки, и вместо них открыли школы и кофейни. Она организовала пересылку денег солдатским семьям. Флоренс доказала, что солдаты не грязные и пьяные творения, как их обычно представляют, а хорошие и добропорядочные люди. Просто надо было создать им нормальные условия. Но вот пришло время Флоренс возвращаться домой. По этому поводу в Англии строили различные планы. Правительство предложило помпезно доставить ее домой на военном корабле. В каждом порту, куда заходил корабль, были организованы приемы. Флоренс не хотела шумихи. Она делала то, к чему ее призвал Бог, и ей ничего не надо было взамен. Она не любила многолюдные собрания, где ей надо было что-то говорить. Она считала, что такой прием надо оказывать солдатам, которые сражаются на поле боя, а не ей. Августовское утро 1856 года застало Флоренс в Дербишире, в поместье Лихарст. Прошло 2 года с тех пор, как Флоренс уехала в Крым. Они говорили о ней, гадая, когда она приедет домой и пригласят ли их в Лондон на официальный прием. Издалека донесся гудок паровоза, прибывающего на станцию, и они увидели, как клубы дыма из его трубы поднялись над деревьями. В комнате внизу сидела экономка и что-то шила. Время от времени она поглядывала в открытое окно, из которого был виден парк и зеленое поле, отливающее позолотой под солнечными лучами. Вдали показалась одинокая фигура женщины. Экономка отложила свое шитье. Хозяева никого не ждали, и она гадала, кто бы это мог быть. Когда женщина подошла ближе, и экономка разглядела ее, одетую в черное платье с большим саквояжем в руке, она сказала себе: «Не может быть!» Затем бросилась к двери, подметая длинными юбками ковры. Громко постучав, она стремительно вошла в комнату, в которой были Натингейлы. «Миссис Натингейл! Мисс Патти! Мисс Флоренс приехала! Она приехала на поезде и сейчас идет по дороге!» Флоренс не была сентиментальной или легко возбудимой особой и, как правило, не теряла контроль над собой. Как-то вскоре после того, как она вернулась в Англию, она вошла в комнату Фанни. В дрожащих руках она держала письмо. Флоренс всегда получала огромное количество писем, и мать думала, что это обычное письмо, пока не взглянула на лицо дочери. «Флоренс, что с тобой?» — спросила она, вставая к ней навстречу. «Что-то очень важное?» «Как мне добраться до Балморала?» «Балморала?» — переспросила Фанни с удивлением. «Я не знаю точно. Наверное, часть пути — поездом, затем в карете». «Почему Балморал? Это городок, в котором отдыхает королева?» «Да», — ответила просто Флоренс. У Фанни перехватило дыхание. «Флоренс?» — спросила она. «Неужели ты хочешь сказать, что собираешься встретиться с королевой?» «Да», — ответила Флоренс, рассеянно улыбаясь. «В этом письме меня приглашают в Балморал на встречу с ней». Она присела на венский стул. «Я не могу в это поверить, мама. Она посылала мне через Сидни Герберта весточки, но встретиться лично — это совсем иное дело». «Это прекрасно», — сказала Фанни, направляясь к двери. «Тебе надо приодеться во что-нибудь новое». Она открыла дверь и крикнула: «Патти, иди сюда! Флоренс собирается ехать к королеве!» К
Когда Флоренс приехала в Лихарст, она была не совсем здорова и нуждалась в отдыхе. Работа в Крыму чуть не убила ее, и до конца своей жизни она так и не смогла полностью поправить свое здоровье. Поездка в Балмарал, до которого она добиралась поездом, а затем каретой, утомила ее. Хоть она и относилась ко всему очень спокойно, но это событие ее взволновало. Она гадала, как же выглядит королева, и вспоминала то время, когда видела ее первый раз с молодым мужем принцем Альбертом. Королева была очень любезна с Флоренс. Она предоставила ей карету, в которой Флоренс ездила осматривать как будто сошедшие со страниц сказок замки, разбросанные по всей Шотландии. Не забудет она и тот момент, когда королева в ожидании ее сидела, выпрямившись на софе. А принц Альберт, прекрасный и полный достоинства, стоял рядом с ней. И как только Флоренс вошла, он поднялся к ней навстречу. «Моя дорогая мисс Флоренс», — сказала королева, — «этого момента я ждала очень давно». Она указала ей на место рядом с собой. «Альберт, пусть Флоренс сядет здесь, чтобы нам было удобнее разговаривать. Я хочу узнать побольше о ее работе. Расскажите мне, какими были больницы, прежде чем вы навели в них порядок». Через несколько минут Флоренс полностью справилась со смущением и отвечала на многочисленные вопросы. Из вопросов королевы было видно, что она внимательно следила за ее работой. «Люди очень любят вас, миссис Флоренс. Повсюду распространяется ваше изображение. И даже китайские украшения, которые сейчас продаются тысячами, не могут соперничать с ними по красоте», — рассмеялся принц. «Для вас организован специальный фонд. Люди разных сословий вносят в него деньги. Мне говорили, что все солдаты в армии пожертвовали свое дневное жалование. Что вы намерены с ними делать?» Перед возвращением Флоренс на родину в Англии был основан благодарственный фонд. Ей сначала хотели сделать подарок, но там скопилась такая большая сумма, что ее попросили взять эти деньги и распорядиться ими так, как она считает нужным. Она, конечно, думала, куда их лучше применить. На себя она не хотела тратить, так как полагала, что у нее достаточно своих денег. «Я не знаю, Ваше Величество», — ответила она. «Это большая сумма, и я пока не знаю, как ее лучше использовать. Мне сказали, что в этом фонде более 45 тысяч фунтов стерлингов. Вы не можете ничего лучшего придумать, как снова раздать их», — предложил принц Альберт. «Бог мне покажет, что сделать с этой суммой, когда придет время», — ответила скромно Флоренс. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан-Эдуф. Писание Давида для изучения. Когда он воевал с Сирией Месопотамской и с Сирией Цованской, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соленой, «Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам». Ты потряс землю, разбил ее. Исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои. Спаси десницею твоею и услышь меня». Бог сказал во святилище своем, «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов, размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Моав — умывальная чаша моя, на Едом простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская! Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу. Он низложит всех врагов наших». Псалом 60-й. Начальнику хора на струнном орудии Псалом Давида. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под покровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его, и я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день». Псалом 61, начальнику хора Идифумова, Псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ! Надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета. Сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей. Во имя твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели души моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста, говорящие неправду. Псалом 63. Начальнику хора Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них, и убоятся все человеки, и возвестят дело Божье, и уразумеют, что это его дело, а праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем. Псалом 64. Начальнику хора Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Псалом 65. Начальнику хора песнь. Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, так веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал, внял голосу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Псалом 66, начальнику хора, на струнных орудиях, песнь, псалом. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. В отрогах Гессарского хребта есть угольная гора Арарат, которая горит вот уже 2000 лет. Причина, вызвавшая пожар, давно забыта под пеплом столетий. Но огненный кратер становится все шире. Говорят, что сейчас его площадь свыше 25 квадратных километров. Огонь не затухает, потому что дожди постепенно размывают породу и открывают доступ воздуха к новым слоям угля. Эта иллюстрация обратила мое внимание на другой пожар, бушующий в человеческих душах. Пожар осуждения. Пожар, уничтожающий хорошую репутацию, искренние отношения, добрые намерения. Посредством словесных потоков недоброе отношение к кому-то передается от человека к человеку, зажигая огнем предвзятости все новые и новые территории в людских сердцах. И масштабы этого бедствия намного превосходят то, что происходит на горе Арарат. Мы привыкли, и это правильно, рассматривать грех применительно к конкретной личности. Обычно мы говорим: «Этот человек согрешил таким-то и таким-то грехом», например, сквернословием. Но есть такие грехи, которыми согрешают практически все. Библия очень много говорит о народе израильском и часто осуждает его за идолопоклонство. Этот грех в определенные периоды истории вырастал до масштабов национального бедствия. За это Бог наказывал свой народ междуусобными войнами, бедностью, пленом и даже рассеянием на многие годы. Подобные грехи, которыми согрешает весь народ и за которые Бог наказывает весь народ, можно найти и во многих странах. На мой взгляд, такими грехами являются пьянство, оккультизм, осуждение. На последнем мы и остановимся сегодня более подробно. Любой грех, как личный, так и всенародный, как малый в наших глазах, так и великий, крайне опасен. Во-первых, согрешающий подлежит справедливому осуждению и наказанию со стороны Бога. Во-вторых, человек, совершающий грех, становится рабом греха и уже не в силах освободиться от него, даже если он того и захочет. Иисус Христос сказал по этому поводу так: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Кроме двух названных причин, национальный грех опасен еще по крайней мере по двум основаниям. Во-первых, от него страдает вся нация, то есть все общество несет на себе бремя последствий такого греха, а также Божье.

наказание за него. Возьмем, к примеру, грех пьянства. Не страдают ли от него семьи алкоголиков, сотрудники на работе, люди, оказавшиеся инвалидами по вине пьяных водителей? И это ведь не единичное явление. Мы встречаем все это на каждом шагу. Вторая и еще более опасная причина в том, что со временем люди привыкают к последствиям этого греха и перестают их замечать. Грех есть, но он как бы и не грех, ведь все его делают. И так как все от него страдают, складывается впечатление, что так и должно быть. Ведь не с чем сравнивать. Все так живут, все с этим мирятся. Грех узаконивается и становится нормой жизни. И только кто-то извне может открыть нам глаза на эту проблему, так как мы ее больше не видим. Последствия греха осуждения проявляются практически у всех, независимо от возраста, пола или образования. Если человек подвергался недоброжелательному отношению в семье, школе, на улице или в обществе, неважно где, последствия эти будут проявляться. И чем больше было осуждения со стороны других, тем ярче выражены его последствия. Опасность греха осуждения еще и в том, что им запросто могут согрешать и верующие люди. К тому же страдает от этого не тот, кто грешит, а наш ближний. И здесь мы еще раз должны заявить, осуждение — это тягчайший грех против наших ближних, а также и общества в целом. Давайте прочитаем известный отрывок из 6 главы Евангелия от Луки. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной. Отсыплют вам в лона ваши. Ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам». Сказал также им притчу. «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но, усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну щепку из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазу? Лицемер! «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть щепку из глаза брата твоего». Суд, судья, осужденный, осуждать, обсуждать, пересуживать — это однокоренные слова, корень которых — слово «суд». Вышеуказанный текст из Писания учит нескольким важным вещам. Во-первых, мы не имеем права судить и осуждать, то есть выносить приговор для других людей. Мы не знаем всех обстоятельств и мотивов происходящего, поэтому наши осуждения, как правило, окажутся неверными. Зная это, Бог предлагает нам совершенно иной подход — милосердие, и учиться этому мы можем у Него. Каждый человек ежедневно получает множество милости от Творца. Осознав это, пророк Иеремия воскликнул: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Во-вторых, Писание учит. Здесь работает незыблемый закон сеяния и жатвы. «Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам». Как мы относимся к окружающим людям, так будут относиться и к нам. И еще одно. Если нам кажется, что у кого-то есть недостаток, нам следует сразу же проверить себя самого. «И что ты смотришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь?» Щепка и бревно, как известно, из одного и того же материала. Часто недостатки, которые мы замечаем в окружающих, есть и в нас, только еще в большей мере. Иными словами, помочь человеку исправить недостаток может лишь тот, кто сам был в таком положении и решил эту проблему в своей жизни. Если же подобные трудности вам на пути не встречались, благодарите за это Бога
и молитесь за того, кто переживает, но не спешите давать советы. Есть еще несколько важных моментов, которые помогут нам общаться, не осуждая. Никогда не говорите об отрицательных сторонах человека у него за спиной. Учитесь замечать положительные качества в людях. Ободряйте людей за то хорошее, что они делают. Заметив какую-то проблему в человеке, не обсуждайте ее с другими людьми, но попробуйте лично поговорить с этим человеком. Если не получится, просто молитесь за него. Не следует делиться молитвенной нуждой о проблемах человека без его на то согласия. Всегда отделяйте грех от грешника, действия человека от его личности. Поступки человека могут подлежать осуждению, но личность неприкосновенна. Так поступает наш Господь Иисус. Он ненавидит грех, но ради спасения человеческих душ пожертвовал своей жизнью. «А как же быть с обличением?» — спросит кто-то. «Должны ли мы указывать людям на их грехи?» И да, и нет. Словарь определяет слово «обличать» следующим образом: «разоблачать, вскрывая неблаговидное», «вредное, преступное», «сурово порицая». В широком смысле обличать мир в грехе — это работа Святого Духа. Он может делать это лично, в сердце человека, может использовать для этого Писание и в отдельных особых случаях нас, верующих людей. Случаи эти четко оговорены в Библии. Их всего три. Первый — когда наш ближний согрешил лично против нас. Тогда мы имеем право обличить его. Об этом говорит Иисус в Евангелии от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Второй случай — это особое полномочие, данное пасторам обличать верующих, которые нарушают принципы Слова Божьего и тем самым грешат. Библия много говорит об этом, а мы приведем лишь одну цитату из первого послания к Тимофею. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Третий случай имеет отношение к проповеди Евангелия и обличению среди неверующих с целью призвать их к покаянию. Здесь следует вспомнить хотя бы проповедь Петра в день Пятидесятницы. Он обличил иудеев в распятии Мессии. В результате многие из них пришли к вере во Христа и покаялись. Как мы уже говорили, грех осуждения сильно ранит человеческую душу. Если вы чувствуете на себе его последствия, такие как комплексы, отсутствие инициативы, недружелюбие, страх делиться своими чувствами и мыслями, хочется сказать следующее. Вы не единственные, кому это пришлось перенести. Большинство людей постоянно сталкиваются с этим. Основывайте свою значимость не на своем впечатлении о себе и не на мнении других, но на Слове Божьем. Помните, вы важны для Бога. Его Сын Иисус Христос умирал на кресте и за вас. Вы бесконечно дороги Ему. Не забывайте также, что кроме ваших слабостей у вас есть много сильных сторон. Помните всегда, что есть люди, которым труднее, чем вам. Проявите к ним внимание и заботу. Это поможет вам вернуть утраченное достоинство. Если же вы не в силах сами победить последствия греха осуждения, примите сегодня решение поделиться своими чувствами с пастором вашей церкви или опытным христианином. Хочу закончить словами апостола Павла из послания к римлянам. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату повод к преткновению или соблазну». Не осуждайте тех, кто вас обидел, и тех, кто на вас смотрит свысока. Быть может, вы и сами шли, не видя, что чьи-то чувства задеваете слегка. Не осуждайте тех, кто вас не понял, и не судите тех, кто предал вас. Ведь жизнь без них у вас будет спокойней, без фальши, лжи, заботы.
на показ. Не осуждайте тех, кто вас обидел, но помните всех тех, кто вам помог. Нам не дано все наперед предвидеть. Быть может, это ценный был урок. Не мстите тем, кто вас в беде оставил, а обнимайте крепко тех, кто рядом был. Нет в этой жизни точных для всех правил, но не расходуйте напрасно вы свой пыл. Пусть истинных друзей на свете мало, не обижайтесь на всех тех, кто вас отверг. Это вам жизнь искусно показала, кто был чужой, а кто родной вам человек. Не осуждайте тех, кто вас обидел. Попробуйте простить и осознать. Ни капли радости нет в том, кто ненавидит, но есть любовь у тех, кто может отпускать. Не осуждайте тех, кто делал больно. Оставьте в прошлом их обида, тяжкий груз. Но постарайтесь не задеть невольно тех, кто был рядом, не скрывая чувств. Почаще их за все благодарите, за свет улыбок и тепло их добрых глаз. И просто, радуясь всему, что есть, живите. Тогда и счастье будет жить у вас.

Дух Святой, Утешитель, я не знаю, как ты посещаешь Дух Святой меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое. Может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь Дух Святой меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений сред скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и смывает пыли наслоение, и в долине плача я цвету. За все это полное признание благодарность приношу тебе. Посещай и дальше утешая, Дух Святой меня здесь на земле. Аминь.

тяжелые пытки терпела. Душа за прожитую жизнь с тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, в эти дни.

Моя тяжесть слегла. Прошу, мой Господь, за друзей, за тех, кто остались вдали, не принявши слова спасения. Прошу.

С тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, в эти дни. Коснулся ты нежно так сердца, я плакал.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Это знаменательный день сегодня для Церкви Христовой, для нас с вами день, когда мы празднуем сошествие Духа Святого на эту землю. И я хотел бы поздравить всех нас, и себя, и вас с этим праздником, с этим особенным переживанием Божьей работы в жизни человека. Обратите внимание на то, что если Бог совершал какие-то значимые действия в жизни своего народа или в жизни отдельных людей, то люди ставили жертвенник Богу, а Бог иногда требовал от людей праздновать то, что Он делает. И вот то, что происходит до сих пор в духовном мире, когда мы хотим отдать Богу славу за то, что Он совершил, мы и празднуем, и приносим Ему жертву. Самая лучшая жертва, мы с вами знаем, это жертва уст наших, плод наших уст, прославляющих имя Его. И более того, скажем, уста наши от избытка сердца говорят. И если уже на устах хвала Богу, то значит человек сам наполнен этой хвалой. Я верю, что в нашей жизни это так. Поэтому, друзья, проследить Божью работу в жизни человечества и в жизни каждого из нас мы можем, даже опираясь на те праздники, которые Бог установил для празднования. Мы не будем брать ветхозаветную историю празднования праздников, мы возьмем только вот то, что нам близко, то, в чем мы находимся, то, что есть и в Новом Завете, и в нашей с вами христианской практике. Мы празднуем с вами 4 основных праздника. И эти праздники очень ярко показывают силу Божьей работы по отношению к человеку. Может быть, в церковной истории больше каких-то отдельных специфических дат, мы обращаем внимание на какие-то события, но глобально мы празднуем 4 праздника – Рождество, Пасху, Пятидесятницу и праздник Жатвы. Друзья, о чем нам говорят вот эти вот дни? И на фоне вот этого общего рассуждения мы будем с вами в большей степени говорить о дне Пятидесятницы. Когда мы празднуем праздник Рождества, мы говорим о том, что родился младенец, ставим сценки разного рода, пантомимы, представления, проповедуем, поем о Рождестве. И для нас это предмет особого восторга Божьей работой. Но у меня вопрос, до конца ли мы понимаем смысл, который Бог вложил в празднование Рождества. И когда было слово сказано Марии, и слово сказано для нас с вами, написано в Евангелии от Матфея, что дева родит, примет сначала, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. И там дается очень конкретное указание на то, как Бог смотрит на Рождество. Там написано, что значит с нами Бог. Друзья, когда я это читаю, рассуждаю об этом, какой-то особый восторг приходит. Это не просто рождение младенца. Это Бог с нами. Это Его присутствие на земле, в жизни каждого человека, моей и твоей. Когда мы празднуем праздник Пасхи, друзья, опять же мы говорим об Иисусе, мы говорим о страданиях, мы говорим о том, насколько тяжел был грех этого мира. Сила и глубина Божьей любви открывается в этом празднике. Мы говорим о смерти, распятии, смерти Иисуса, говорим о воскресении. И нас восхищает этот праздник. Совсем недавно мы праздновали, говорили «Христос воскрес», отвечали «Воистину воскрес». Как Бог смотрит на это действие? Как в Его глазах выглядит вот эта вот работа по отношению к человеку? Написано «не знавшего греха Иисуса, Он сделал для нас жертвою за грех». Друзья, в Божьих глазах сам Бог пришел в Сыне Своем Иисусе для нас. Для того, чтобы ты не погиб. Для того, чтобы я не погиб. Для того, чтобы избавить человечество от тяжести греха. Он не просто с нами, когда был рожден, но Он пришел для каждого из нас. Это не так просто. Мы празднуем Пятидесятницу, друзья. О чем говорит Пятидесятница? восхищает нас и в этом смысле Божья работа. Мы говорим, сила Духа Святого открылась настолько чудодейственным образом, как бы шум, как бы от несущегося ветра, языки как бы огненные. Это, естественно, было таким сильнейшим духовным переживанием. Наполнило горницу. Люди из немощных стали сильными, из боязливых стали смелыми. Церковь родилась на этой земле. Мы говорим, настолько сильное проявление Божьей работы. И это правда. Как Бог смотрит на этот праздник? Описание говорит, что мы пребываем в Нем, и Он пребывает в нас. И узнаем мы это из того, что Он нам дал от Духа Своего. Посмотрите, друзья, на что обращает Бог особенно внимание, когда написано в Библии, Он говорит о Пятидесятнице. Бог в нас. Не просто с нами рожден, не просто для нас пришел, пострадал, умер и воскрес, но Он еще и в нас живет. И мы на это сделаем сегодня больше ударения. Но чтобы закончить всю эту красивую картину Божьей славы в жизни человечества, друзья, мы движемся еще к одному празднованию. В этом году это будет традиционное празднование, но в конце времен нас ожидает еще один величайший праздник, который назван жатвой. Это праздник, когда второй раз Христос придет на землю, придет в славе, придет в силе, придет как тот, кому покорится все, небесно-земное и преисподнее. Он придет и возьмет серп в руку свою и пожнет жатву. И это будет не так просто. Это будет не для того, чтобы напугать людей. Мы иногда говорим об этом, а люди пугаются. Конец времени, Господь придет, разделит угодных на неугодных. Овец отделит от козлов, как в притче написано. Друзья, не только для предупреждения, не только для страха, не только чтобы закончить земную историю. Но что меня больше всего восхищает, если мы умерли со Христом, написано, то веруем, что однажды, когда Он придет, когда Он пожнет свою жатву, написано «жить». Будем с Ним. И апостол Павел говорит, мы благодушествуем и желаем лучше. Что мы желаем лучше? Не на этой земле. Мы желаем и ждем этой жатвы, когда мы выйдем из тела и водворимся у Господа. И знаете, друзья, если Рождество, Пасха и Пятидесятница, Бог был для нас три раза, не так просто. Опять же, три – это условно, три ярких таких действия. Друзья, не так просто. Знаете, для чего все Бог это совершил? Для того, чтобы нас взять к себе. Для того, чтобы мы с Ним были. И вот поэтому, когда мы говорим о Божьей работе, друзья, это должно вызывать в нас особенный трепет. Не то торжество, которое иногда люди пытаются из себя показать. Бог все для нас делает. Нет, друзья, трепет. Он послал Своего Сына, Он Сам пришел для нас, чтобы мы с Ним были. И это очень сильное проявление Божьей любви, заботы и Его плана для человечества. Так чем отличается праздник Пятидесятницы? Мы сегодня, друзья, говорим о Пятидесятнице. Чем отличается этот праздник? Почему на фоне других мы так ярко выделяем сошествие Духа Святого? Обратите внимание на то, что когда происходили события Рождества, Господь Сам совершал свою работу. Он Сам наполнил Марию Духом Святым. Он Сам определил Иосифу не отпускать Марию. Он послал ангелов. Он Сам поставил звезду на небе. Он все делал Сам. И задействовал отдельных людей для того, чтобы совершить свою работу. Он ее совершил, Рождество произошло, и это было один раз, и больше такого не повторится. Библия говорит, говорил многократно Бог, многообразно, в пророках, но в последние дни Он говорил в Сыне. Когда происходили события Пасхи, опять же мы понимаем, Господь все Сам совершил. И Он взял Своего Сына, послал на ту землю, Он задействовал определенных людей, даже самых неприглядных, Он задействовал предателей, Он задействовал воинов, первосвященников, Он задействовал учеников, было много явлено чудес и знамений, но так ярко видно, Бог Сам делал. И в конце концов Он закончил свою работу, и Он сказал, свершилось, повторения не будет, победа есть, ад и смерть, у вас нет ни силы, ни власти, ни жала, Бог совершил, и этого больше не будет. Но когда мы говорим о Пятидесятнице, друзья, это день, праздник, событие, переживание, которое не закончилось в день Пятидесятницы. Это очень сильное проявление Божьей работы, которое до сих пор открыто для нас. И в этом проявлении Бог не сам просто все совершает. Бог не отдельных людей задействует, а Бог использует свою армию. Он использует церковь. Он использует каждого отдельного взятого человека, кто захотел быть с Ним, кто захотел быть наполненным Духом. И поэтому мы говорим: любовь Бога Отца, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Послание Коринфянам, 2 послание, 13 глава, 13 стих. Мы говорим слова благодати, и самое последнее, очень сильное выражение, и общение Святого Духа. И дословно в греческом языке там написано «и сотрудничество со Святым Духом». Поэтому, когда мы говорим «Пятидесятница», друзья, это не в прошлом, это не праздник воспоминания, это еще одно утверждение. Мы в процессе, мы в Божьей воле, мы в Его употреблении. И поэтому как ценно для нас быть наполненными и исполненными Духом Святым. Я буду читать первое послание Иоанна, 4 глава. Текст, который ориентирует нас в духовных вопросах. 4 глава 1 послания Иоанна, начиная с 12 стиха. Написано: «Бога никто никогда не видел». И можно здесь остановиться и сказать: «Ну и все». Нет, друзья, Библия не говорит «ну и все». Но мысль продолжает. Не глядя на то, что Бог в своем совершенном мире, в своей совершенной реальности, а мы здесь, в ограниченном мире, написано: если мы любим друг друга, знаете, что происходит? То Бог в нас пребывает. Написано: любовь Его совершенно есть в нас. И что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И дальше написано: и мы видели, и мы свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. И кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Смотрите, какая сильнейшая богословская практическая мысль. Бога никто никогда не видел. Ни один из людей не может прикоснуться к Нему. Но посредством силы Духа Святого, посредством исповедания Иисуса Сыном Божьим, возникает вот эта вот духовная связь, когда Он в нас, а мы в Нем. И поэтому мы сегодня смело говорим о Богопознании. Поэтому мы сегодня смело говорим о переживаниях в Боге, потому что Он стал открытым для нас, доступным через силу Своего присутствия. И это для нас, друзья, самый лучший ориентир. Как правильно жить на земле? Жить так, чтобы Он пребывал в нас, а мы пребывали в Нем. И это есть настоящая Пятидесятница. Я сегодня два очень важных духовных урока хочу приоткрыть, как действует вот это вот соединение с Духом Божьим. Как действует Пятидесятница? Как действует пребыть в Нем, а Он в нас? Это действует через то, что Он живет в нас, и Он действует через нас. Вроде бы все ясно и понятно, но это достаточно серьезное для нас должно быть и рассуждение, и поиск. Жить так, чтобы Он жил в нас, и Он был на нас своей силой, властью, действуя через каждого из нас. Итак, Дух Божий в нас. Что это значит? Когда мы читаем Евангелие, то мы можем найти пример одного человека. Евангелие от Иоанна, 3 глава, говорит о том, что был такой человек,

Он пришел к нему, говорит: «Рави, учитель». Он говорит: «Мы знаем, и не я один. Мы знаем, что ты учитель. Мы знаем, что ты пришел от Бога. Мы это твердо знаем. Потому что те дела, которые ты творишь, те чудеса, которые ты творишь, никто не может творить, если с человеком не будет Бог». И мы здесь должны остановиться и сказать: вот это упование, вот это понимание. Рави, ты учитель, с тобой Бог, и мы это знаем. Вот хочется, чтобы Иисус его в этот момент похвалил и сказал: «Никодим, молодец. Не видел я в Израиле такой веры». А Иисус, знаете, что ему говорит? «Послушай, Никодим, истинно, истинно говорю тебе. Истинно, истинно, обрати на это особое внимание. Если кто не родится свыше, он говорит, не может увидеть Царство Божье». Вопрос, его нет. Есть утверждение веры. Но есть ответ, который заставляет Никодима спрашивать: а как это возможно? Как это человек, однажды родившись из утробы матери, как он может назад войти, выйти? Иисус говорит, нужно родиться от воды и духа. Друзья, это очень сильное указание на то, как действует Дух Святой. До тех пор, пока человек не переживет вот это вот рождение свыше, рождение от Духа Божьего, даже самая сильная вера не приведет его в Царство Божье. Мы верим, что ты Сын Божий. Мы знаем, что ты Сын Божий. А Иисус говорит, мало. К сожалению, мало. Потому что Библия говорит, даже бесы веруют, даже бесы трепещут, но надо тебе родиться от воды и духа. И дальше там в этой третьей главе Евангелия от Иоанна Иисус рассказывает, как действует Дух Божий. Дышит где хочет, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Такое движение силы. И потом, друзья, мы должны, опираясь на это, рассуждать о своей жизни. А как это работает? Почему рожденным однажды здесь на земле нужно еще раз пережить рождение свыше? Потому что написано в Библии, все люди согрешили. Все люди лишены славы Божьей. И поэтому, рождаясь на этой земле, каждый человек рождается с поврежденной греховной природой. И эта греховная природа действует как магнит, который тянет человека в грех. Тянет человека в нарушение Божьей воли, тянет человека в разного рода негативные переживания, в обиды, в зависть, в сплетни, в споры, в ненависть, в поиск справедливости. Природа. Но это еще не все. Помимо естественных колебаний характера и личностных проявлений человека, эту природу контролирует демонический дух от князя, господствующего в этом мире. И этот демонический дух находится в системе этого мира, в котором мы живем. И он пытается воздействовать на каждого человека. Как? Подпитать вот этот вот магнит. Сделать его электромагнитом. Вот в розетку вставил, и он источник уже не выключишь. И поэтому человек, не рожденный от Духа Божьего, это человек, который в своих негативных проявлениях очень легко притягивается к большему. И поэтому невозрожденного человека легко оскорбить, легко обидеть, его легко ранить, его легко соблазнить, его легко увлечь куда-то, его легко воспалить, чтобы он на амбразуры кинулся, его легко в какую-то справедливость вогнать, справедливую или несправедливую искать все равно будет, его легко запутать в разуме. Почему? Потому что дух демонический подпитывает вот эту вот греховную природу. И некоторые люди усердно борются с собой, выглядят неплохо. Библия говорит, душевные. Некоторые люди вообще не борются с собой, выглядят не очень. Плотские идут вслед своим похотям. Но для нас Бог определил другой путь. Он дал нам возможность родиться свыше. Что это значит? Это значит, друзья, через покаяние, через признание себя грешником, через исповедание Иисуса Христа своим личным Спасителем, пережить особенно Божье прикосновение, когда Его Дух наполняет наш дух,
Когда мы, написано, мертвые по преступлениям и грехам, становимся

живыми для Бога. Что тогда происходит? Наша природа меняет ориентир. Точно так же, как ее раньше тянуло к греху, ее тянет к святости. Эту природу тянет к чистоте. Человек хочет любить, человек хочет радоваться, хочет жить. Он хочет не обижаться, он хочет по жизни пройти, вот на самом деле наслаждаясь тем, что Бог ему дал. И вы скажете, да это невозможно. Возможно. Потому что Дух, живущий в нас, точно так же, как демонический дух дает себе тягу к греху, Дух Божий наполняет. И он включает особую ревность и силу быть Божьим человеком, быть святым человеком. И поэтому откровение Иоанна говорит, святой человек что делает? Он еще освящается, он еще освящается. И чем больше человек в Божье присутствие входит, тем сильнее он чувствует эту нужду быть подобным ему. И поэтому даже пророк Исаия, Божий человек, попал в Божье присутствие, и он сразу увидел свои несовершенства, потому что Дух Божий объял его. Друзья, это не так просто. Пятидесятница начинается с рождения от Духа Божьего. И рожденный человек от Духа Божьего становится народом Божьим. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 стих, говорит, «Вы храм Бога живого, как сказал Бог». Вы храм, и Бог это сказал. И как описывает Писание вот это вот состояние храма? «Вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Это цитата из книги Левит. «Вселюсь в них, буду в храме жить». И вот здесь очень сильное выражение. «Буду их Богом, а они моим народом». Я думаю, что вот это вот выражение «быть Божьим народом». Апостол Петр говорит «быть царственным священством», «людьми, взятыми в удел». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Я думаю, это нас восхищает, правда. Однажды я прочитал, что значит вот это вот слово в языке оригинала. И самое первое значение быть народом – это быть армией, быть воинством. Второе уже второстепенное значение – быть племенем, быть обществом, быть человечеством. Одно другому не мешает. Но смотрите, какую интересную деталь Бог подчеркивает. Если Он избрал Авраама, если Он избрал в нем израильский народ, если Он их избрал и назвал своими, не для того, чтобы им море, пляж, шезлонг и коктейли, которые постоянно текут с неба, для того, чтобы они были Его армией, для того, чтобы они шли по земле, и все народы боялись. Это народ, с которым идет Бог. И когда мы говорим о Пятидесятнице, когда мы говорим о прикосновении Духа Святого, мы храм, мы его народ, ничего не изменилось. Бог избрал церковь, и Он эту церковь поставил на земле для чего? Для того, чтобы она была армией, армией Христа. Для того, чтобы она шла по этой земле, и все люди знали, это народ Божий, это свет, который светит, это соль, которая соляет, это письмо, которое можно прочитать и услышать евангельское спасение. И поэтому, друзья, сегодня непозволительно быть народом, принадлежащим кому-то. Непозволительно церковь втягивать в другую войну. И все хотят сделать церковь своим народом. Идите туда, сделайте то, защищайте того, противостаньте против этого. Мы народ Божий. И если Дух Божий тебя не наполняет, так легко тебя сделать чьим-то народом. За справедливость, за правду, против чего-то. А если ты Божий человек, первое, что тебя заботит, быть исполнителем Его воли на земле. Быть Его народом, быть Его светом. Это не мешает быть человеком. Это не мешает быть настоящим, живущим на этой земле, естественным человеком. Но это говорит о главном приоритете. И народом Божьим, друзья, мы становимся, когда Дух Святой нас наполняет, и Он освящает нашу природу, отделяет нас от власти греха и подчиняет нас власти своему Духу. И поэтому апостол Иаков говорит, люди в мире – прелюбодеи и прелюбодейцы. Другими словами, люди извращенного мышления, извращенного поведения. И он говорит, они враждуют с Богом. А вы не должны такими быть. Почему? Потому что Иаков говорит,
до ревности любит Дух, живущий в нас. Другими словами, если ты пошел под влияние Духа Божьего, как человек, то знай, что Бог будет ревновать. Он не отдаст каждого из нас в армию другому. Он не отдаст нас в орудие человеческого неправедного поведения. Он будет требовать, чтобы мы принадлежали Ему. Поэтому, друзья, Пятидесятница начинается с того, что мы получаем рождение свыше, и Дух Божий живет в нас. Это очень сильно. От этого происходит плод. И мы говорим, что Пятидесятница – это совместное сотрудничество человека и Бога, святого, посвященного, в котором живет Господь, и Божьего Духа, который создает и созидает, и контролирует историю на этой земле. И когда мы говорим, что результат освящения – плод, мы должны понять, что плод – это не подарок, который дает Бог. Плод – это результат совместной работы. И признак рожденного свыше человека – это плод Духа Святого. Это характер, это поведение, это природа. Когда другие воспаляются в ненависти, ты любишь. Когда другие злятся, завидуют, а ты терпишь, а ты прощаешь. Почему? Потому что плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, вера, воздержание, милосердие. И, друзья, все это написано «плод» в единственном числе. Это целый комплекс Божьего воздействия и результата в жизни человека. Но на этом все не заканчивается. Пятидесятница – это намного больше. Пятидесятница – это Дух Божий на нас. Вот это вот выражение «на нас» в библейском смысле обозначает облечь кого-то силой, надеть на кого-то определенную одежду. И если на простого человека надеть доспехи, он уже представляет собой не простого человека, а воина. Если на простого человека надеть форму милиционера, он уже не простой человек, он уже исполнитель какой-то власти. И поэтому, когда мы говорим, рожденный от Духа человек должен быть исполнен Духом, это значит, что на нас должна быть одежда, которая представляет собой власть какую-то, которая представляет силу, и не какую, а Божью. И вот поэтому, друзья, когда пришел Господь, ангел к Марии, и сказал, что «я тебя возьму и буду задействовать в плане Божьем», Мария спросила, как это будет? Говорит, очень просто. Для Бога просто, для человека непонятно. Написано, что произойдет? Дух Святой сойдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя, и произойдет рождаемое святое. Произойдет результат. Божья цель будет достигнута. Мы с вами говорим, друзья, о том, что человек должен ревновать о большем, чем просто быть рожденным от Духа. Рожденный от Духа человек – это человек измененной природы. Но измененная природа должна исполнять Божью волю на этой земле. И вот поэтому мы должны с вами ревновать и искать большего. Опять же, по отношению к крещению Духом Святым у людей не совсем иногда правильно бывает понимание и тенденции. Одна крайность, когда люди ищут иного языка ради иного языка, лишь бы говорить. Другая крайность, когда люди говорят, это не важно. А на самом деле, друзья, на самом деле, это очень важно, но смысл не в том, чтобы исполниться Духом Божьим и говорить на ином языке. Смысл в том, чтобы исполнять Его волю. Я помню свое детство и юность, когда мы ревновали о Духе Святом, ревновали о крещении Духом Святым. Естественно, есть условия. Когда Иисус сказал, из чрева потекут реки воды живой, Он поставил условия. Духа Святого не было на них, потому что Иисус не был прославлен. Мы начинали поиск крещения Духом Святым через освящение, через исповедание, через наставление в вере, чтобы Бог был прославлен в твоей жизни. Ты рожден свыше. И когда мы искали крещение Духом Святым, мы понимали, что в этом есть какой-то смысл, но по юношескому рассуждению, может быть, даже не до конца. Я помню это состояние. Кто еще не крещен Духом Святым, на молодежном служении задают вопросы из-за кафедры, ну-ка поднимите руку. И ты чувствовал себя самым ущербным человеком. Почему? Ты ж не говоришь.
Я помню, так нуждался, Господи, хоть бы заговорить, ну хоть бы заговорить. Молитва, возможность поехать, Бог действует в дарах, вспоможением. Мы поехали туда, много молодежи. И я помню, во время молитвы один за другим получали, говорят, радуются. А мне все равно не доходит. А мне все равно нет. Я что-то испытываю, я внутри что-то чувствую. Но нет этого. Я даже представил, как опять спросят, кто еще не крещен, и придется говорить, я. Я подошел к этой сестре, которая двигалась в духовных дарах. Я спросил, что происходит? Я верю, что она имела пророческое слово, она сказала, ты крещен, не переживай. Но Бог будет большего требовать, Он даст для того, чтобы использовать. Он будет задействовать это не так просто. Я приехал домой, я в принципе уже радовался. С одной стороны, мне сказали, ты крещен. Но мне было этого мало. Я искал большего, я начал больше молиться, начал больше читать. Потихоньку, я начинал понимать, друзья, что значит исполнение, когда Бог приходит к тебе в личной молитве. Когда Бог начинает говорить тебе личное откровение. Иной язык пришел. Я потом с радостью уже ждал молодежных служений. Когда ж уже спросят, кто крещен Духом Святым? Я уже так готов был поднять руку. Но тогда для меня это был особый урок, друзья. Язык не ради языка. И все не так просто. Этот урок в том, что Бог тебе даст знак. Но это знак не для того, чтобы ты уютно чувствовал себя в церкви. Бог даст тебе знак для того, чтобы, определив для тебя волю, отправить по пути следования этой воли. И это личное переживание. И когда даже Дух Святой сошел в день Пятидесятницы на всех, все равно для каждого из них Бог определил свою дорогу, свой путь. С этого Филиппа он повел в одну сторону, на дорогу в Газу, которая пустая. Савла он повел в темницу вместе с Павлом, потом повел в другие места. Стефана побили камнями. У каждого была своя дорога упования. И послание к евреям говорит, одни умирают в вере, не получив обещанного, скитаются в милотях, в козьих кожах, другие царство разрушают, умерших воскресшими получают, но и те, и другие исполнены Духом Святым. Я не знаю, друзья, какую дорогу избрал для вас Господь, но Библия говорит, когда придет Пятидесятница в жизнь каждого человека, та Пятидесятница, которая началась 2000 лет назад, вы примете силу. И эта сила не для того, чтобы устраивать духовные манифестации, это сила для того, чтобы быть свидетелем. Это сила для того, чтобы исполнить Божью волю на земле. И вот посмотрите, друзья, нет свидетелей Рождества. Исторически они не дожили до наших времен. Нет свидетелей Пасхи. Даже никто тогда не видел. Если Рождество еще могли видеть родители, повивальная бабка там или помощники, то воскресение Христа вообще никто не видел. Просто факт, Христос воскрес. Сегодняшняя молодежь разочаровалась бы, селфи даже не сделаешь. Ну, гробница, может быть, сделали. Но в чем сила Пятидесятницы, друзья? В том, что ты можешь быть свидетелем. Свидетельством Божьей силы. И это не так просто. Смотрите, друзья, что значит быть свидетелем? Дословно в греческом языке слово «свидетель» – это то же самое, что слово «мученик». Я подумал, почему? Сразу думаешь о страданиях, сразу думаешь о гонениях. Друзья, что значит быть свидетелем, то есть мучеником? Это значит прикоснуться к чему-то сокровенному. И когда ты прикоснулся к этому сокровенному, ты не можешь жить, чтобы не рассказать. Это тебя мучит. И вот посмотрите, если прикоснуться к сокровенному человеческой природы, узнать человеческие тайны, что мы там найдем? В сокровенном человека мы всегда найдем грязь любого. И посмотрите, как дьявол на этом работает. Как только человек стал свидетелем грязи, трубит везде, пишет в интернете, по секрету рассказывает всему свету, не имется. А ты слышала?
стал свидетелем, это тебя мучает, распирает, надо всем рассказать. Почему, когда мы соприкасаемся с человеческой грязью, так легко стать свидетелем? Но когда сходит сила Духа Святого, друзья, ты прикасаешься к сокровенному Божьему, а там чистота, а там святость. Написано, дам тебе право вкушать сокровенную манну, а там глубина откровений, а там помазание, там власть. И вот церковь, которая наполнена Духом Божьим, которая прикоснулась к сокровенному Божьему, это церковь, которая не может так просто жить. Ее изнутри распирает пойти и рассказать, идти и не умалчивать. Тебя бьют, выбрасывают за город, думаешь, что уже помер, ожил, поднялся и опять на крест, а ты свидетель, ты не можешь. Потому что, прикоснувшись к сокровенным тайнам Божьим, ты счастливый человек, и ты понимаешь, что твоя земная жизнь ничего не стоит вообще, но есть вечность с Иисусом. И поэтому мы говорим, надежда на Бога никогда не постыжает. И поэтому церковь исполнена Духом Божьим. Она получает через крещение Духом Святым открытые двери, друзья, для служения, для проповеди, для свидетельства. Не просто для того, чтобы изумлять кого-то, не для даров, но крещение Духом Святым, исполнение силой открывает дверь для того, чтобы служить Богу. А вот это вот служение сопровождается действиями даров Духа Святого, сопровождается помазанием, властью. И посмотрите, как интересно сказал Иисус в конце Евангелия от Матфея. Он говорит, дана мне всякая власть на небе, на земле, я ее обладаю. Я победил смерть, победил ад. И потом он говорит ученикам, а вы идите проповедуйте, идите научите, крестите, учите дальше. Но смотрите, что самое важное. Власть у меня, а вы идите. И последний стих. И се я с вами. И се я с вами. И с того мы знаем, что Он в нас, а мы в Нем. Что мы имеем Дух Божий. Он с нами. Его власть, Его сила. Поэтому мы ревнуем о даре Духа. Мы ревнуем о Пятидесятнице сегодняшнего дня, моей судьбы. Мы ревнуем о том, чтобы быть участниками Его славной работы. Потому что нас впереди ожидает жатва. Нас впереди ожидает еще одно явление Божьей славы, когда придет Христос. И Дух и невеста что говорит? Ей гряди, Господи Иисусе, мы хотим быть с Тобою. Нас здесь ничего не держит, мы всего лишь странники и пришельцы на этой земле. Но пока мы во времени странники и пришельцы, мы будем исполнять волю, определенную для нас Господом. Аминь.

Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Мы вспоминаем, как был Богом дан Дух истины для многих поколений. За сотни лет в пророческих словах предсказан был сей дар благословенный. Бог обещал, что в плотяных сердцах жить будет Дух Создателя Вселенной. Он говорил: «Я сам в сердца вложу познание предвечных откровений, мои законы в мыслях напишу, и воцарится Дух над плотью тленной. На жаждущие воды изолью, и на иссохшие пролью мои потоки, сынов и дочерей благословлю, а Духа моего дам им потомкам. И день пришел, источником благим стал Божий Сын ко древу пригвожденный. Он умер там, чтоб ты мог стать живым и славить Господа душою обновленной. Для этого Иисус Христос страдал, для этого свой Дух послал на землю, и тот, кто к Богу в нищете воззвал, обетование Отца приемлет. Христос обетования своих вчера, сегодня и вовеки тот же, и не ослабла сила слов святых, все истины Господни непреложны. О, Дух Святой, на месте сём сейчас коснись сердец божественным дыханием, услышь и тихий вздох, и громкий глас, открой уста в молитве покаяния, очисти, Боже, мой сердечный храм, наполни благодатью неземною, пусть вознесется чистый фимиам молитв к Тебе горячей с хвалою. Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Хвала Творцу, что Дух Святой был дан и для последних наших поколений.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99,

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Как-то утром, совершенно неожиданно, в дверь позвонили. Это был Михаил. Я не слышал о нем с тех пор, как покинул Америку, и был удивлен, что он смог меня разыскать. Передо мной стоял молодой человек, когда-то посланный родителями в Иерусалим, чтобы добиться посвящения в раввины, но взамен избравший манящую суету ночных клубов и ресторанов. Это был тот самый Михаил, который со своим другом в Бруклине занимался карате, чтобы отомстить гоям-обидчикам. Михаил, который с той поры разбогател, теперь устроил мне такой же сюрприз, как я 15 лет назад, когда застал его врасплох, постучав в его дверь. Теперь мой дорогой друг приехал в Израиль с одной целью – попытаться вразумить меня, убедить оставить всю эту чушь насчет Иешуа и мессианства, вернуть меня в привычное лоно раввинского иудаизма, по крайней мере, как он его понимал. «Я хочу, чтобы ты съездил со мной в одну ешиву в Иерусалиме», — предложил он мне. «Поедем, поговоришь с ученым раввином и объяснишь ему, почему ты веришь, что Иешуа и есть мессия. Раскроешь перед ним свой Танах и покажешь все те пророчества, которые когда-то показывал мне. Я хочу увидеть, как он прореагирует на твои утверждения. Хочу услышать, как он ответит на твои аргументы относительно того, что мессианский иудаизм и есть настоящий иудаизм». Я вспомнил все наши горячие споры. Михаил, который очень хорошо знал прежнего Якова, был поражен глубокой переменой, которая произошла во мне, но все еще отказывался принять, что эта перемена объясняется новообретенной верой в Иешуа. Ему было трудно поверить, что я нашел неописуемый покой и радость в вечном наследии Господа Бога Израиля через его Мессию, причем не склоняясь перед раввинами, о которых днем и ночью ему твердили набожные родители. Много лет прошло после наших споров, но Михаил явно не мог забыть моих рассказов о новой вере. Может быть, это свидетельство коснулось глубин его омраченной души? Может быть, он хотел облегчить свою совесть и доказать самому себе с помощью ученого раввина, что я заблуждаюсь? «Ты хочешь организовать мой поединок с раввином?» – загорелся я. «Замечательная идея!» Михаил, похоже, удивился. Он, видимо, ожидал, что я буду реагировать иначе. Ретируюсь, побоюсь услышать противоположное мнение. «Хорошо, а если раввин сумеет убедить тебя вернуться к иудаизму в том виде, как его понимает весь народ Израиля, согласишься ли ты оставить свою веру в Иешуа и признать, что ошибся? Признаешь ли ты тогда, что все эти дела с Иешуа просто сумасшествие?» – доверчиво спросил он. Я ответил: «Во-первых, хочу тебе напомнить, что не весь народ Израиля принимает иудаизм в том виде, в каком его преподносят раввины. Но я определенно тебе обещаю, и если хочешь, дам расписку, что если раввин однозначно убедит меня, что раввинский иудаизм верен, а мессианский ошибочен, то я непременно признаю свою ошибку. Более того, обещаю написать открытое письмо в ежедневную газету и признать свою прискорбную ошибку, признать, что я ввел в заблуждение многих таких же жителей Израиля, которые пришли к моей вере, могут отказаться от нее и вернуться к раввинскому иудаизму. Это будет честно, не так ли?» Опасаясь, что я передумаю, Михаил воскликнул: «Тогда не будем терять времени. Поехали в ешиву». Сев в элегантный «Мерседес», взятый на прокат Михаилом на время пребывания в Израиле, мы вскоре выехали на шоссе, ведущее в Иерусалим. Михаил оставил машину недалеко от ешивы, которая размещалась в нескольких минутах ходьбы от Миа-Шаарим, самого сверхортодоксального квартала Израиля.
Стены заброшенных зданий были покрыты слоями печатных плакатов, остерегавших публику от нарушения субботы, от безнравственных женщин, позволяющих посторонним видеть свои шеи или лодыжки, и против соседнего раввина и его суда. Другие плакаты призывали верующих собираться большими толпами на митинги, посвященные возрождению религии, или начать священную войну против фальсифицированных выборов в Кнессет, израильский парламент, против скверной телевидения, против миссионеров, охотящихся за душами, и против всего другого, что авторы плакатов считали нечистым. По дороге мы с Михаилом разговаривали о всяких пустяках. Я не мог понять, что заставило его устроить эту встречу с раввином. Действительно ли он был так сильно озабочен судьбой моей души в вечности, или, может быть, слышал тихий, еле различимый голос Господа, вопрошавший: «Где ты, сын мой?» Внезапно Михаил вытащил из кармана две белые кипы, одну надел на голову, другую вручил мне, сказав: «Ты, я надеюсь, не возражаешь это надеть?» Посмотрев ему прямо в глаза, я ответил: «Михаил, если бы я верил, что головной убор – это все, что необходимо для того, чтобы быть кошерным евреем, я бы надел даже штреймель – парадную меховую шляпу ортодоксальных евреев Ашкенази. Но извини, я не хочу притворяться и устраивать маскарад». Удивленный и разочарованный моим отказом, Михаил запихал кипу обратно в карман и заметил извиняющимся тоном: «Должны же мы чем-то отличаться от гоев». Я не ответил и лишь выразительно посмотрел на него. Он меня понял. Мы вошли в большие чугунные ворота, над которыми было написано: «Вот врата Господа, праведные войдут в них». На обширном дворе тут и там стояли группки учеников ешивы, погруженных в праздные разговоры. Михаил, одетый, вшитый на заказ по последней нью-йоркской моде костюм-тройку с элегантной кипой на голове, вошел в ешиву, как в собственный дом. Чувствовать себя как дома помогало ему еще и то, что детство и юность он провел в ешивах Бруклина. Уже довольно давно он отошел от религиозных дел, но считал, что разбирается в них достаточно, чтобы предположить, что я, уже раскаявшийся и уверовавший в Бога, презирающий щиту этого мира, легко найду себе достойное место в стенах ешивы. Михаил не мог понять, что хотя я живу в светском мире и внешне ничем не отличаюсь от других людей, мой образ жизни совершенно отличен от светского. Что больше всего удивляло Михаила, это то, каким образом, живя в миру, мне удается избегать многочисленных искушений, подстрекающих нас на каждом углу. Монахи и отшельники скрываются в своих монастырях, а ортодоксальные евреи прячутся от враждебного мира в ешивах и замкнутых общинах. Михаил не понимал, каким образом человек, привыкший ко всем удовольствиям этого мира, мог раскаяться, прийти к вере и притом внешне никак не измениться. Мы медленно прошли сквозь просторный зал ешивы. Здесь попарно лицом к лицу сидели ученики, ритмично раскачиваясь взад-вперед при чтении толстых комментариев Талмуда. Каждый вопрос они подробно рассматривали с разных сторон, а когда, наконец, приходили к какому-то выводу, то воображали, что мир все еще держится лишь благодаря усилиям раввинов и их учеников. Когда мы подошли к кабинету раввина, Михаил был явно напряжен. Улыбнувшись мне, он легонько постучал в дверь. Из-за двери немедленно раздался голос раввина, пригласившего нас войти. Храня торжественное выражение на лицах, мы вошли в кабинет. Раввин очень вежливо, широким жестом предложил нам сесть. Его стол был завален бумагами, стен не было видно за огромными книжными полками, уставленными сотнями солидных томов священной литературы. Мы уселись напротив раввина и обменялись с Михаилом легкими улыбками.
20 лет прошло с тех пор, как мы оба вышли из еврейской религиозной системы. И вот снова сидим в Иерусалимской Ешиве, да еще при столь необычных обстоятельствах. Честно говоря, я не знал, чего ожидать. Мне предоставлялось, что мог разгореться жаркий спор. Вполне могло оказаться, что раввин, высказав все, что он обо мне думает, созовет всех своих учеников, чтобы проклясть меня и спустить с лестницы. Я был готов к самому худшему. «Достопочтенный Ребе», — начал Михаил на удивительно бойком иврите с ярко выраженным нью-йоркским акцентом. «Яков, мой добрый друг, он верит в Иешуа ха Машиаха. Я привез его сюда, чтобы вы пробудили в нем здравый смысл. Возможно, вам удастся повернуть его в иудаизм». «Конечно, это же великая мицва – вернуть заблуждающегося еврея к его исконным корням». В комнате воцарилась давящая тишина. Подняв глаза, раввин посмотрел на меня с сочувствием и пониманием. Затем, придав голосу властное выражение, как будто он знал мое сердце и мои убеждения даже лучше меня самого, он сказал: «Скажите-ка, почему вы думаете, что языческий Новый Завет говорит правду, а наш еврейский Танах нет?» «Достопочтенный Ребе», — скромно ответил я, — «пожалуйста, позвольте мне вас поправить. Во-первых, я не думаю, что Новый Завет можно назвать, как вы это сделали, языческим, или что он принадлежит только не евреям. Я считаю Новый Завет священной еврейской книгой, такой же, как наш еврейский Танах. Я не считаю, что Новый Завет более правдив, чем наш еврейский Танах. Зачем нам их противопоставлять и сталкивать между собой? Это взаимно дополняющие части Священного Писания, одинаково вдохновенные Словом Живого Бога». Это, конечно, было провокацией с моей стороны, и реакцию раввина надо было видеть. Его взгляд окаменел, манера речи изменилась. «Как вы смеете даже сравнивать нашу священную Тору, данную Моисею на горе Синай, с этим нечистым, презренным Новым Заветом? Как вы смеете заявлять, что это еврейская книга? Да слышат ли ваши уши то, что произносят ваши уста?» «Извините, господин», — ответил я, — «я согласен, что святая Тора была дана Моисею на горе Синай, и я не оспариваю в ней ни единой буквы. Но прошу вас, разрешите мне вступиться за Новый Завет. Он не нечистый и не презренный. Возможно, он написан более простым языком, чем Танах. Ведь Бог применил такой метод, чтобы сделать свои слова ясными и понятными для всех народов мира. Но Новый Завет был дан нам не для того, чтобы изменить Танах или заменить его, упаси Господи, но для того, чтобы доказать верность своему слову нашего Господа, Бога Израиля, который обещал нам Мессию и выполнил это обещание. Позвольте, Ребе, задать вам вопрос. Вы когда-нибудь заглядывали в Новый Завет? Вы знаете, что там написано?» «Конечно, нет!» Раввин ужаснулся так, словно я предложил ему съесть бутерброд с ветчиной и сыром в день Йом-Кипура, пришедшийся на субботу. «Я никогда не оскверняю себя подобной грязью. Это нечистая, презренная книга, написанная для того, чтобы рассказать гоям, какое страшное и ужасное преступление совершили евреи, отвергшие Иешу своего Мессию. Иешу и написанная им книга стали главной причиной всех наших бед и страданий в этом мире. Именем этого человека гои убивали нас в течение последних 2000 лет. Каждый еврей, взявшийся читать эту книгу, рискует жизнью». Утомительная беседа затянулась. Не помню сейчас всех подробностей, но спор все разгорался.
Помню только, что я цитировал длинный ряд пророчеств, относящихся к Мессии, который должен был сначала прийти в виде Божьего жертвенного агнца, чтобы унести все грехи мира, а позже вернуться, как лев Иуды. Но цитировать Танах противовес писаниям еврейских мудрецов, когда имеешь дело со сверхортодоксальными евреями, совершенно бесполезно, ведь власть и авторитет раввинских комментариев ставится сверхортодоксами выше, чем власть и авторитет Танаха. Мы смогли сойтись на том, что в некоторых цитатах из Танаха действительно говорится о страдающем Мессии, но раввин настаивал, что сейчас никто не может знать, кто он, этот Машиах бен Йосеф, Мессия сын Иосифа. Я спросил, тогда каким образом мы его узнаем, когда он придет? У раввина имелся готовый ответ. Маймонид, известный также под именем Рамбам, еврейский философ XII века, был единственным и окончательным авторитетом, по крайней мере для раввина, в вопросе о том, как узнать Мессию. Раввин снял с книжной полки внушительный том труда Рамбама «Мишне Тора Яд Ха Хазака», опытной рукой раскрыл его на нужной главе и стал нараспев читать из правил царей. «И когда царь из дома Давидова восстанет, размышляя над Торой и исполняя дела праведные, как Давид, его отец, согласно писанной и устной Торе, и подвинет весь народ Израиля войти в нее и придерживаться ее, и будет вести сражение Господа, то он может быть Мессией. И если он преуспел во всем этом и построил храм в назначенном месте и возвратил изгнанника Израиля, тогда он точно Мессия». Я старался объяснить раввину огромную разницу между описанием Рамбама и настоящим Мессией, описанным в Писании. Теория мудрецов выделяет и различает двух Мессий. Один – Машиах бен Йосеф, который должен прийти первым и погибнуть в войне, а второй Машиах бен Давид, который придет с победой как царь-завоеватель. По этой теории должны быть два разных мессии, тогда как Танах на самом деле говорит только об одном мессии, который должен прийти дважды. Сначала он придет, чтобы искупить грехи людей своей смертью, спасет их от вечного проклятия своим воскресением и широко откроет врата спасения для язычников. Позже он придет во второй раз, как всепобеждающий царь царей. В Танахе нет никаких указаний на возможность двух мессий, как нет и никаких ветхозаветных аргументов в пользу того, что мессия придет, когда весь народ Израиля по всем правилам соблюдет две субботы. «Напротив, достопочтенный Ребе», — воскликнул я. Один Иешуа отвечает всем ветхозаветным требованиям к Машиаху бен Йосефу, так как супруг Мирьям Марии, его матери,

Религиозный термин, обозначающий тех светских людей, которые хотят стать правоверными евреями. Где я смогу получить ответы на все мои вопросы? Он не заметил, что вопросов у меня не было. «Конечно, Ребе», — сказал я в ответ, — «но при одном условии. Пусть Ешива полностью оплатит мое пребывание здесь, поскольку я не намерен тратить на такой семинар ни одного агарона мелкоразмерной монеты». Раввин был несколько обижен таким требованием, но, видимо, ему настолько не хотелось упускать единственный шанс привести меня в чувство, что он согласился принять мои условия. Так я попал в город Натанья, в отель, где проходил семинар. Этот семинар был классическим примером использования методов интенсивного промывания мозгов, применяемых теми, кто стремится в чем-то убедить своих беспомощных, невежественных жертв. Примерно 200 человек, причем многие из них знали очень мало о религии вообще и об иудаизме в частности, собрались, чтобы внимательно послушать целый марафон лекций с раннего утра до поздней ночи. Военные летчики, художники, доктора, университетские профессора, все, правда, бывшие, поднимались на подмостки и рассказывали доверчиво внимавшей аудитории о том, как выполнение заповедей Торы полностью изменило их жизнь. Другие сообщали об удивительных случаях, наблюдавшихся на спиритических сеансах, и о других потусторонних феноменах. Казалось, они настолько увлечены всем оккультным, что не понимают, что имеют дело с демоническими силами. Чем глубже они входили в область эзотерического, тем с большим воодушевлением внимала им возбужденная толпа. Большинство лекций сводилось к угрозам и систематическому запугиванию адскими муками, которые ожидают тех, кто не оставит свой светский образ жизни. Кое с чем из услышанного я соглашался всем сердцем, так как меня не надо было убеждать в существовании Бога и сатаны или рая и ада, но всей душой восставал против оказываемого давления и методов, которые наблюдал на семинаре. За все время этого семинара ни разу не был открыт Танах, и никто ни разу на него не сослался, хотя бы косвенно. На собравшихся отказывалось огромное психологическое давление. В коридорах шла торговля религиозными товарами, например, бутылками со святой водой из кранов Баба Сали, святыми портретами великих раввинов, кассетами с выступлениями знаменитых раввинов, музыкальными записями религиозных солистов и хоров, кипами из черного бархата, молитвенными покрывалами и цицит к ним. Доверчивые слушатели семинара раскупили все. Последний вечер этой долгой недели большинство участников семинара, поднимаясь на подмостки, делились своими впечатлениями. Они со слезами клялись соблюдать заповеди, особенно субботы и кушрута. В конце концов, только один инакомыслящий из кибуца и я остались сидеть на задних скамьях аудитории. Сидя там, я размышлял о том, что произойдет в ближайшем будущем со многими из собравшихся в этой аудитории. Многие будут изо всех сил стараться соблюдать раввинские заповеди и традиции, но довольно скоро поймут, насколько они бессильны и не способны умилостивить Бога своими трудами. Пока я так размышлял, руководитель семинара сам, раввин Перец, подошел ко мне и спросил, почему я продолжаю упорствовать в своем бунте и отказываюсь подняться на сцену, исповедать свои грехи при всех и раскаяться под одобрительные возгласы собравшихся. Я ничего не ответил. Как мог я выразить словами все, что было у меня на сердце? Ребе Перец смотрел на меня так, словно мог читать мои мысли, и спросил, «Почему бы вам не побеседовать с Ребе Ицхаком Амноном после собрания?» Ребе Амнон, великий лев, нашел время принять меня только в 2:00. Мы сели с несколькими другими раввинами, и по их требованию я стал излагать им принципы мессианской веры, основанной на Торе и пророках, ссылаясь на стремление человеческого сердца к прощению грехов и примирению со святым Господом.
пока они со мной целиком соглашаются.

и мои высказывания даже подбадривали их. Но когда я начал цитировать места из Писания, связанные с Мессией, атмосфера вдруг стала мрачной и давящей. Само собой, они единогласно и без обиняков отвергали Новый Завет. «Мне не надо его читать», — решительно сказал Ребе Амнон. «Мои праотцы решили отвергнуть его, и этого для меня достаточно. Более того, мои предки получили Тору на Синае и добросовестно передавали ее из поколения в поколение до наших дней. А от кого вы получили Новый Завет? От ваших отцов или от Гоев?» «Новый Завет был написан моими еврейскими праотцами», — ответил я. «Они же донесли весть о Господнем спасении во все уголки мира. Правда, Джефф, который донес эту весть до меня первым, не был евреем, но новое сердце и новый дух, которые жили теперь во мне, я получил не от Джеффа и не от отцов или праотцев, а от самого Господа Бога Израиля. Я напомнил им, что наши еврейские предки были слабыми, греховными существами, как и все мы. В ветхозаветные времена они не раз оказывались не на высоте и вводили весь народ в грех. То же самое они делают и сейчас. Посему скажи дому Израилева, так говорит Господь Бог, не скверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их?» Я продолжал: «Неужели вы, господа, ожидаете от меня, что я буду относиться к моим праотцам и раввинам древности с почтением только потому, что они жили раньше меня? Вы хотите, чтобы я чтил их слова превыше слова живого Бога?» Религиозные и духовные вожди Израиля всегда отвергали истинных пророков, когда те приносили божественные послания от Господа. Может быть, когда пришел Иешуа, о котором сказано: «Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной», они отвергли и его, потому что он не соответствовал распространенным, но не имеющим отношения к Танаху представлениям. Посмотрев прямо в глаза раввинам, я спросил: «Что конкретно вы, Иешуа, вы отвергаете? Какой, собственно, грех он совершил, что заслужил такую страстную вашу ненависть? Когда вы научитесь видеть его в его истинном свете?» Теперь, как и в древности, религиозные лидеры ждут какого-то воображаемого, неведомого еврейского мессию, который должен спасти народ Израиля от подчинения нечистым язычникам. А ведь Бог ясно говорит, что желает спасти свой народ прежде всего от осквернения их собственными нечистыми греховными сердцами. Так кому же я должен верить? Должен ли я слушаться слов моих праотцев и раввинских мудрецов или святого Божьего слова? Когда же придет тот славный день, когда вы, раввины, наконец признаете божественную истину и сложите свою славу и суетное тщеславие к подножию креста Мессии? Когда вы прекратите обвинять Иешуа и винить его во всех наших несчастьях и громко воскликните со всем народом Израиля: «Благословен грядущий во имя Господне»? Это была незабываемая, но печальная ночь. На рассвете мы распрощались и пошли каждый своим путем. Раввины настаивали на том, что мое толкование неверно, так как я отвергаю устные предания еврейских мудрецов, раввинские правила, которые они считают священными. Они были убеждены, что я перешел в языческое христианство. Я же со своей стороны доказывал, что это они изменили первоначальной иудейской вере ради религии, созданной людьми, и потому ложной. Но, несмотря на горячие споры, атмосфера во время дебатов оставалась цивилизованной и достойной. Не могу не признать, что впервые повстречал раввинов, которые уважали мои взгляды и даже на прощание пожелали мне всяческих благ. Всем сердцем желаю, чтобы Слово Господне, которое я так настойчиво им проповедовал, нашло живой отклик в их сердцах.

0: Доброе время суток, уважаемые радиослушатели!
1: Предлагаем вашему вниманию послушать некоторые фразы о Духе Святом, о его функциях, назначении и действиях в среде Божьего народа, формировании нашей жизни.
0: Бог узнает своих не по церковному списку, а по печати Духа Святого, который отражается в жизни его детей.
1: Излюбленную фразу многих верующих «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его» принимают за тест, который определяет принадлежность Христу. Но Дух Христов выражается не настроениями, чувствами, рвением, дарами или подвигом, а только тем, что говорит апостол Павел в первой половине того же стиха. Цитата взята из нового греческого перевода. «Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу, если в самом деле Дух Божий живет в вас». Римлянам 8:9. Новая жизнь, исполненная плодами Духа, освящение в послушании Богу – вот истинный критерий, подтверждающий наличие Духа Христова в нас.
0: Мы нуждаемся в Святом Духе сейчас для того, чтобы, имея постоянную помощь с Его стороны, победить силы зла и достигнуть Божьего стандарта святости.
1: Дух Святой имеет много функций в среде Божьего народа, одна из которых состоит в формировании вашей жизни, в согласовании ее с Божьей волей, то есть в непрерывном вашем освящении. Работа освящения продвигается вперед в той степени, в которой ваша жизнь руководима им.
0: Только Святой Дух знает особые опасности, поджидающие нас в каждой ситуации, или особые благословения, удовлетворяющие нашим индивидуальным нуждам. Он верно проводит нас через опасности и открывает нам благословения.
1: Цель Духа Святого состоит в полном обновлении искупленных, в обновлении их духа, души и тела. Поэтому во всем, что Он не делает, Он имеет в виду освобождение всех способностей человека. Он никогда не станет пытаться превратить человека в робота, если даже этому роботу предстоит делать одно лишь добро.
0: Присутствие Святого Духа – ограничивающая сила, которая не дает нам делать то, что мы бы сделали в Его отсутствии. Служение Святого Духа явно обращено против греха.
1: Когда Святой Дух поселяется в нас, Он указывает на грех. Если мы постоянно не слушаем Его и отказываемся уничтожить грех в своей жизни, мы огорчаем Его, и Он перестает разговаривать с нами.
0: По мере того, как человек укрепляется в Господе, Святой Дух продолжает обличать его в тех проступках, которые он совершил.
1: Исполненность Духом Святым – это не то, что получают благодаря теоретическому знанию каких-то духовных законов или через рукоположение. Оно связано с отдачей себя Богу, изучением Библии, молитвой и послушанием. Мы не получаем полноту Духа раз и навсегда. Мы можем оскорблять Его своей неверностью, равнодушием и безразличием.
0: Если христиане всегда будут наполнены Духом Святым, мир не сможет повлиять на них, они будут оказывать влияние на мир.
1: Всюду, где работает Дух Святой, освобождая души и приводя их в тесное общение с Богом, трудится и сатана, преподнося свои методы ложной имитации и внутренних переживаний. На одну живую церковь приходятся десятки мертвых, которые, опираясь на те или другие аргументы, своими заявлениями претендуют на привилегированное положение перед Богом. Истинную силу и духовные дары сатана подменяет шумом иллюзий, а живую связь с Богом – фальшивой религией с множеством посетителей, отправлением пышных атрибутов и переманиванием душ на свою сторону. Сколько людей, повстречавшись с живым Богом, сатана успокоил в стенах псевдоцерквей, лишенных духовной жизни. Наша цель идти исключительно по стопам нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа И тогда благодатные дары Святого Духа раскроются сами в нашем сердце без искусственных усилий со стороны человека. Божьих вам благословений, дорогие наши друзья! Пусть ваши сердца наполняются познанием истин Господних, наполняются Святым Духом, посланным главным образом для того, чтобы осветить нас, уподобив образу Божьему.

Сегодняшние родители почти не требуют от детей уважать свою власть, а ведь из-за этого может пострадать детское чувство собственного достоинства, пишет Торонто Стар. Если дети осознают границы дозволенного, они знают, чего ожидать, и чувствуют себя в безопасности, что в свою очередь позволяет им иметь самоуважение, замечает специалист по вопросам поведения Рональд Мориш. Дети, которым неведомы правила и ответственность, вырастают менее уверенными в себе. 6-летние дети, которые сами решают, когда ложиться спать, или 3-летние, которых мать убеждает вести себя хорошо, объясняя, что чувствует мама, когда они ведут себя плохо. Дети должны учиться подчиняться семейным правилам. И мнение, что с годами дети становятся менее послушными, ошибочно. Мы ожидаем, что с каждым годом дети будут накапливать знания. Так почему же мы думаем, что с каждым годом не будет улучшаться их поведение? Если вы не добиваетесь того, чтобы малыш, по вашему слову, поднял игрушку, то в подростковом возрасте он не будет вовремя возвращаться домой.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Когда жена Авраама, Сара, умерла, он остался в полном одиночестве, в чужой стране. Старик, который не в состоянии был позаботиться о себе. Авраам знал, что его собственная жизнь близится к концу, и поэтому чувствовал, что должен исполнить свои обязанности в отношении устройства будущего своего сына, чтобы сын мог стать продолжателем рода. В те дни на отцов возлагалась ответственность за устройство брака детей. Это было обычным явлением, и до сих пор в определенных частях света именно таким образом устраиваются браки. К примеру, в Индии. У меня есть друг-индиец, женившийся на девушке, которую он ни разу не встречал до того, как его семья устроила их встречу и брак. Согласно индийской культуре, в этом нет ничего необычного. И, как мне кажется, они очень счастливы. Но давайте возвратимся к Аврааму. Он уже был близок к смерти, а его сын Исаак был в возрасте, подходящем для женитьбы. Поэтому Авраам и занялся устройством этого вопроса. Авраам отправил своего верного, наиболее опытного слугу с последним ответственным поручением – найти жену Исааку. Заглянув в 24 главу книги Бытия, повествующей об этом событии, мы хотим извлечь из нее несколько советов и сделать несколько выводов, касающихся вопроса поиска супруга или супруги, и поговорить о том, как сделать это по-божьему. Рассказу о том, как женился Исаак, Бог посчитал нужным посвятить целую главу, и притом длинную главу, в ней 67 стихов. В ней много принципов и деталей, на которых нам хотелось бы остановиться, поэтому сегодня мы сможем коснуться только нескольких общих пунктов. Я уверен, что слушателям помоложе хотелось бы, чтобы я с помощью трех пунктов 1, 2, 3 объяснил с предельной точностью, как найти мужа или жену. Им хотелось бы, чтобы я сказал: «Поступайте точно так, как написано в 24 главе книги Бытие, и вы найдете себе супруга». Должен признаться, что когда я был помоложе, у меня было точно такое же желание. «Только скажите мне как! Скажите мне, как найти жену!» Но не так все это делается. В Библии нет магических формул, следуя которым мы могли бы наверняка знать, как поступить в каждом отдельном случае. Скорее всего, в Библии нам даны принципы, которым мы должны следовать под руководством Духа Святого. И в этом большая разница. Позвольте объяснить, что я подразумеваю под этим. В дни Иисуса Христа фарисеи явно считали, что в Библии должны быть неизменяемые правила для каждой конкретной ситуации. И так как они не могли отыскать всех правил, они посчитали необходимым просто-напросто учредить свои собственные. Понимаете, они решили слегка помочь Слову Божьему. Давайте рассмотрим пример. В Библии сказано: «Помни день субботний, чтобы святить его». Мы называем это общим принципом. В нем нет особой конкретности, просто «святи день субботний». Дальше Бог объяснил эту заповедь, сказав, что никакая работа не должна делаться в субботу. Это делает заповедь более конкретной, но все равно мы называем это общим принципом. В Библии не дается более точных и определенных указаний о том, что подразумевалось под словом «работа». Каждому человеку Господь предоставил право решить это самостоятельно с помощью совести и Духа Святого. Однако фарисеям, видите ли, это не нравилось. Им казалось, что повеление, касающееся работы в день субботний, недостаточно конкретно. Поэтому они решили определить, что подразумевается под работой, чтобы Библия была яснее. В итоге они решили, что понятие «работа» нужно разделить на 39 категорий, Но даже этого оказалось недостаточно. Каждую из этих 39 категорий они разделили на более конкретные и специфичные категории. Появились тысячи правил и указаний, касающиеся только одной заповеди – «Помни день субботний, чтобы святить его». И эти тысячи правил стали даже важнее, чем сам оригинал – заповедь, данная Богом. Снова давайте прибегнем к примеру. Одной из 39 категорий работы, запрещенной в субботу специальным постановлением фарисеев, было исцеление. Исцеление в субботу рассматривалось как работа. Поэтому постановили позволять исцеление в субботу только в том случае, если жизнь человека на самом деле была в опасности. И то в такой степени, чтобы всего лишь не допустить ухудшения, но не улучшить состояние больного. Рану позволялось забинтовать, но не накладывать на нее мазь. На больное ухо можно было положить вату, но при этом никаких лекарств и так далее и тому подобное. В субботу запрещалось переносить тяжести, и поэтому понятие «тяжесть» расшифровывалось так. Пища, вес которой равен весу одной сушеной смоквы. Один глоток молока. Вода, которой можно увлажнить глазную мазь. Чернила, которых достаточно, чтобы написать два письма. Стоит ли продолжать? Можете себе представить замешательство, расстройство и, конечно же, чувство вины у тех евреев, которые действительно хотели жить богоугодной жизнью, но не в состоянии были исполнить все эти правила и постановления. И в конце концов, не в состоянии были даже запомнить их. Что же я хочу этим сказать? Просто то, что когда мы изучаем Библию, нам не следует превращать общие принципы в конкретные постановления. Но поймите меня правильно. В Библии очень много конкретных принципов. Например, «не кради» – очень конкретная заповедь. Всегда считалось недопустимым красть. И ничего не может быть конкретнее этого. Но вот еще одна из Божьих заповедей – «Почитай отца твоего и мать твою». Ее я назвал бы общим принципом. Нет никаких конкретных указаний, как именно почитать отца и мать. Чтобы перечислить их, пришлось бы написать несколько книг. И то, боюсь, что этого было бы недостаточно. И все по той простой причине, что родители не похожи друг на друга, не похожи между собой дети. И, по всей вероятности, почитание твоих родителей предъявляет одни требования, а моих – немного другие. Обстоятельства разные. И еще, почему я трачу столько времени, стараясь подчеркнуть разницу между конкретными постановлениями в Библии и общими принципами? Потому что довольно часто, и особенно в таких важных решениях, как выбор супруга или супруги, мы хотим, чтобы кто-то дал нам конкретное, исчерпывающее указание. Раз, два, три, что нам делать? В какой-то степени мы боимся. Нам страшно взять на себя такую большую ответственность. Мы боимся принять ошибочное решение. Боимся, что Бог накажет нас за ошибку. Мы боимся промаха. Однако нам нужно согласиться с истиной о том, что не существует простой системы из трех пунктов, согласно которой мы можем принять эти решения. Мне не пришлось прочитать на страницах Библии «Джон, ты должен жениться на Кристин, свадьба должна быть в Стокгольме 9 января 1982 года». Это было бы легко и просто, не правда ли? Но я никогда не находил такого стиха в Библии. Однако я женился на Кристин 9 января 1982 года в Стокгольме, и Господь действительно сказал мне, что делать. А как? Через Духа Святого, производившего свою работу в жизни Кристин и в моей жизни, посредством советов наших родителей, друзей и пастора, посредством целой цепи событий и обстоятельств, сблизивших нас. Посредством нашей любви друг к другу, которую дал нам Бог. Несомненно, дорогие друзья, Бог ведет нас. Но позвольте Ему вести вас Его путем, и не старайтесь связать Бога или себя списком правил, существование которых никогда не было в Божьих планах. Хорошо, теперь давайте остановимся на некоторых библейских принципах, касающихся вопроса, как найти для себя мужа или жену. Как мы уже сказали раньше, рассказ о встрече Исаака и Ревекки, записанный в 24 главе книги «Бытие», мы не можем использовать как точную и характерную модель для подражания. Но из их истории мы можем усвоить несколько общих принципов. Например, скорее всего, что ваш отец не пошлет слугу на поиски супруга для вас, как это сделал Авраам. Наша культура резко отличается от культуры того времени. И у наших отцов нет, наверное, слуг. Во всяком случае, у моего нет. Но мы можем усвоить первый принцип, который содержится в указаниях Авраама его слуге. Послушайте. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое». И клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Первый величайший библейский принцип при поисках мужа или жены – это уверенность в том, что он или она – рожденный свыше христианин. Крайне важно подчеркнуть это, и в следующем разборе мы остановимся на этом принципе более подробно. В случае, если вы думаете о браке, у вас должна быть уверенность, что ваш будущий муж или жена имеют прочную веру в Иисуса Христа. Поговорите об этом. Не считайте это само собой разумеющимся. Второй принцип мы находим в 12 стихе, в котором слуга Авраама молится. «Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Молитва о Божьем руководстве – второй принцип в этом повествовании. Какое бы мы ни принимали решение, центром его должна быть молитва. Необходимо иметь желание знать Божье мнение о принимаемом решении и спросить о его мнении в молитве. Нет основания опасаться, что Бог соединит вас с человеком, которого вы просто не переносите. Господне желание, чтобы ваш брак был счастливым, и это несомненно. Следующий принцип мы находим в 23 стихе, в вопросе, который слуга Авраама задает Ревекке. «Чья ты дочь?» Старайтесь найти исчерпывающий ответ на этот вопрос перед тем, как решить, на ком жениться. Потом будет слишком поздно. Касается это также и девушек. Не думайте, что только потому, что кто-то делает вам предложение, он уже стоит того, чтобы выйти за него замуж. В первую очередь, постарайтесь узнать о нем все, что только возможно. Слуга Авраама наблюдал за тем, как Ревекка работает. Он наблюдал за ней в семье и старался понять, что из себя представляет эта девушка. Когда он убедился, что она действительно боится Бога, честна и достойна уважения, тогда и только тогда было принято решение. Еще один хороший принцип. Четвертый принцип, которым очень часто пренебрегают в наше время, мы находим в 49 стихе. Когда слуга Авраама спрашивает совета и одобрения у семьи Ревекки. «И ныне, скажите мне, — попросил он, — намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Когда Господь решает соединить мужчину и женщину в браке, я уверен, что родители выразят свое согласие. Возможно, не сразу, но когда они узнают вас, и если это воля Божья, они тоже согласятся. Так было в случае Исаака. Мы читаем. «И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою. Возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Дорогие друзья, в этой главе намного больше принципов, касающихся вопроса выбора супруга или супруги. Но позвольте мне обратить ваше внимание всего лишь еще на один. Миссия слуги Авраама была завершена. Он нашел хорошую, богобоязненную жену для Исаака. Он молился об этом, он получил одобрение ее семьи и готов был привести Ревеку Исааку, чтобы они поженились. Но существовало еще одно препятствие. О нем мы читаем в стихах с 55 по 59. «Но брат ее и мать ее сказали, «Пусть побудет с нами девица дней, хотя 10, потом пойдешь». Он сказал им, «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали, «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревеку и сказали ей, «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. Когда люди решают вступить в брак, они также должны принять решение оставить своих отца и мать. Фактически, это один из первых принципов на страницах Библии. Потому мы читаем во второй главе книги Бытие «Оставить человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это очень важно. Если вы хотите вступить в брак, у вас должна быть уверенность, что вы созрели для этого и готовы к полной ответственности за себя и свою супругу. Вам необходима уверенность, что вы эмоционально подготовлены к тому, чтобы оставить родительский дом, семью, в которой выросли, и готовы основать новую семью. Так должно быть согласно Божьему плану. Независимо, перед какими решениями мы сейчас стоим, давайте постараемся иметь уверенность, что мы не пренебрегаем простым и очень практичным учением Слова Божьего, а также конкретным личным руководством живущего в нас Святого Духа. Повинуясь Слову Божьему и полагаясь на Духа Святого, мы в состоянии принимать решения в полной уверенности, что идем Божьим путем.

про Дух Святой. Побит Христос, весь в ранах и страданиях, за мой он грех висит сейчас при мне. И все ученики его метаются в сомнениях, царь он или нет, Бог он или нет. Мы все собрались, все в недоумении, ведь чудеса творил он, как же он поник и умер. Где же чудо? Чудо в чем? И вот являлся нам Господь или в духе, или в теле и говорил: не отлучайтесь вы, ждите обещанного, вы в Иерусалиме. И вот прошло уж 50, кто молится, кто просит силы, народ еще чего-то ждет, и все столпились в Иерусалиме. И вдруг внезапный шум, мы не поймем, то сильный ветер, что ли, и вдруг наполнился весь дом. Явились языки Господни. Каждый из нас заговорил, Бог дал нам новые наречия. Сам спустился, в нас почил и разделил наречия. И с этих пор, друзья, повсюду, кто приближается к Христу, Святой Господь дает наречие, что родилось на небесах. Дух Святый, Он дарует силы, Он помазание наше, свидетельство во мне, что Иисус Христос совсем не сказка. Он Бог живой, Его обетование на земле. Просите, братья, пусть Дух Святой наполнит нас, и будем святы, свидетелями будем мы по всей земле, до всех краев мы донесем Дух Правды, Дух Утешитель. Он – победа, Он – знамя наше, нежность и покой, Он сила, пламя, утешитель. Когда тебе плохо, Он всегда с тобой. Научит Он, откроет правду, покажет путь твой в небеса. Его ты слушай,

Дорогие друзья, стрелка Божьего времени передвинулась еще на одно деление и оставила позади еще один день человеческой жизни. Надо сначала оглянуться назад, чтобы затем взглянуть вперед. А взглянув назад, сердце наполняется благодарностью Господу. Он явил нам, каждому, много милостей, но не все их мы способны были замечать. Взгляд в прошедшее убеждает нас в великой Божьей любви, проявленной в Его духовных и материальных дарах, незаслуженных нами. Взгляд в новый день окрыляет нас и открывает нам новые огни Божьего благословения и благоволения. Все, что Господь совершил в нашей жизни до этого дня, это великая Его милость. Это дает нам твердую уверенность в незыблемости Его обетований, Его силы и Его верности. Каждая искренне верующая душа может смотреть на будущее весело, как мы читаем в притчах 31:25. Мы желаем всем нашим дорогим слушателям сохранять бодрость духа и уверенность в мудром водительстве Бога. Он не изменит, только бы нам остаться верными Ему.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 26 глава. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему, возлежавшему, на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный, приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: „Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими“». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При этом и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» И Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспевши, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». И Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. И Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня? Это же все было, да совершится, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каяфе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли 2 лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал? Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по щекам и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает того человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, 3жды отречешься от меня», и вышед вон, плакал горько. Евангелие Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему

египетском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву!» Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бил, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И сплетши венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона. Его заставили нести крест Иисуса. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани!» То есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». И Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, вышедши из гробов по воскресении его, вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, очень устрашились и говорили:

Воистину он был Сын Божий. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтоб ученики его, пришедши ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Евангелие от Матфея, глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И, вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедши в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедши ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию статью Биньямин бен Пинхаса «Действие Святого Духа». День Пятидесятницы – это день проявления силы Божьей, когда Дух Святой, сойдя с неба, начал работу через свой избранный народ – Церковь, невесту Агнца. Великие дела совершались тогда, с великой силой распространялось слово о Христе. Дух Святой могущественно действовал через людей. Где эта сила сегодня? Где те люди, жизнь которых преобразилась, когда они повстречались со Христом? Где те, которые из немощных и слабых людей стали верными и мужественными свидетелями Господа? Где те, которые полны веры и силы Христовой, живут не по правилам этого мира, а по воле Божьей? Люди каются, принимают водное крещение, а жизнь их при этом незначительно меняется. Почему? Неужели учение Христа утратило силу и перестало менять сердца и жизнь людей? А может быть, жизнь и не должна слишком меняться? Может быть, достаточно лишь называться верующим и быть членом церкви? Что совершает Дух Святой жизни через святых и через жизнь их? Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Дух Святой послан от Отца. Его имя – Утешитель. Его цель – утешать Божьих детей посредством учения и напоминания всего, что говорил Иисус Христос. Чему учил Иисус? Он принес всем людям благую весть, то есть радостную весть о Царстве Божьем. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Матфея 4:17. Господь учил тому, как попасть в это Царство, каковы законы этого Царства, где оно находится. Иисус Христос – путь в это Царство, поэтому уверовавший во Христа уже не живет для себя, а для Царства Небесного Отца. Приняв Христа, мы становимся подобными Ему. Мы в мире, но мы не похожи на этот мир. Они не от мира, как и я не от мира. Иоанна 17:16. Если мы веру и примем учение Христа, то Утешитель нам будет необходим. Живя по учению Христа, мы вызовем на себя гнев всего мира. Господь сказал: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Иоанна 17:14. Как гнали Христа, так сегодня гонят и Его последователей. Но Бог не оставил нас одних с нашими страданиями. Он послал Духа Утешителя, в котором мы нуждаемся каждый день. Если не подражаешь ты миру, а стремишься в точности исполнить Слово Христово, то мир будет тебя ненавидеть, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. Если ты говоришь, что живешь благочестиво, не имея гонений, тогда апостол Павел обманул, написав об этом. Когда мир видит тебя, как он тебя воспринимает? Смотря на твое поведение, разговор, одежду, стиль жизни, видят ли люди, что ты другой? Если ты будешь похож на мир, то мир будет любить тебя. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Иоанна 15:19. Если мир ненавидит тебя, потому что ты христианин, значит, тобой все в порядке. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14. Еще одно из главных действий Духа Святого – обличение мира. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Иоанна 16:8.
Как Он это делает? Через жизнь святых, которые живут по Духу. Мы являемся теми, через кого Дух Святой обличает мир. Наша жизнь должна четко показывать миру, что есть грех и что есть истина. Мы своей жизнью должны говорить, что будет суд, который грядет на всю вселенную, на тех, кто живет нечестиво. Человек, ставший христианином, уже не принадлежит себе, он принадлежит Богу. Бог использует наше тело для того, чтобы жить в нас. Когда люди встречаются с нами, они должны видеть не нас, а Господа, живущего в нас. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6:16. Если ты подражаешь миру, если твоя жизнь наполнена нечестием, ты любишь неправду и готов солгать там, где тебе выгодно. Если ты наполнен гордостью и надменностью, то перестань лгать себе, что ты христианин, в тебе нет Бога. Если ты думаешь, что можно соединить в одно свет и тьму, правду и беззаконие, Христа и дьявола, не обманывай себя тем, что ты принадлежишь к числу спасенных. Из таких людей и формируется лжецерковь, которая названа в Откровении блудницей, сидящей на звере багряном. Откровение 17:3. Не успокаивай свою совесть тем, что живешь, как многие верующие. В одни Ноя все, кроме него самого, жили, как все, но лишь один Ной обрел благодать пред очами Бога. Бытие 6:8. В результате спасенным от потопа оказалось лишь одно семейство этого праведника. Если ты живешь свято, то не смущайся того, что ты в меньшинстве, что мало поддерживающих твой образ жизни, что много насмешников даже среди близких и друзей. Господь, будучи на земле, предсказал это. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Марка 13:12-13. Господь скоро придет, и верные, гонимые за благочестивую жизнь, будут восхищены на облака, где и произойдет встреча жениха и невесты. В день праздника Пятидесятницы, размышляя над действиями Духа Святого, давайте проверим свою жизнь. Действительно ли мы являемся солью, имеющей силу? Действительно мы являемся носителями святости? И видна ли она в наших поступках? Если ты не учишься у Духа Святого и не имеешь силы противостоять давлению этого мира, не исключено, что ты просто не имеешь Божьего Духа. Ты духовный мертвец, ты не знаешь Бога. Есть ли выход из подобной ситуации? Да. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Ефесянам 5:14. А что делать, если ты жив для Бога, но сила твоего духа утеряна? Есть ли возможность ее восстановить? Ответ. Исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Пока ты не оказался на суде перед Богом, и время благодати продолжается, пребывай в Господе. Не упивайся вином самодовольства и похотей, а исполняйся Духом Святым. Господь обещал, что те, на кого сойдет Дух Святой, будут иметь силу, которая прежде всего будет проявлена в свидетельстве. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяние 1:8. Пусть твоя жизнь будет пятым Евангелием для окружающих тебя людей. Пусть твоя жизнь будет свидетельством силы Божьей, которая изменила тебя и дает тебе победу над грехом, над плотью в повседневной жизни, ведет тебя по пути очищения и святости. Пусть все видят, что среди разврата и мерзостей, столь привычных для этого мира,
Ты живешь свято, у тебя есть живая вера Божия, ты исполнен Духа Святого. Жемчужина. Сокровище нашли на чьем-то поле, а поле то топтали сотни ног. Здесь пахари, жнецы в привычной доле, и землю колет крохотный росток. Продать бы поле, думает хозяин, мне больше не нужно, час уже настал. Не ведал он, что поле без окраин, поскольку в глубине его кристалл. Но вот купец узнал об этом деле, и, не сказав ни слова никому, он продал все, чем обладал доселе, и все, что было дорого ему, и отдал за сокровище. Безумец, не стоит поле всех твоих затрат. А он не слышал пересудов улиц, он знал, что делал, и не мог не брать. Другой любил кристаллы, самоцветы, лелеял жемчуг, зная в этом толк. Однажды он редчайший камень встретил, и все, что было, превратил в залог. И наша жизнь — рядов торговых площадь, где мы стоим с жемчужиной в руке, и не уходим, и не платим больше, а солнце луч играет вдалеке.

Христианская жизнь сильно напоминает восхождение на гору, покрытую льдом. Вы не можете просто так идти вверх. Нет, для каждого шага приходится прорубать ступени. Только так вы можете продвигаться дальше. Кроме того, в горах вам нужен проводник, и не прикрепившись к нему, вы не можете чувствовать там себя в безопасности, потому что легко можете сорваться в расселину. Никто никогда не катится вверх, но если не подготовиться как следует, обязательно покатится вниз. Или другими словами сказать – отступиться. Сделать это очень просто. Если вы хотите знать, как отступаться, достаточно всего лишь прекратить идти вперед, и вы будете неизбежно откатываться назад. Если вы прекратите взбираться наверх, вы неизбежно отправитесь вниз, потому что невозможно оставаться на одном месте. Чтобы заставить нас откатываться назад, сатана трудится с нами, как инженеры задумывают дорогу, идущую вниз по склону горы. Сначала дорога незаметно заворачивает вправо, и вы даже не можете определить, где этот поворот и спуск. Потом дорога идет влево, и снова едва заметный спуск. И таким образом путник, сделав несколько поворотов, оказывается в долине. Так хитрый враг душ человеческих сталкивает святых вниз с высоты. Всякий раз заставляя доброго человека спускаться вниз, он направляет его по этой дороге постепенно. Такой постепенный спуск является любимым средством дьявола по совращению благородных душ, и делает он это с удивительным мастерством. Поэтому бодрствуйте, друзья!

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

Передача «Это интересно». Овцы получают воду в основном из трех главных источников – росы на траве, глубоких колодцев или родников и рек. Большинство людей не знают, что овцы могут месяцами жить и при этом не пить воду. Но при условии, что погода не слишком жаркая, и пастбища каждое утро влажны от росы. Я очень хорошо помню одно впечатляющее событие. Я стоял под палящим солнцем Африки и смотрел, как туземцы вели стада к водоемам их владельца. Некоторые из этих поилок были громадными, вырубленными рукой человека пещерами из песчаника. Они были похожи на большие, высеченные из горной породы помещения. К водяным корытам были приложены мостики. Стада шли вниз к этим глубоким водоемам, где их ожидала холодная, прозрачная, чистая вода. Внизу стоял пастух и, сняв с себя всю лишнюю одежду, черпал воду для своего стада. Это была тяжелая и утомительная работа. Пот струей стекал с его тела, так что даже кожа блестела. Когда я смотрел, как животные утоляли свою жажду у тихих вод, я по-новому понял, что благополучие овец зависит от прилежности владельца пастуха. Овцевод хорошо знает, что лежащая на спине овца беспомощна, близка к смерти и со всех сторон подвержена нападению. Такие овцы доставляют ему много проблем и беспокойства, поэтому он всегда должен быть начеку и следить за своими овцами. Даже самая крупная, жирная, крепкая и иногда здоровая овца быстро может стать кандидатом в смертники, если лежит на спине. В действительности же самые жирные овцы чаще всего оказываются на спине. Это происходит следующим образом. Тяжелая жирная или долго не стриженная овца ложится в маленькую лощину или углубление. Может быть, она немножко повернется на бок, чтобы вытянуться и отдохнуть. При этом центр тяжести ее тела неожиданно перемещается, и овца до того момента переворачивается на спину, пока ее ноги больше не касаются земли. Она, вероятно, впадает в панику и начинает махать ногами. Но из-за этого ее положение еще больше ухудшается. Наконец, она теряет всякую возможность опять подняться на ноги. В то время она лежит и пытается подняться. В ее рубцах образовываются газы. Они расширяются и сокращают кровообращение, так что кровь не может больше попасть в ноги. При сильной жаре и на солнце овца может скончаться в течение нескольких часов. А если прохладно, облачно или идет дождь, она может пролежать в таком положении даже несколько дней. У меня обычно уходило несколько часов на поиски убежавшей овцы. Часто я находил ее где-нибудь вдалеке, беспомощно лежащей на спине. Тогда я бежал как только мог, чтобы ей помочь, так как каждая минута была дорога. В моем сердце при этом появлялось смешанное чувство страха и радости, страха, что может быть уже поздно, и радости, что я ее вообще нашел. Как только я подбегал к этой овце, моя первая мысль была быстро поднять, и я нежно поворачивал ее на бок. Благодаря этому немного уменьшалось давление газа в рубцах. Если овца уже долгое время лежала на спине, мне надо было сначала поднять ее, чтобы суметь поставить на ноги. При этом я становился над овцой, держал ее прямо, зажав между ногами, и массировал ей ноги, чтобы опять восстановить циркуляцию крови. Это часто занимало много времени. Когда овца снова пыталась идти, она обычно шаталась, спотыкалась и опять падала. Все это время, пока я трудился над пострадавшей овцой, я ей ласково приговаривал: «Когда же ты, наконец, научишься стоять на ногах? Я ведь так радуюсь, что нашел тебя в этот раз, проказница!» Так или иначе, продолжался разговор.
Он всегда велся на языке, который выражал любовь и упреки, сочувствие и выговор. Постепенно овца приобретала равновесие и могла ходить лучше и уверенней. Наконец она подпрыгивала и присоединялась к другим. Весь страх и смертные опасения улетучивались. Как только я замечал, что овца часто падает на спину из-за своего тяжелого шерстяного покрова, я тут же принимал меры по оказанию помощи. При первой же возможности остригал ей шерсть. Стрижка отнюдь неприятная работа. Овцы неохотно на это идут. А для пастуха это означает усиленный труд. Однако это необходимо. На овцеводческих фермах Палестины и на востоке США все деятельные пастухи стараются на все лето увести свои стада на отдаленные летние пастбища. Часто это требует много времени. Овцы идут вперед медленно, по пути пасутся и поднимаются в горы по мере того, как тает снег. До позднего лета они остаются далеко вверху, на отдаленных альпийских лугах, выше уровня лесов. А когда осенью выпадает первый снег и высокие вершины начинают сверкать белизной, пастух должен спускаться со своим стадом на ниже лежащее пастбище. Каждый пастух, знакомый с пласкогорьем, знает об этом. Осторожно, но настойчиво он будет вести стадо по тропе, вьющейся через темные долины вверх. Мы не должны упустить, что в этом стихе сказано: «Если я пойду и долиною смертной тени». У подножия каждой горы есть долины. Горные склоны, пересеченные глубокими ущельями, расселинами и оврагами. Самый лучший путь к вершине горы всегда ведет через эти ущелья и долины. Овец водят в горы через долины и ущелья еще и по другой причине. По этим тропам не только сравнительно легче подняться, но там можно найти и больше воды. На всем пути в горы встречаются источники, ручьи, речушки и даже тихие пруды. Долгое хождение в летние месяцы может стать утомительным и напряженным. Стада страдают от сильной жары. Как они тогда радуются тем многочисленным водным местам, которые находят в долине и в которых могут освежиться? И я помню, как однажды через наш район вели на летнее пастбище стадо более чем 10 тысяч овец. Владельцы пришли к нам и попросили разрешения напоить овец у протекающей мимо нашей фермы реки. Бедные животные буквально побежали к берегу реки, чтобы утолить жгучую жажду. Только в нашей долине было для этого достаточно воды. С какой радостью мы разрешили им воспользоваться нашей водой? Пастух озабочен поисками не только достаточного количества воды, но и как можно лучшего корма для овцематок и их ягнят. Самые сочные луга в долинах в основном находятся вдоль ручья. Здесь, на пути к горным пастбищам, овцы могут вволю пастись. Опытный пастух знает, что в таких испещренных расщелинами скалах живут хищные звери — волки, медведи, пумы — и из своего укрытия могут напасть на стадо. Он также знает, что в таких узких долинах часто случаются неожиданные бури или наводнения. Тогда вода стремительными потоками хлынет в долину. Еще одну угрозу представляют неожиданно выпадающий град, ливни или метели, которые несутся с горной вершины вниз через долины. Если овцы долгое время пробудут под ледяным дождем, это через короткое время может стать для них смертельным. Овцы — очень нежные животные и легко восприимчивы к простудам, к воспалению легким и другим заболеваниям дыхательных органов. Если пастух разрешает сыну помогать пасти стадо, тот ищет себе сначала посох и дубинку, которая точно соответствует его росту и силе. Он идет в лес, выискивает молодое деревцо,
выкапывает его и обрезает его с большой любовью и осторожностью. Широкий нижний конец обрабатывается в гладкую круглую головку, а ствол деревца обрезается так, чтобы он точно подходил для руки владельца. После обработки пастушок часами тренируется, пока не научится ловко пользоваться этой дубинкой и бросать ее с самой большой меткостью. Она будет главным защитным оружием как для него самого, так и для овец. Ребенком я часто наблюдал за туземными мальчишками, когда они устраивали соревнования, чтобы установить, кто дальше и четче всех бросит дубинку. Трудно поверить, каких результатов можно было бы достичь с помощью этого оружия. Оно становилось неотъемлемой частью владельца и являлось символом его силы, власти и авторитета в каждой трудной ситуации. Он надеялся, что в случае опасности эта дубинка защитит его и стадо. Кроме того, она служила для того, чтобы вернуть назад убегающих от стада овец. Но посох или дубинка пастуха служат еще для одной интересной цели. Пастух пользуется ими и для того, чтобы обследовать и посчитать овец. В ветхозаветнем изложении это звучит так. «И проведу вас под жезлом» Иезекии 20:37. Это означало не только быть под авторитетом и наблюдением владельца, но и тщательно обследоваться. Овца, прошедшая под посохом, была посчитана и обследована для уверенности, что она ни в чем не нуждается.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Так продолжалось всю зиму. Флоренс израсходовала очень много денег. И хотя порой она была жестокой и суровой, доктора и офицеры поддерживали и любили ее так же, как и больные в палатах. Невозможно было представить без нее госпиталь. Теперь, с приходом весны, она сама решила поехать туда, где шли бои, и посмотреть, как обстоят дела в других госпиталях. Она посетила Севастополь и Балаклаву. После теплых приветствий солдат Флоренс спрыгнула с пушки и попросила показать ей госпиталь. Она была удручена увиденным. Не хватало продовольствия, медикаментов и медицинских препаратов. Сиделок было мало, и они совершенно выбились из сил. Те, кто отвечали за это, казалось, ничем не могли помочь. У них в отчаянии просто опускались руки. Осматривая палатки, предназначенные для госпиталя, Флоренс становилась все мрачнее. Офицеры-медики молча ходили за ней, пока она не заговорила с ними. «Это просто ужасно. Неудивительно, что здесь умирает так много солдат.

Это просто недопустимо. Доктора только пожимали плечами. Мы делаем все, что в наших силах. Вздор, ответила Флоренс. Надо проявить больше сообразительности. По крайней мере, можно навести чистоту. Она огляделась вокруг. Я займусь этим сама. Доктор Джон Холл, старший офицер, ответственный за медицину в Крыму, изменился в лице. «Ничего подобного», — ответил он. «Вы можете командовать Скутари, но здесь вы будете делать то, что скажу вам я. Я здесь распоряжаюсь, и я не потерплю ваших приказов и претензий. Вы не будете больше входить в эти палатки без моего разрешения. А сейчас, пожалуйста, выйдите отсюда». Флоренс не стала спорить. Она не сомневалась, что выиграет и это сражение так же, как выиграла в Стамбуле. Но на это понадобится некоторое время. Она должна написать письмо Сидни Гарберу и попросить его обратиться к доктору Холлу от имени военного министерства. Вернувшись в палатку, она сразу начала составлять это письмо. Прошло несколько дней, и по лагерю поползли ужасные слухи. Над палатками нависла тишина, и солдаты неслышно делали свою работу. Казалось, что проиграна война. Мисс Флоренс умерла. Этот слух дошел до Скутари. Многие писали об этом в письмах, и эта новость распространилась в Англии. И хотя это была неправда, до правды было недалеко. Посещая госпитали, Флоренс заразилась ужасной болезнью — крымской лихорадкой. Да так серьезно, что доктора не думали, что она выживет. Напряженная работа и бесконечные заботы очень ослабили ее организм, и казалось, что жизненные силы ее оставляли. Все жили в напряженном ожидании. В Англии незнакомые люди спрашивали друг у друга на улицах последние новости о ней. Два или три раза в день королева Виктория посылала в министерство за Сидни Гарбертом, чтобы узнать о Флоренс. Как-то к дому, где лежала Флоренс, подъехал всадник, одетый в длинный черный плащ. «Мне нужно повидать миссис Флоренс», — сказал он сиделке, которая вышла ему навстречу. «К ней никого не пускают, и я не удивлюсь, если доктора не допустят к ней даже самого главнокомандующего». Всадник откинул плащ. Его блестящая золотом голубая форма поразила своим великолепием женщину. «Вот сейчас мы спросим об этом их. Я и есть главнокомандующий лорд Рилган». И спустя минуту он уже сидел возле ее постели. Она улыбалась и пыталась что-то говорить, но доктор не позволял ей. В этот вечер лорд Рилган сообщил в Лондон, что кризис миновал, температура упала, и дело идет на поправку. Флоренс начала выздоравливать, и не последнюю роль в этом сыграли любовь солдат, длинные письма друзей, королева Виктория, которая интересовалась ее здоровьем и благодарила за ее работу. И, наконец, приказ, который был разослан во все подразделения армии Крыма о том, что она отвечает за обеспечение госпиталей сиделками и никто не должен препятствовать ей в этой работе. Все это способствовало быстрейшему выздоровлению. Как только ей стало лучше, она снова приступила к работе. Писала письма и рапорты, встречалась с сиделками и докторами, давала распоряжение. Когда она была в силах выходить из дому, ей дали специальный экипаж, чтобы она могла ездить, не утомляя себя верховой ездой. Самая трудная часть работы осталась позади, но были и другие заботы, в основном о сиделках и солдатах. Однажды в ее дверь постучали. «Войдите», — пригласила она. Вошел сержант. «Я хотел бы поговорить с вами», — сказал он застенчиво. «Догадываюсь», — сказала она не без иронии. «Так в чем дело?» «Я хочу жениться на одной из ваших сиделок». Флоренс поднялась со стула.
«Мой дорогой друг», — сказала она, — «вы уже четвертый за сегодняшнее утро. Кто приходит ко мне с такой целью? Надеюсь, вы хотите жениться не на одной и той же особе». «Послушайте, сержант, мы приехали сюда, чтобы ухаживать за ранеными, а не выходить замуж. Вот вы и ваша избранница, когда вернетесь в Англию, можете делать все, что вам заблагорассудится. Но пока она здесь, она будет выполнять свой долг». Но это не шло ни в какое сравнение с одним турком, который пришел как-то к Флоренс и спросил, не может ли он купить у нее самую толстую сиделку. «Купить сиделку?» — воскликнула Флоренс в замешательстве. «Для чего?» «Чтобы сделать ее своей женой», — объяснил он. «А разве вы еще не женаты?» «Почему не женат?» «Женат, но я хочу еще одну жену. У меня их только три, но ни одной такой толстой, как ваша сиделка». К концу своего пребывания в Крыму Флоренс уже меньше проводила времени в госпиталях, работа которых была хорошо поставлена, а больше помогала солдатам организовывать их досуг. По ее требованию были закрыты пивные лавки, и вместо них открыли школы и кофейни. Она организовала пересылку денег солдатским семьям. Флоренс доказала, что солдаты не грязные и пьяные творения, как их обычно представляют, а хорошие и добропорядочные люди. Просто надо было создать им нормальные условия. Но вот пришло время Флоренс возвращаться домой. По этому поводу в Англии строили различные планы. Правительство предложило помпезно доставить ее домой на военном корабле. В каждом порту, куда заходил корабль, были организованы приемы. Флоренс не хотела шумихи. Она делала то, к чему ее призвал Бог, и ей ничего не надо было взамен. Она не любила многолюдные собрания, где ей надо было что-то говорить. Она считала, что такой прием надо оказывать солдатам, которые сражаются на поле боя, а не ей. Августовское утро 1856 года застало Флоренс в Дербишире, в поместье Лихарст. Прошло 2 года с тех пор, как Флоренс уехала в Крым. Они говорили о ней, гадая, когда она приедет домой и пригласят ли их в Лондон на официальный прием. Издалека донесся гудок паровоза, прибывающего на станцию, и они увидели, как клубы дыма из его трубы поднялись над деревьями. В комнате внизу сидела экономка и что-то шила. Время от времени она поглядывала в открытое окно, из которого был виден парк и зеленое поле, отливающее позолотой под солнечными лучами. Вдали показалась одинокая фигура женщины. Экономка отложила свое шитье. Хозяева никого не ждали, и она гадала, кто бы это мог быть. Когда женщина подошла ближе, и экономка разглядела ее, одетую в черное платье с большим саквояжем в руке, она сказала себе: «Не может быть!» Затем бросилась к двери, подметая длинными юбками ковры. Громко постучав, она стремительно вошла в комнату, в которой были Натингейлы. «Миссис Натингейл! Мисс Патти! Мисс Флоренс приехала! Она приехала на поезде и сейчас идет по дороге!» Флоренс не была сентиментальной или легко возбудимой особой и, как правило, не теряла контроль над собой. Как-то вскоре после того, как она вернулась в Англию, она вошла в комнату Фанни. В дрожащих руках она держала письмо. Флоренс всегда получала огромное количество писем, и мать думала, что это обычное письмо, пока не взглянула на лицо дочери. «Флоренс, что с тобой?» — спросила она, вставая к ней навстречу. «Что-то очень важное?» «Как мне добраться до Балморала?» «Балморала?» — переспросила Фанни с удивлением.
Я не знаю точно. Наверное, часть пути поездом, затем в карете. Почему Балморал? Это городок, в котором отдыхает королева? Да, ответила просто Флоренс. У Фанни перехватило дыхание. «Флоренс», — спросила она, — «неужели ты хочешь сказать, что собираешься встретиться с королевой?» «Да», — ответила Флоренс, рассеянно улыбаясь. «В этом письме меня приглашают в Балморал на встречу с ней». Она присела на венский стул. «Я не могу в это поверить, мама». Она посылала мне через Сидни Герберта весточки, но встретиться лично — это совсем иное дело. «Это прекрасно», — сказала Фанни, направляясь к двери. «Тебе надо приодеться во что-нибудь новое». Она открыла дверь и крикнула. «Пати, иди сюда! Флоренс собирается ехать к королеве». Когда Флоренс приехала в Лихарст, она была не совсем здорова и нуждалась в отдыхе. Работа в Крыму чуть не убила ее, и до конца своей жизни она так и не смогла полностью поправить свое здоровье. Поездка в Балморал, до которого она добиралась поездом, а затем каретой, утомила ее. Хоть она и относилась ко всему очень спокойно, но это событие ее взволновало. Она гадала, как же выглядит королева, и вспоминала то время, когда видела ее первый раз с молодым мужем принцем Альбертом. Королева была очень любезна с Флоренс. Она предоставила ей карету, в которой Флоренс ездила осматривать как будто сошедшие со страниц сказок замки, разбросанные по всей Шотландии. Не забудет она и тот момент, когда королева в ожидании ее сидела, выпрямившись на софе. А принц Альберт, прекрасный и полный достоинства, стоял рядом с ней. И как только Флоренс вошла, он поднялся к ней навстречу. «Моя дорогая мисс Флоренс», — сказала королева, — «этого момента я ждала очень давно». Она указала ей на место рядом с собой. «Альберт, пусть Флоренс сядет здесь, чтобы нам было удобнее разговаривать. Я хочу узнать побольше о ее работе. Расскажите мне, какими были больницы, прежде чем вы навели в них порядок». Через несколько минут Флоренс полностью справилась со смущением и отвечала на многочисленные вопросы. Из вопросов королевы было видно, что она внимательно следила за ее работой. «Люди очень любят вас, миссис Флоренс. Повсюду распространяется ваше изображение. И даже китайские украшения, которые сейчас продаются тысячами, не могут соперничать с ними по красоте», — рассмеялся принц. «Для вас организован специальный фонд. Люди разных сословий вносят в него деньги. Мне говорили, что все солдаты в армии пожертвовали свое дневное жалование. Что вы намерены с ними делать?» Перед возвращением Флоренс на родину в Англии был основан благодарственный фонд. Ей сначала хотели сделать подарок, но там скопилась такая большая сумма, что ее попросили взять эти деньги и распорядиться ими так, как она считает нужным. Она, конечно, думала, куда их лучше применить. На себя она не хотела тратить, так как полагала, что у нее достаточно своих денег. «Я не знаю, Ваше Величество», — ответила она. «Это большая сумма, и я пока не знаю, как ее лучше использовать. Мне сказали, что в этом фонде более 45 тысяч фунтов стерлингов. Вы не можете ничего лучшего придумать, как снова раздать их», — предложил принц Альберт. «Бог мне покажет, что сделать с этой суммой, когда придет время», — ответила скромно Флоренс. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Дух Святой. Дух Святой есть дух смирения, дух добра, сердечных слов, дух взаимного прощения, дух любви и всех даров. Дух Христа есть дух отрады, дух приветливый, простой, дух, которому все рады. Дух Христа есть дух святой. Дух Христа есть дух свободы, дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, он для нас есть дух благой. Дух Христа есть дух общения, дух единства, правды дух. Дух Христа – благословение. Для людей он лучший друг. Дух Христа есть дух терпения, дух надежды, веры дух. Этот дух нам утешение, он врачует наш недуг. Дух Христа, он кроткий всюду, дух молитвы за других, дух вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему и мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало, почему не та любовь, почему порой общение не такое, как должно? Почему нет и терпения, и не слиты все в одно? Почему болезней много, гнева, ропота, обид? Вместо радости – тревога, и светильник чуть горит. Почему есть раздражение, много лишних колких слов? Каждый носит свое мнение и смириться не готов. Почему с вопросом этим все так связано у нас? Да, друзья, мы дети Божьи, что ответим в этот час? Если скажем, что имеем Духа Божия вполне, почему же не умеем жить тогда мы в чистоте? Аминь.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

Ви слухаєте міжнародну радіопередачу, Дерек Принц інтерпретує Біблію. Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы продолжим нашу тему, название которой «Благодать». Мое искреннее желание состоит в том, чтобы этот рождественский праздник был поистине величайшим благословением для вас, дорогой радиослушатель. Конечно, все это будет зависеть от вашего личного отношения к празднику Рождества, от того, какую ценность оно для вас представляет. Если Рождество для вас сам Христос, то ваше благословение вечное и неприходящее. Если же ваше отношение к Рождеству такое же, как у большинства людей, телесные угождения своим желаниям, то вы очень бедный духовный человек, а Рождество для вас не имеет никакого смысла. В наших прошлых радиобеседах мы объяснили природу Божьей благодати. Определение гласило так: благодать – это незаслуженное благорасположение Бога к человеку, который не заслуживает на доброе, но плохое. Благодати нельзя купить, потому что нет цены на благодать. Ее нельзя ни заслужить, ни заработать. Божья благодать простирается не только над теми, которые не заслужили ее, но также над теми, которые заслужили на противоположное, то есть на злое. Бог смотрит определенным способом на некоторых людей, потому что Он видит в них нечто, определяющееся безграничной ценностью в его очах. И хотя в человеке может быть много слабостей и грехов, Бог смотрит через все это на то, что драгоценно его взору. И Бог начинает действовать в такой жизни, осуществляя цель своей благодати. На прошлой неделе мы рассматривали такие аспекты, как благодать и дела, а также благодать и правосудие. Мы рассмотрели также два источника праведности – закон и Христос. В Евангелии от Иоанна, 1 главе 17 стихе, сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон требует дел. Он требует актов праведности, непрестанного, всегда без малейшего исключения. А вот Христос предлагает благодать. Нечто, чего мы не можем заработать, но что дается нам даром, через веру. Мы говорили также о том, что между благодатью и правосудием существует напряжение. Правосудие, оно дословное, точное, неизменное, объективное, тогда как благодать дается даром. Она не измеряется, но дается. Я уже имел возможность сказать также, что единственным основанием для благодати есть Голгофский крест. По причине креста Божье правосудие было удовлетворено полностью раз и навсегда. Таким образом, правосудие Божье ущерба не претерпело. После своего креста Христос может теперь с полным правом дать благодать каждому верующему в Господа Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Сегодня я намерен рассматривать очень важный вопрос. Одно главное требование получения Божьей благодати. И я желаю сказать сразу же, что это требование – смирение самого себя. Кроме этого, я желаю также сказать, что унижение – это решение, которые мы должны сделать. Никто другой не сможет сделать вместо нас такое решение. Я лично не считаю, что молиться Богу словами «Боже, сделай меня смиренным» отражает дух Священного Писания, потому что в Священном Писании есть много мест, где сказано, что человек сам должен смирять себя.
Если ты хочешь быть смиренным, то смири себя. Давайте рассмотрим некоторые тексты Священного Писания на тему смирения самих себя. Прежде всего, послание Иакова, 4 глава, стихи 6 и 7. Читаю. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Из этого текста следует, что как только мы подчиняемся Богу, мы тогда в состоянии противостать дьяволу. Но верь мне, мой друг, если ты будешь пробовать противостать врагу без подчинения Богу, это будет для тебя гибелью. Таким образом, прежде всего следует подчиниться всецело Господу. Новый Завет говорит много раз, что нам нужно смирить себя один перед другим. В первом послании Петра, 5 главе, стихи 5 и 6, апостол Петр цитирует тот же самый ветхозаветный текст, который происходит из книги притчей и который цитирует апостол Иаков. Вот что он говорит. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Апостол Петр говорит здесь о том, что мы должны смириться под крепкую руку Божью, но он также говорит, что мы должны унижать себя друг перед другом. Итак, Бог требует, чтобы мы смиряли себя перед Ним, а также чтобы мы смиряли себя друг перед другом. Главным смыслом смирения себя самого есть осознание того, что мы нуждаемся в Божьей благодати. Бог никогда не посылает свою благодать на человека, который не видит в ней нужды. Есть интересная параллель этого в хвалебной песне Девы Марии, которой она славит Господа после того, как ангел Божий объявил ей, что она станет матерью Мессии, Сына Божьего. Эту чудную песню мы находим записанной в Евангелии от Луки, 1 главе, в стихах от 46 до 48. Читаю. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Обратите внимание на то, что сам Господь избрал Марию, Деву, для этого уникального почета между всеми женщинами. Это было ее смиренное состояние. Когда ангел впервые предстал пред ней, он сказал ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Здесь мы находим то же слово «благодатная», то есть благодать. Эта высокая благодать упала на Деву Марию по причине ее смиренного состояния. Немного позже, в той же песне, Мария продолжает: «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил нищим». Обратите внимание на логическое ударение, которое ставится на смиренных и голодных, тех, которые чувствуют нужду в Боге. С другой стороны, Бог отвергает гордых и богатых, тех, которые достаточны в самих себе, которые ни в чем не нуждаются у Бога. Барьер гордости, который удерживает Божью благодать от излияния в жизнь человека, очень часто имеет форму самоправедности. Я желаю поделиться с вами притчей, которую сказал Иисус Христос об опасности самоправедности и как она удерживает нас от получения от Бога Его благодати. Это притча о фарисее и мытаре из Евангелия от Луки, 18 глава, стихи от 10 до 14. Читаю. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, стояв, молился сам в себе так:
Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Обратите внимание опять на последнюю эмфазу. Она говорит на необходимость самоунижения. Что удерживало фарисея от этого? Его религиозная самоправедность. Фарисей был так занят мыслью о своей положительности, о своей праведности и всех своих добрых делах, которые он делал, а также он был настолько проникнут идеей своего превосходства над другими, что барьер самоправедности, который его окружал, был барьером, который исключал благодать Божью из его жизни. А вот у мытаря такого барьера не было. Он открыл свое сердце и получил благодать Божью. Он был оправдан, он был принят Богом. Дорогой приятель, больше всего в своей жизни бойся самоправедности, потому что благодать Божья не может войти в сердце, в котором есть своя собственная горе-праведность. Слово Божье говорит нам, что наша праведность, как запачканная одежда. Не приходи к Богу на основании своей собственной доброты, праведности или религии, потому что Бог тебя не примет. Но приди к Нему со своим духовным убожеством, и Он даст тебе свою благодать. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

наш утешитель. Так хочется, чтоб кто-то был бы рядом, чтоб голову склонить бы на плечо. О, как же человеку очень надо знать то, что его любят горячо. Так хочется,

спокоен, я с тобой. Расчетливость и жадность не стремятся заметить тех, кто голоден и нах. И гордость не захочет умоляться и отказаться от удобств и благ. И несомненно то, что раздражение и грубость и заносчивость и зло не могут быть истоком утешения. Они не знают даже добрых слов. О Боже наш! То счастье несравненно, которое ты детям своим дал, и помощь твоя необыкновенна, ее однажды с неба ты послал. Ты нам послал, Господь, Святого Духа, Он наш утешитель, учитель, врач. В нем видим мы защитника и друга в минуты трудностей и неудач. В дни радости Он радуется с нами, о чем вздыхаем, может Он понять. Что выразить не можем мы словами, Он может ясно Богу передать. Он самокротость и долготерпение, Он трепетная нежность, доброта. В нем нет негодования, кипения, Он мудрость и святая простота. И если средь сегодняшнего шума, средь мира, что в безумии кричит, ты зов его не слышишь, то не думай, что Дух Святой ушел или молчит. Не оставляет он и на мгновение поверивших возлюбленных своих. Но он не гром, он только дуновенье, и голос его ласковый, так тих. Ты только лишь прислушаться старайся, ты только отвернись от суеты, ты только лишь почаще обращайся, и голос его будешь слышать ты. Аминь.

мы часто спрашиваем себя, какой будет жизнь на небесах? Как живут наши друзья и родственники, ушедшие в вечность? Суверенный Бог сокрыл от нас все подробности жизни на небесах. Однако Писание дает нам общее представление об этом. Можете ли вы себе представить, что солнце, луна и звезды не светят? Если бы это случилось при нашей жизни, то земля погрузилась бы во тьму. На небесах все освещает слава Божья, и нет нужды в другом светиле. Там нет проблем, которые составляют часть нашей повседневной жизни в этом мире. Там нет болезней, слез, печали и смерти, ибо все прежнее прошло. Бог отрет наши слезы, и мы уже навеки будем вместе со своими близкими и друзьями. Можете ли вы представить себе город из чистого золота, и как вы ходите по его сверкающим улицам? Можете ли вы представить всю славу этого места? И все это обещано нам. Все спасенные народы будут жить в этом прекрасном месте. Ворота там всегда будут открыты для всех святых, и не будет зла. Однако войти сюда смогут только те, чьи имена записаны в книге жизни Акца. Я верю, что близок день, когда придет Господь Иисус. Давайте же приготовимся к этому славному событию, чтобы увидеть это чудесное место собственными глазами. Итак, всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4:17. Небеса — это место, приготовленное для приготовившихся людей. Мой Господь, помоги приготовиться к встрече. Дай мне бодро идти, не роптать на пути, чтобы в город прекрасный, чудесный и вечный я свободно и радостно мог бы войти.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.
1: Как-то утром совершенно неожиданно в дверь позвонили. Это был Михаил. Я не слышал о нем с тех пор, как покинул Америку, и был удивлен, что он смог меня разыскать. Передо мной стоял молодой человек, когда-то посланный родителями в Иерусалим, чтобы добиться посвящения в раввины, но взамен избравший манящую суету ночных клубов и ресторанов. Это был тот самый Михаил, который со своим другом в Бруклине занимался карате, чтобы отомстить гоям-обидчикам. Михаил, который с той поры разбогател, теперь устроил мне такой же сюрприз, как я 15 лет назад, когда застал его врасплох, постучав в его дверь. Теперь мой дорогой друг приехал в Израиль с одной целью – попытаться вразумить меня, убедить оставить всю эту чушь насчет Иешуа и мессианства, вернуть меня в привычное лоно раввинского иудаизма, по крайней мере, как он его понимал. «Я хочу, чтобы ты съездил со мной в одну ешиву в Иерусалиме», – предложил он мне. «Поедем, поговоришь с ученым раввином и объяснишь ему, почему ты веришь, что Иешуа и есть Мессия. Раскроешь перед ним свой Танах и покажешь все те пророчества, которые когда-то показывал мне. Я хочу увидеть, как он прореагирует на твои утверждения. Хочу услышать, как он ответит на твои аргументы относительно того, что мессианский иудаизм и есть настоящий иудаизм». Я вспомнил все наши горячие споры. Михаил, который очень хорошо знал прежнего Якова, был поражен глубокой переменой, которая произошла во мне, но все еще отказывался принять, что эта перемена объясняется новообретенной верой в Иешуа. Ему было трудно поверить, что я нашел неописуемый покой и радость в вечном наследии Господа Бога Израиля через его Мессию, причем не склоняясь перед раввинами, о которых днем и ночью ему твердили набожные родители. Много лет прошло после наших споров, но Михаил явно не мог забыть моих рассказов о новой вере. Может быть, это свидетельство коснулось глубин его омраченной души? Может быть, он хотел облегчить свою совесть и доказать самому себе с помощью ученого раввина, что я заблуждаюсь? «Ты хочешь организовать мой поединок с раввином?» – загорелся я. «Замечательная идея!» Михаил, похоже, удивился. Он, видимо, ожидал, что я буду реагировать иначе. Ретируюсь, побоюсь услышать противоположное мнение. «Хорошо, а если раввин сумеет убедить тебя вернуться к иудаизму в том виде, как его понимает весь народ Израиля, согласишься ли ты оставить свою веру в Иешуа и признать, что ошибся? Признаешь ли ты тогда, что все эти дела с Иешуа просто сумасшествие?» – доверчиво спросил он. Я ответил: «Во-первых, хочу тебе напомнить, что не весь народ Израиля принимает иудаизм в том виде, в каком его преподносят раввины. Но я определенно тебе обещаю, и если хочешь, дам расписку, что если раввин однозначно убедит меня, что раввинский иудаизм верен, а мессианский ошибочен, то я непременно признаю свою ошибку. Более того, обещаю написать открытое письмо в ежедневную газету и признать свою прискорбную ошибку, признать, что я ввел в заблуждение многих таких же жителей Израиля, которые пришли к моей вере, могут отказаться от нее и вернуться к раввинскому иудаизму. Это будет честно, не так ли?» Опасаясь, что я передумаю, Михаил воскликнул: «Тогда не будем терять времени. Поехали в ешиву». Сев в элегантный «Мерседес», взятый на прокат Михаилом на время пребывания в Израиле, мы вскоре выехали на шоссе, ведущее в Иерусалим. Михаил оставил машину недалеко от Ешивы, которая размещалась в нескольких минутах ходьбы от Миа-Шаарим, самого сверхортодоксального квартала Израиля. Стены заброшенных зданий были покрыты слоями печатных плакатов, остерегавших публику от нарушения субботы, от безнравственных женщин, позволяющих посторонним видеть свои шеи или лодыжки, и против соседнего раввина и его суда. Другие плакаты призывали верующих собираться большими толпами на митинги, посвященные возрождению религии, или начать священную войну против фальсифицированных выборов в Кнессет, израильский парламент, против скверны телевидения, против миссионеров, охотящихся за душами, и против всего другого, что авторы плакатов считали нечистым. По дороге мы с Михаилом разговаривали о всяких пустяках. Я не мог понять, что заставило его устроить эту встречу с раввином. Действительно ли он был так сильно озабочен судьбой моей души в вечности, или, может быть, слышал тихий, еле различимый голос Господа, вопрошавший: «Где ты, сын мой?» Внезапно Михаил вытащил из кармана две белые кипы, одну надел на голову, другую вручил мне, сказав: «Ты, я надеюсь, не возражаешь это надеть?» Посмотрев ему прямо в глаза, я ответил: «Михаил, если бы я верил, что головной убор – это все, что необходимо для того, чтобы быть кошерным евреем, я бы надел даже штреймель – парадную меховую шляпу ортодоксальных евреев Ашкенази. Но извини, я не хочу притворяться и устраивать маскарад». Удивленный и разочарованный моим отказом, Михаил запихал кипу обратно в карман и заметил извиняющимся тоном: «Должны же мы чем-то отличаться от гоев». Я не ответил и лишь выразительно посмотрел на него. Он меня понял. Мы вошли в большие чугунные ворота, над которыми было написано: «Вот врата Господа, праведные войдут в них». На обширном дворе тут и там стояли группки учеников Ешивы, погруженных в праздные разговоры. Михаил, одетый, вшитый на заказ по последней нью-йоркской моде костюм-тройку с элегантной кипой на голове, вошел в Ешиву, как в собственный дом. Чувствовать себя как дома помогало ему еще и то, что детство и юность он провел в Ешивах Бруклина. Уже довольно давно он отошел от религиозных дел, но считал, что разбирается в них достаточно, чтобы предположить, что я, уже раскаявшийся и уверовавший в Бога, презирающий щиту этого мира, легко найду себе достойное место в стенах Ешивы. Михаил не мог понять, что хотя я живу в светском мире и внешне ничем не отличаюсь от других людей, мой образ жизни совершенно отличен от светского. Что больше всего удивляло Михаила, это то, каким образом, живя в миру, мне удается избегать многочисленных искушений, подстрекающих нас на каждом углу. Монахи и отшельники скрываются в своих монастырях, а ортодоксальные евреи прячутся от враждебного мира в ешивах и замкнутых общинах. Михаил не понимал, каким образом человек, привыкший ко всем удовольствиям этого мира, мог раскаяться, прийти к вере и притом внешне никак не измениться. Мы медленно прошли сквозь просторный зал ешивы. Здесь попарно лицом к лицу сидели ученики, ритмично раскачиваясь взад-вперед при чтении толстых комментариев Талмуда. Каждый вопрос они подробно рассматривали с разных сторон, а когда, наконец, приходили к какому-то выводу, то воображали, что мир все еще держится лишь благодаря усилиям раввинов и их учеников. Когда мы подошли к кабинету раввина, Михаил был явно напряжен. Улыбнувшись мне, он легонько постучал в дверь. Из-за двери немедленно раздался голос раввина, пригласившего нас войти. Храня торжественное выражение на лицах, мы вошли в кабинет. Раввин очень вежливо, широким жестом предложил нам сесть. Его стол был завален бумагами, стен не было видно за огромными книжными полками, уставленными сотнями солидных томов священной литературы. Мы уселись напротив раввина и обменялись с Михаилом легкими улыбками. 20 лет прошло с тех пор, как мы оба вышли из еврейской религиозной системы, и вот снова сидим в Иерусалимской Ешиве, да еще при столь необычных обстоятельствах. Честно говоря, я не знал, чего ожидать. Мне предоставлялось, что мог разгореться жаркий спор. Вполне могло оказаться, что раввин, высказав все, что он обо мне думает, созовет всех своих учеников, чтобы проклясть меня и спустить с лестницы. Я был готов к самому худшему. «Достопочтенный Ребе», — начал Михаил на удивительно бойком иврите с ярко выраженным нью-йоркским акцентом. «Яков, мой добрый друг, он верит в Иешуа ха-Машиаха. Я привез его сюда, чтобы вы пробудили в нем здравый смысл. Возможно, вам удастся повернуть его в иудаизм». «Конечно, это же великая мицва — вернуть заблуждающегося еврея к его исконным корням». В комнате воцарилась давящая тишина. Подняв глаза, раввин посмотрел на меня с сочувствием и пониманием. Затем, придав голосу властное выражение, как будто он знал мое сердце и мои убеждения даже лучше меня самого, он сказал: «Скажите-ка, почему вы думаете, что языческий Новый Завет говорит правду, а наш еврейский Танах нет?» «Достопочтенный Ребе», — скромно ответил я, — «пожалуйста, позвольте мне вас поправить. Во-первых, я не думаю, что Новый Завет можно назвать, как вы это сделали, языческим, или что он принадлежит только не евреям. Я считаю Новый Завет священной еврейской книгой, такой же, как наш еврейский Танах. Я не считаю, что Новый Завет более правдив, чем наш еврейский Танах. Зачем нам их противопоставлять и сталкивать между собой? Это взаимно дополняющие части Священного Писания, одинаково вдохновенные Словом Живого Бога». Это, конечно, было провокацией с моей стороны, и реакцию раввина надо было видеть. Его взгляд окаменел, манера речи изменилась. «Как вы смеете даже сравнивать нашу священную Тору, данную Моисею на горе Синай, с этим нечистым, презренным Новым Заветом? Как вы смеете заявлять, что это еврейская книга? Да слышат ли ваши уши то, что произносят ваши уста?» «Извините, господин», — ответил я, — «я согласен, что святая Тора была дана Моисею на горе Синай, и я не оспариваю в ней ни единой буквы. Но прошу вас, разрешите мне вступиться за Новый Завет. Он не нечистый и не презренный. Возможно, он написан более простым языком, чем Танах. Ведь Бог применил такой метод, чтобы сделать свои слова ясными и понятными для всех народов мира. Но Новый Завет был дан нам не для того, чтобы изменить Танах или заменить его, упаси Господи, но для того, чтобы доказать верность своему слову нашего Господа, Бога Израиля, который обещал нам Мессию и выполнил это обещание. Позвольте, Ребе, задать вам вопрос. Вы когда-нибудь заглядывали в Новый Завет? Вы знаете, что там написано?» «Конечно, нет». Раввин ужаснулся так, словно я предложил ему съесть бутерброд с ветчиной и сыром в день Йом-Кипура, пришедшийся на субботу. «Я никогда не оскверняю себя подобной грязью. Это нечистая, презренная книга, написанная для того, чтобы рассказать гоям, какое страшное и ужасное преступление совершили евреи, отвергшие Иешу своего Мессию. Иешу и написанная им книга стали главной причиной всех наших бед и страданий в этом мире. Именем этого человека гои убивали нас в течение последних 2000 лет. Каждый еврей, взявшийся читать эту книгу, рискует жизнью. Утомительная беседа затянулась. Не помню сейчас всех подробностей, но спор все разгорался. Помню только, что я цитировал длинный ряд пророчеств, относящихся к Мессии, который должен был сначала прийти в виде Божьего жертвенного агнца, чтобы унести все грехи мира, а позже вернуться, как лев Иуды. Но цитировать Танах в противовес писаниям еврейских мудрецов, когда имеешь дело со сверхортодоксальными евреями, совершенно бесполезно, ведь власть и авторитет раввинских комментариев – ставится сверхортодоксами выше, чем власть и авторитет Танаха. Мы смогли сойтись на том, что в некоторых цитатах из Танаха действительно говорится о страдающем Мессии, но раввин настаивал, что сейчас никто не может знать, кто он, этот Машиах бен Йосеф, Мессия сын Иосифа. Я спросил, тогда каким образом мы его узнаем, когда он придет? У раввина имелся готовый ответ. Маймонид, известный также под именем Рамбам, еврейский философ XII века, был единственным и окончательным авторитетом, по крайней мере для раввина, в вопросе о том, как узнать Мессию. Раввин снял с книжной полки внушительный том труда Рамбама «Мишне Тора Яд Ха Хазака». Опытной рукой раскрыл его на нужной главе и стал нараспев читать из правил царей. «И когда царь из дома Давидова восстанет, размышляя над Торой и исполняя дела праведные, как Давид, его отец, согласно писанной и устной Торе, и подвинет весь народ Израиля войти в нее и придерживаться ее, и будет вести сражение Господа, то он может быть Мессией. И если он преуспел во всем этом и построил храм в назначенном месте и возвратил изгнанника Израиля, тогда он точно Мессия». Я старался объяснить раввину огромную разницу между описанием Рамбама и настоящим Мессией, описанным в Писании. Теория мудрецов выделяет и различает двух Мессий. Один – Машиах бен Йосеф, который должен прийти первым и погибнуть в войне, а второй Машиах бен Давид, который придет с победой как царь-завоеватель. По этой теории должны быть два разных мессии, тогда как Танах на самом деле говорит только об одном мессии, который должен прийти дважды. Сначала он придет, чтобы искупить грехи людей своей смертью, спасет их от вечного проклятия своим воскресением и широко откроет врата спасения для язычников. Позже он придет во второй раз, как всепобеждающий царь царей. В Танахе нет никаких указаний на возможность двух мессий, как нет и никаких ветхозаветных аргументов в пользу того, что мессия придет, когда весь народ Израиля по всем правилам соблюдет две субботы. «Напротив, достопочтенный Ребе», — воскликнул я. Один Иешуа отвечает всем ветхозаветным требованиям к Машиаху бен Йосефу, так как супруг Мирьям Марии, его матери звался Йосефом, да и потому, что вся его жизнь напоминает жизнь праведного Йосефа, сына Иакова, нашего праотца. Кроме того, Иешуа исполнит все пророчества относительно Машиаха бен Давида, когда он вскоре вернется в облаках в великой славе, чтобы установить на земле Царство Божье. Я заметил, что у раввина возник интерес, когда я подробно рассматривал пророчества относительно Мессии,

пребывание здесь, поскольку я не намерен тратить на такой семинар ни одного агарона мелкоразмерной монеты». Раввин был несколько обижен таким требованием, но, видимо, ему настолько не хотелось упускать единственный шанс привести меня в чувство, что он согласился принять мои условия. Так я попал в город Натанья, в отель, где проходил семинар. Этот семинар был классическим примером использования методов интенсивного промывания мозгов, применяемых теми, кто стремится в чем-то убедить своих беспомощных, невежественных жертв. Примерно 200 человек, причем многие из них знали очень мало о религии вообще и об иудаизме в частности, собрались, чтобы внимательно послушать целый марафон лекций с раннего утра до поздней ночи. Военные летчики, художники, доктора, университетские профессора – все, правда, бывшие, поднимались на подмостки и рассказывали доверчиво внимавшей аудитории о том, как выполнение заповедей Торы полностью изменило их жизнь. Другие сообщали об удивительных случаях, наблюдавшихся на спиритических сеансах, и о других потусторонних феноменах. Казалось, они настолько увлечены всем оккультным, что не понимают, что имеют дело с демоническими силами. Чем глубже они входили в область эзотерического, тем с большим воодушевлением внимала им возбужденная толпа. Большинство лекций сводилось к угрозам и систематическому запугиванию адскими муками, которые ожидают тех, кто не оставит свой светский образ жизни». Кое с чем из услышанного я соглашался всем сердцем, так как меня не надо было убеждать в существовании Бога и сатаны или рая и ада, но всей душой восставал против оказываемого давления и методов, которые наблюдал на семинаре. За все время этого семинара ни разу не был открыт Танах, и никто ни разу на него не сослался, хотя бы косвенно. На собравшихся отказывалось огромное психологическое давление. В коридорах шла торговля религиозными товарами, например, бутылками со святой водой из кранов Баба Сали, святыми портретами великих раввинов, кассетами с выступлениями знаменитых раввинов, музыкальными записями религиозных солистов и хоров, кипами из черного бархата, молитвенными покрывалами и цицит к ним. Доверчивые слушатели семинара раскупили все. Последний вечер этой долгой недели большинство участников семинара, поднимаясь на подмостки, делились своими впечатлениями. Они со слезами клялись соблюдать заповеди, особенно субботы и кушрута. В конце концов, только один инакомыслящий из кибуца и я остались сидеть на задних скамьях аудитории. Сидя там, я размышлял о том, что произойдет в ближайшем будущем со многими из собравшихся в этой аудитории. Многие будут изо всех сил стараться соблюдать раввинские заповеди и традиции, но довольно скоро поймут, насколько они бессильны и не способны умилостивить Бога своими трудами. Пока я так размышлял, руководитель семинара сам, раввин Перец, подошел ко мне и спросил, почему я продолжаю упорствовать в своем бунте и отказываюсь подняться на сцену, исповедать свои грехи при всех и раскаяться под одобрительные возгласы собравшихся. Я ничего не ответил. Как мог я выразить словами все, что было у меня на сердце? Ребе Перец смотрел на меня так, словно мог читать мои мысли, и спросил, «Почему бы вам не побеседовать с Ребе Ицхаком Амноном после собрания?» Ребе Амнон, великий лев, нашел время принять меня только в 2:00. Мы сели с несколькими другими раввинами, и по их требованию я стал излагать им принципы мессианской веры, основанной на Торе и пророках, ссылаясь на стремление человеческого сердца к прощению грехов и примирению со святым Господом. Пока они со мной целиком соглашались, и мои высказывания даже подбадривали их. Но когда я начал цитировать места из Писания, связанные с Мессией, атмосфера вдруг стала мрачной и давящей. Само собой, они единогласно и без обиняков отвергали Новый Завет.
«Мне не надо его читать», — решительно сказал Ребе Амнон.

Мои праотцы решили отвергнуть его, и этого для меня достаточно. Более того, мои предки получили Тору на Синае и добросовестно передавали ее из поколения в поколение до наших дней. А от кого вы получили Новый Завет? От ваших отцов или от гоев? Новый Завет был написан моими еврейскими праотцами, ответил я. Они же донесли весть о Господнем спасении во все уголки мира. Правда, Джефф, который донес эту весть до меня первым, не был евреем, но новое сердце и новый дух, которые жили теперь во мне, я получил не от Джеффа и не от отцов или праотцев, а от самого Господа Бога Израиля. Я напомнил им, что наши еврейские предки были слабыми, греховными существами, как и все мы. В ветхозаветные времена они не раз оказывались не на высоте и водили весь народ в грех. То же самое они делают и сейчас. Посему скажи дому Израилева, так говорит Господь Бог, не скверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их? Я продолжал, неужели вы, господа, ожидаете от меня, что я буду относиться к моим праотцам и раввинам древности с почтением только потому, что они жили раньше меня? Вы хотите, чтобы я чтил их слова превыше слова живого Бога? Религиозные и духовные вожди Израиля всегда отвергали истинных пророков, когда те приносили божественные послания от Господа. Может быть, когда пришел Иешуа, о котором сказано «Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Яремной», они отвергли и его потому, что он не соответствовал распространенным, но не имеющим отношения к Танаху представлениям. Посмотрев прямо в глаза раввинам, я спросил, «Что конкретно вы, Иешуа, вы отвергаете?» Какой, собственно, грех он совершил, что заслужил такую страстную вашу ненависть? Когда вы научитесь видеть его в его истинном свете? Теперь, как и в древности, религиозные лидеры ждут какого-то воображаемого, неведомого еврейского мессию, который должен спасти народ Израиля от подчинения нечистым язычникам. А ведь Бог ясно говорит, что желает спасти свой народ прежде всего от осквернения их собственными, нечистыми, греховными сердцами. Так кому же я должен верить? Должен ли я слушаться слов моих праотцев и раввинских мудрецов или святого Божьего слова? Когда же придет тот славный день, когда вы, раввины, наконец признаете божественную истину и сложите свою славу и суетное тщеславие к подножию креста Мессии? Когда вы прекратите обвинять Иешуа и винить его во всех наших несчастьях и громко воскликните со всем народом Израиля «Благословен грядущий во имя Господне»? Это была незабываемая, но печальная ночь. На рассвете мы распрощались и пошли каждый своим путем. Раввины настаивали на том, что мое толкование неверно, так как я отвергаю устные предания еврейских мудрецов, раввинские правила, которые они считают священными. Они были убеждены, что я перешел в языческое христианство. Я же со своей стороны доказывал, что это они изменили первоначальной иудейской вере ради религии, созданной людьми, и потому ложной. Но, несмотря на горячие споры, атмосфера во время дебатов оставалась цивилизованной и достойной. Не могу не признать, что впервые повстречал раввинов, которые уважали мои взгляды и даже на прощание пожелали мне всяческих благ. Всем сердцем желаю, чтобы Слово Господне, которое я так настойчиво им проповедовал, нашло живой отклик в их сердцах.

Дорогие друзья, куда бы мы ни отправились, Бог просеивает нас, как семена. Во всех странах народ Божий проходит через решето испытаний. Иногда это решето оказывается в руках сатаны, и он встряхивает и трясет нас с огромной силой, с единственным желанием навсегда избавиться от нас. Мы начинаем испытывать страх, который сеет в наших сердцах и душах семена неверия. Мир тоже с готовностью участвует в этом процессе. Мы чувствуем, как безжалостная рука обстоятельств яростно бросает нас из стороны в сторону. И хуже всего то, что Церковь, далеко зашедшая по пути отступничества, делает процесс нашего просеивания еще более мучительным. Ну да будет так, только таким образом можно отделить пшеницу от плевел. И как велика милость Бога, которая обещает нам, и ни одно не падет на землю, имея в виду зерна, то есть нас. Все доброе, истинное и полезное будет сохранено. Ни один из верующих не будет потерян, и никто из них не лишится ничего, что можно было бы назвать существенной потерей. Просеивание через сито страданий будет продолжаться, ибо так проявляется благосклонность к нам нашего Господа Иисуса Христа.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99,

страшны даже смерть, могила, ведь по дороге ты идешь со мной. Хвала Христу за дар Святого Духа, что Он послал утешителя нам. И если даже в мире заваруха, то Он же ходатайствует за нас. Ты, утешитель, душу укрепляешь, даруешь мир и радость, и покой. Нам утешение в сердце посылаешь, не оставляешь, но идешь со мной. Когда же в теле иссякала сила, изнемогала, падала в борьбе, в тот час Христу молитву возносила, и Дух Святой участвовал в мольбе. Когда наступят сильные враги, и будет страх, и сумраки, и тени, о, Дух Святой, тогда лишь только Ты со мною вместе станешь

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете ходить на собрание, и у вас будет молитва хорошая на языках, и все у вас будет хорошо. Нету такого. Есть слово, что вы будете мне свидетелями. Как минимум, когда приходит Дух Святой, крещение Духом Святым, я верю, что перемены все-таки должны происходить. Это больше силы для победы над грехом, например. Почему я уточнил, зачем это более сильная молитва? Зачем? Для того, чтобы быть более сильным. А зачем быть более сильным? Чтобы побеждать пороки, искушения, соблазны, проходить испытания, трудности, принять от Бога призвание и исполнить его, чтобы проповедовать Евангелие этому миру, в конце концов. Я так верю. Мы в прошлом году из нашей церкви отправили в миссионерскую школу 7, да, человек. И часть из них, они, ну, разъезжаются кто куда, кто в Украину, на Балканы. Это считается самый неевангелизированный регион. Это бывшая Югославия, Сербия, Босния, Герцеговина, Хорватия, Албания. Вот эти страны, Черногория, самый неевангелизированный на всей Евразии регион. Вот. Некоторые в Испанию едут, там сейчас очень большая диаспора, наши эмигранты из России, из Украины, немерено просто. Я был там, смотрел на это все. Любой маломальский город, десятки, сотни русскоговорящих людей, украиноговорящих, Украина, Россия. И нету церкви, они теряются, даже верующие теряются, едут на заработки, семьи распадаются, теряются люди без Бога, неверующих. Много. И просто просят братья, которые там служат, уже некоторые по 15 лет служат там, и просят кого-нибудь, чтобы хотя бы домашняя группа, но была в каждом городе. Небольшая церковь, но была. Мы уже 2 семьи отправили туда, буквально 2 недели назад поехала 2-я семья туда, на юг Испании. Церковь, где я был в ноябре прошлого года, было человек 30, вот только вот, ну, начинали ее. Сейчас там уже около 70 человек. Едут люди и приходят новые люди. И уже у братика наша, который там служитель, его дочка в школу ходит, привела свою испанскую подружку, та покаялась, испанка коренная. Они уже думают о том, как бы сделать перевод, чтобы собрание переводилось, ну, испаноговорящим людям. Во многих местах они проповедуют Евангелие в разы больше нас. Я знаю города, где мы сидим себе на языках, молимся, они без языков проповедуют Евангелие, открывают новые церкви. Я когда приехал в Крым, проанализировал, посмотрел на это все. Я вырос в церкви, где больше 1000 человек, не знаю, сколько, ну, несколько сотен молодежи. И я приехал в Крым и смотрю на эту всю картину. Год, два, мы пытаемся понять, что происходит, начинаем проповедовать. И я выясняю картину. Ну, это уже было, наверное, лет через 5-7, когда мы служили там, начинали церкви, строили 2 молитвы. И я выясняю картину, послушайте просто. Вот на тот момент просто это было, я сейчас уже не знаю статистики, на тот момент, за последние 10 лет, это примерно 2005-2007 год, вот статистика, значит, с 98 по 2007, в Крыму построилось около 120 исламских мечетей, 120 исламских храмов, то есть люди, которые исповедуют ислам, не веруют в Иисуса Христа, читают Коран. Я жил в Бахчисарае, служил, мы там начинали служение, город около 40 000 человек, 8 действующих мечетей. Окей, 120 исламских мечетей построено за 10 лет. В это время, как наших, всех вместе с баптистами, всех, кто проповедует, открывает церкви, строит дома молитвы, мы не можем натянуть даже 20 все вместе. 20 не можем натянуть. У меня вопрос. Мы реально крещены Святым Духом? Мы реально пятидесятники? Кто какими молитвами молится и зачем? Зачем это все нам? Хорошо, вопрос у меня простой. Вот ты на каком-нибудь, не знаю, там, Мерседесе хорошем, а я на стареньком велике. Не, давай наоборот. И вот мы куда-нибудь в сторону Одессы. Кто быстрее приедет? Ты на я на Мерседесе, чи ты на велике? Поняли, что вопрос с подвохом? Чисто по идее, да, конечно, ты на я на Мерседесе, ты на велике будешь педалить долго. Но правда не совсем такова. Знаете, кто первый приедет, тот, кто будет ехать. А если я, например, в своем Мерседесе буду там пить кофе, слушать музыку, там кондиционер хорошо, ты там на жаре паришься, едешь туда, едешь, конечно, ты приедешь быстрее, ты проедешь дальше. Молитва на языках звучит в церкви. Аллилуйя. Мы пятидесятники. И мы молимся, аж стены дрожат. Алло, ехать будем в Одессу или нет? Кто-то рассказывал, когда туземцам где-то привезли, увидели, они там 10 километров ходили, ну, за водой, там где-то источник у них не было, и передали им контейнером, выслали какую-то машину, чтобы джип такой, знаете, чтобы по пескам там ездить, ну, воду привозить себе. И потом, когда приехали через год, эти туземцы говорят: слушайте, ваш этот джип не помогает. Мы и так, и сяк, ну, не помогает он нам, воды не дает. Они по-прежнему ходят, а в нем сначала, пока аккумулятор не сел, музыку слушали, кондиционером там, вот, пытались понять, где же там воду взять, но не дал он им воды. Я к чему? Когда ты не понял, ну, ты не понял, зачем, ты не знаешь, как пользоваться. Что-то очень сильное, важное, ценное не приносит тебе пользы. Правда, было бы хорошо, если бы они вот садились на него и ехали по своим пескам 10 километров, привозили бы воду. Но они не знали, что таково его назначение. Они не знали. Значит, давайте мы отметим несколько моментов. Один, почему иногда не приходят ожидаемые перемены. Да, я знаю доктринальные вещи насчет крещения Духом Святым и рождения свыше, я знаю, да. Но Бог зачем-то дал нам Дух Святой. Он сказал: вы примете силу, что-то изменится, когда вы будете крещены Святым Духом. Одна из проблем наших – мы не знаем, что с этим делать. Мы не знаем, что с этим делать. И ты можешь издавать хороший звук на этом своем джипе чи мерседесе, но если ты не знаешь, что он для того, чтобы ехать, или ты вообще забыл, что у тебя есть цель ехать, проповедовать Евангелие, расти в Боге, открывать новые церкви, когда ты не знаешь, зачем, ты не знаешь, что делать с тем, что тебе дано, что у тебя есть. И еще один момент я заметил, знаете, что машина перестает ехать, если ты ее не заправляешь. Да, знакомо кому-то? Кого-то бывало, брат? Если ты ее не заправляешь, она рано или поздно перестанет ехать. Я, может, такой образный язык говорю больше братьям, где-то понятный, да? Но я тоже заметил, что если ты не вкладываешь в какие-то отношения, они перестают для тебя что-то значить. В семье точно так же. Если ты не вкладываешь в отношения, что-то начинает останавливаться, что-то перестает работать. Если ты не заправляешь машину, она перестает ехать. Если ты не вкладываешь в отношения с Духом Святым, они перестают приносить в твой дух то, что должны приносить. Просто иные языки – это не вариант. Нам нужно что-то больше, нам нужно что-то глубже. Я хочу поделиться, уже вот, ну, половина моего времени ушло, и кто знает, как переводится слово «крещение», «погружение»? Хорошо. И мне очень нравится, честно вам скажу, мне очень нравится, когда мы заменяем некоторые непонятные слова для русского человека, заменяем понятными словами. Вот кто не в курсе, слово «крещение» – это вообще непонятное слово, непонятно, откуда оно взялось, оно не имеет ничего общего с термином, который употреблялся Христом и апостолами. Они употребляли слово «баптиза», которое нормально переводится как «погружение». Оно никак не может перевестись как «крещение». Даже не толком не знают филологи, переводчики, откуда оно взялось. Это не перевод. Оно ничего для русского человека не значит. Хорошо, давайте, чтобы нам понять о крещении Духом Святым, простой, банальный. Вот, ну, мне так, по крайней мере, понятнее становится. Вот если взять вот, ну, что-нибудь, там, губку, скажем, да, ну, нет возможности проиллюстрировать, хотя было бы неплохо, погрузить ее в воду и потом достать. И вот она погружена. Знаете, что будет? Я чуть-чуть буквально вот так вот сделаю, потечет из нее вода. Почему? Она пропитана водой. Я ее погрузил в воду, и вот он результат. Результат какой? Она пропитана водой. Хорошо? Есть кто не ДВРовцы, да, и возможно в прошлой жизни, да, до встречи с Христом, ну, есть люди, которые очень сильно где-то погрязали в грехах. Не знаю, скажем, в пьянстве, в наркотике, в чем еще-нибудь. Я общался, у меня есть много друзей, которые в прошлом имели, ну, такую жизнь, такие зависимости. И я из их слов, по крайней мере, знаю, как выглядит человек, погруженный в грех. Человек, погруженный в грех. Не знаю, в пьянство, например. Знаете как? Он утром просыпается, он ищет то, что ему нужно. Он ищет стакан. Он об этом только и думает. Я вот там есть, вот благовествовал буквально вот 3 дня назад. Вот подходит: да, не хватает, 30 рублей не хватает. Я говорю: на что? Ну, когда ты ел последний раз? Ну, говорю, давай я тебе батон куплю, поешь. Давай. Я купил ему батон. Он батон не просит. Ну, выпить надо. У него мысли об этом, разговоры об этом, туда все деньги, туда здоровье, семья пропадает, 2 сыновей, все. И я говорю: что они видят в тебе? Ты отец. Ну ладно, я не буду сейчас, ну, об этом много. Но как выглядит человек, погруженный в грех? Скажите мне. Давайте быстро. Как выглядит человек, погруженный в грех? Он об этом думает, он этим живет, он этого ищет. Дальше. Он об этом думает, он этим живет. Он, ему это снится иногда. Он просыпается, он это ищет. Он жертвует ради этого всем. Сколько семей распалось, сколько судеб, сколько здоровья. Смотрю, где зубы твои, дорогой? Где лицо твое пропало? Уже это не лицо, это не знаю, как назвать. Все, что случилось с тобой, дорогой? Почему все ушло туда? Человек погружен в свое беззаконие. Хорошо, второй вопрос. Как выглядит человек погружен в суету? Есть тут погруженные в суету кто-нибудь? Нет, не может быть. Человек погружен в свои дела, в работу, в зарабатывание денег. Как выглядит? Он работает, он на собрании смс-ки пишет, дела решает, за рулем пишет. Нельзя писать, я вчера говорил. Вот в собрании вы, телефон отключить нельзя. Чего вы не отключаете телефоны на собрании? Вчера звонила, сегодня деловые все-таки, да? Ладно, человек, погруженный в суету, в какую-то работу, он тоже только этим и живет. Не успей его зацепить, у него разговоры об одном, у него планы об одном, у него дела, у него все пляшет под его дела. Сколько есть таких людей за той же, за границей, я думаю, вы тоже это знаете, которые оставляют на месяцы, на многие месяцы оставляют свои семьи, даже мамочки, не только отцы, я видел этих. Там и в Испании видел, и в Польше они есть. Оставляют свои семьи. Едут на заработки. Почему? Потому что тут заработать нечего. Далеко не всегда. Очень часто это просто погружение. Ну, это не наша тема. Одним словом, человек, который во что-либо погружен, он этим пропитан. Он об этом думает, ему это снится, он этим живет, это его жизнь, это его, он жертвует чем угодно ради этого. Хорошо, теперь скажите мне, как выглядит человек, погруженный в Святой Дух? А, он молится на языках, я забыл. Давайте по той же схеме пройдемся. Он этим что? Он этим пропитан. Он этим живет. Это формирует его жизнь, это определяет его жизнь, это ему снится. Дух Святой – это личность, вы в курсе, да? И когда ты погружен в Него, ты пропитан Его сущностью, Его целями, Его желаниями. Когда у тебя спрашивают, ты готов поменять место жительства ради Христа и Евангелия? Из этой толпы хотя бы десяток должен быть, кто должен подняться и сказать, я готов. Почему? Я погружен в Дух Святой. Я знаю, Ему не безразличны люди, которые живут кругом и не слышат Евангелия. Вот Он я, пошли меня, Господь. А мы что сегодня наблюдаем? Мы не можем наскрепсти десяток-полтора людей на миссионерскую школу, которые готовы бы поехать куда-то, чтобы проповедовать Евангелие и насаждать новые церкви. Пятидесятники, мои дорогие, что-то у нас не так, что-то поломалось, наша машина не едет. Зачем мы молимся о крещении Святым Духом? Чтобы стать такими же, как все, и молиться на языках, как все. А зачем? А те, кто молятся, они хоть понимают, зачем это? А изменилось что-то по существу в их жизни? Хорошо молятся, хорошо молитва сильная. Что еще дальше? Я не раз где-то на собрании, помню, был в Ровно там у нас. И тоже молитва за крещение Духом, и тоже на исповедь десятки, сотни людей. В конференции человек 1000-1500. И приходит один, второй, чтобы получить крещение Духом Святым, исповедуется. Потом подходит один, второй, третий. Он говорит, я крещен Духом Святым, но мне надо исповедоваться. И исповедуется в том же самом, в чем исповедуется некрещенный Духом Святым. Я сижу, не могу понять, Господи, а что происходит? А в чем дело? А где наша сила? А что у нас не так, Господь? Что мы потеряли? Мы, пятидесятники, вот в этом поколении, что мы потеряли, друзья? Я предлагаю, знаете что, вот, по крайней мере, попытайтесь перечитать все тексты, которые говорят о крещении Святым Духом, заменив крещение на слово погружение. Можно тот же вопрос, только по-другому теперь? Тут есть погруженные в Дух Святой люди. Книга Иезекииля, 47 глава. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на востоке, вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами и внешним путем, обвел меня к внешним воротам путем, обращенными к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000, и повел меня по воде, воды было по колено. Еще отмерил 1000, повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видишь, сын человеческий? И повел меня обратно к берегу этого потока. Интересное переживание имел в видении Иезекииль, когда текла вода из храма, и муж, ангел Божий, взял его за руку и вводит его в поток. Он говорит, я вошел в поток, и воды было по лодыжку, да, вот где-то вот так вот, совсем чуть-чуть. Потом прошел еще немного. Сколько там он отмерил? 1000 локтей, да? Ну, это порядочное расстояние. И воды было по колено. Кто-нибудь был на Азовском море? Арабатская стрелка, Веническ. Не были, да? Я не знаю, какой у вас тут берег. Ну, у нас в Крыму нормальный. А вот там, в районе Арабатской стрелки, есть такие места, что ты идешь, уже устал идти, а воды все еще по колено. Идешь, уже в берег вот так вот смотришь, ну, очень далеко, а воды вот все еще вот так. Знаете, что делают взрослые люди? Я в том числе делал. Ну, я там раз был всего. Аж смешно вспоминать. Ты садишься, ложишься и гребешь. Честно, чуть колен, там, ну, ногами помогаешь, это, но ты плывешь. Ну, вот просто. Потом встаешь, а воды по колен. Ой, оно смешно. Ну, идти долго. Поплавал, да. Ладно, шутки шутками, но знаете, в чем дело? Ну, правда смешно выглядит, вот взрослый мужик, он типа плывет, потом встает, а воды по колено оказывается. А мне кажется, друзья, что очень часто мы с вами вот так выглядим. Мы собираемся на сильные конференции, у нас там сильные молитвы, и мы прямо плаваем там, аллилуйя. Нам всем хорошо, простите, что я критикую такие святые вещи, но я иначе не могу, друзья, меня не устраивает эта картина. А мы как дети у берега, воды-то по колено, друг. Завтрашний день заставил тебя подняться, а оказалось, что воды-то по колено. И ты плескаешься у берега, и ты не знаешь, что такое плыть, ты не знаешь, что такое погружение в Дух Святой. А я верю как раз, что если бы мы разобрались и погружались в Дух Святой, и были погружены в Дух Святой, мы бы иначе на многие вещи смотрели, мы бы другими были, у нас были бы другие ценности, другие цели. Мы были бы другими. Вы знаете, во все времена, во все века, если кто изучает историю христианства, вы знаете, Александр Иванович трошки рассказывал сегодня, когда по-настоящему люди погружались в Дух Святой, в их жизни все меняется. Ты не можешь остаться иначе. Миссионеры едут по всему миру. Происходят чудеса. Люди смотрят на земное по-другому. Павел говорит, я все почитаю за ссор. То, что раньше было преимуществом, я дрожал, не отдам. А теперь я готов отказаться. Ради чего? Ради Христа. Что случилось, Павел? Я погружен в Дух. Я погружен в Дух Святой. Его мысли мои, его ценности мои. А мы сегодня, знаете, как часто бывает, верующие люди, крещены Духом Святым. Мне сложно это все разобраться теологически, но они погружены кто в суету, кто в обиды, кто в склоки, кто в осуждения, кто в какие-то религиозные движения, кто во что погружен, кто в сребролюбие, кто в погоню за чем-то земным и временным. Не может такого быть, друзья. Если ты погружен в Дух Святой, ты не можешь остаться привязанным к земному, не можешь. Я не знаю, как назвать твое крещение, переживание какое-то, да. Вот, наверное, вот этим вот историей с Иезекиилем или с Азовским морем, запомните, это вот, к сожалению, иллюстрация жизни многих из нас. Ты вроде бы и там, да, ты вроде бы даже прямо вот плавал. А оказывается, ты не шел достаточно далеко за ним, чтобы оказаться погруженным. Несколько мыслей, друзья, и мы придем к молитве еще. Просто три таких вот простых совета, очень простых, уже сегодня мы немного слышали о них. Но я повторю еще раз. Для того, чтобы быть погруженным в Святой Дух. Вот я все еще в поиске. Я в поиске и вам советую. Начните искать, Господь, а как жить жизнью погруженной в Дух Святой? Как мне быть погруженным в Дух Святой? Я нахожу некоторые ответы в Священном Писании. Первый, очень простой совет. Это молитва и слово. Это молитва и слово. Можно продолжить еще пение, собрание, проповеди. Но я ограничусь так. Молитва и слово, хорошо, оно все в себя включает. Наполняйтесь Духом Святым, говорит Священное Писание. Знаете, что значит наполняйтесь? Чем отличается вот этот исполняйтесь, синодальный перевод переводит? В некоторых текстах правильно было бы перевести наполняйтесь. Я могу спросить, ты исполняешься Духом Святым? И ты скажешь, да, конечно. Он сегодня вот в обед исполнялся. И еще вчера вечером исполнялся. Давайте я поменяю вопрос. А ты наполнен Духом Святым? Представьте себе кувшин. Моя задача что? Ну, он не должен исполняться. Как это исполняться воды? Он должен быть наполнен водой. Понимаете? Я могу брызнуть в него воды. Ну,

апостольской церкви одно из условий было, что они должны быть исполнены Духа, исполнены, не исполняющиеся. К сожалению, сегодня очень часто мы с вами, церковь, которая исполняется время от времени Духом Святым, но не исполнена. Друзья, не довольствуйтесь, не льстите себе, не обманывайте сами себя тем, что вы иногда исполняетесь Святым Духом. Молодцы, это тоже хорошо, но это не то, что Бог замыслил о нас. Именно это и причина, что мы всего три руки наскребли, но мы от них не отстанем, вы таки пойдете в школу и поедете куда-то на миссию, хотя бы трое. Молитва и слово. Друзья, находите каждый день хотя бы минутку, хотя бы пять, чтобы почитать Библию. Я еще такую рекомендацию даю: молитвенного размышления над Словом Божьим. Молитвенного размышления. Когда ты садишься, может, у тебя времени мало, ты проспал, на работу бежишь, на учебу, открой Библию. Ты никуда не выиграешь ты этих три минуты. Не выиграешь. Потом ключи будешь искать полчаса, они на полке лежат, у тебя заслепило. Почему? Бог учит тебя правильно время экономить. Не на том экономишь. Найди три минуты. Вы знаете, за три минуты можно много прочитать. За минуту я засекал. Можно прочитать спокойно пять стихов и коротко помолиться. Я экспериментировал на одной конференции. Это у меня называется правило одной минуты. Когда ты видишь, что проспал или что-то еще не успеваешь, ты говоришь: Господи, благодарю за этот новый день. Я понимаю, что ты мне нужен сегодня. Мне надо слово от тебя. Благослови меня. Открываешь Библию, читаешь пять стихов, не спеша, вдумчиво. Потом говоришь: Господь, пусть это слово будет сегодня во мне. Прибудь со мной, сохрани меня. Аминь. Я засекал, 46 секунд получилось. Серьезно, проверьте сам. 46 секунд. Ты спешишь? У тебя нету времени? Скажи мне, сколько ты сидишь в каком-нибудь инстаграме своем? Потом поговорим про время. Ты же не можешь, правда, утром не проверить вайбер, бо тебе кто-то что-то написал. Да, но я тоже, как правило, утром не надо... Окей, а как насчет того, чтобы утром проверить, может, что-то написал тебе Господь, может, у него есть месседж для тебя, какое-то смс-очка. Ну, прочитай этих пять стихов, получи смс-ку на сегодняшний день. Важное послание. Друзья, простой очень совет. Находите время для того, чтобы в тишине и покое открыть Библию, сказать: Господь, говори в мой дух. Прочитал стих, дальше размышляй. Говори с Богом о том, что прочитал. Молитвенное чтение Библии. Молитвенное размышление над Священным Писанием. И знаете, еще тоже что замечаю? Мы заботимся, ну там, где я вырос, там хор, там у нас консервативная церковь. Сегодня больше ну, где-то прославления кто делает, кто-то все еще в классике, да, сборники. Но мы часто заботимся о том, чтобы как можно красивше спеть. Я заметил, что ну, я люблю, когда красиво и профессионально, но мне кажется, что мы репетировали, нас учили там на три голоса, на четыре. Я заметил, что действие духа и назидание не зависит от того, на сколько голосов мы спели песню. Ну, мне нравится, когда красиво, честно. И надо так делать. Но действие духа не привязано к этому. Ты не получаешь больше назидания, а потом: ух ты, глянь, как дали на четыре голоса, полутона, септаккорд. Ну, тебе понравилось, да, все хорошо, мне тоже. Но назидание дух получает не от этого, а от чего? От действия Духа Святого, от Божьего присутствия, от слова, которое открывается тебе. А для этого тебе нужно искать, чтобы наполняться Духом Святым. Аминь. Аминь. Второй момент – это отношение. Отношение с Духом Святым. Слово Божие говорит: сойдет на вас Дух Святой, и вы примете силу. Сойдет не сила, сойдет Дух Святой. И тогда результатом будет сила. Давайте еще раз. Вы примете силу когда? Когда сойдет на вас Дух Святой. Сойдет не сила, сойдет Святой Дух. Результатом того, что в тебе будет Святой Дух, будет сила. И я верю, знаете, во что? Дух Святой – это личность. И сила как раз, знаете, в чем? В правильных, глубоких отношениях с Духом Святым. Я верю, что погружение происходит посредством построения глубоких личных отношений с Духом Святым. Это чудно, что мы тут молились. Но отношения с Духом продолжаются всю твою жизнь. И этот муж брал Иезекииля и ввел, говорит: давай пойдем на глубину. Ты примешь силу, ты будешь сильным когда? Твоя сила в чем? В личных, глубоких, настоящих отношениях с Духом Святым. Еще раз. Когда ты будешь сильным? В чем наша сила? Приветствуем пастора Марченко, слава Богу.

ты будешь сильным, твоя сила в правильных, личных, глубоких отношениях с Духом Святым. Скажите аминь, пожалуйста. И если вдруг ты обнаружишь, что у тебя нет силы, ты будешь думать: слушай, я же вроде крещен Духом Святым, на языках молюсь, а силы нет. Знаешь, в чем проблема? Машина ехать перестала, ты забыл на заправку заехать. Надо вливать что-то в бак, чтобы она ехала дальше. В отношения нужно вкладывать. Нужно заботиться о близких, глубоких отношениях с Духом Святым. Давайте я вам кое-что прочитаю. Никакое гнилое слово. Ефесянам 4:29-32. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Слушайте, что здесь сказано. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Я смотрел в других переводах, где-то сказано: не огорчайте. Не огорчайте, не доставляйте огорчения Духу Святому. Молодежь, мы хотим быть погруженными в Дух Святой. Да? Это возможно посредством близких, глубоких, настоящих отношений с Духом Святым. Ты молись хоть лопни. Молитва — это только часть отношений. Часть отношений. А наши отношения — это вся жизнь. Не огорчайте Дух Святой. Потом ты придешь тут, будешь пытаться молиться. Не огорчай Дух Святой. Здесь сказано о чем? Заметьте, кстати, что вот Дух Святой, которым Бог живет в нас, да? Он показан нам такой личностью нежной. Нежной. Помните, Иисус говорил: всякая хула и слово, сказанное на проститься, а на духа не проститься. Читали? А здесь сказано: не доставляйте огорчения Святому Духу. Гнилое слово. Кто знает, что такое гнилое слово? Кто-то пробовал гнилое яблоко, когда вы не в курсе, что оно гнилое, откусили, потом обнаружили. Так хочется выплюнуть его. Так омерзительно, становится неприятно, что оно было у тебя во рту. Гнилое. Всякое гнилое слово, оно огорчает Святой Дух. Гнев, раздражение, крик. Слышишь? Когда ты раздражаешься, это огорчает Святой Дух. Не без разницы, на каких языках ты молишься. Но у тебя не будет. Это Павел говорит в Коринфянам. Я могу на ангельских молиться, но если нету любви, что? Я пятидесятник. Нет, ты медь звенящая, но говорящая на языках. Господи, как оно все запутано, да? А может, нет? А может, надо смотреть правде в глаза? Сила наша в правильных отношениях с Духом Святым. Молодежь, я не знаю, как у вас тут, я, наверное, у вас так нет, но во многих других регионах я где бываю, молодежь просто вот, ну, поголовно зависает где-то в каких-то соцсетях. Инстаграмы, Фейсбуки, другие все дела. Мне кажется, что иногда это огорчает Святой Дух. Фотографии, которые ты смотришь полчаса, они тебе не нужны, это пустая трата времени. И Дух Божий говорит тебе тихонько в сердце: сбавляй, прекращай, выключай, давай помолимся. Можно поговорить с тобой? О, подожди, что тут Степа поставил, ух ты. О, у Светы новая прическа, надо лайк поставить. Я понимаю, вы молодежь, вряд ли вы перестанете это делать, но серьезно. А как насчет того, что ты ждешь лайков от противоположного пола под своими недостаточно скромными фотографиями? Мне кажется, есть вещи, которые огорчают Святой Дух. И Он не ставит лайков под твоими поступками, несмотря на то, что друзья твои ставят. Но ты перестаешь ориентироваться на одобрение от Святого Духа, и ты не исполнен Святым Духом. На языках молишься. Когда спрашивают, кто крещен, ты поднимаешь руку. Но когда я спрошу, погружен ли ты, ты уже знаешь, что такое быть погруженным. Это иметь близкие, глубокие отношения. Гнилой разговор, раздражение, гнев, крик. Не знаю, как сегодня. Фильмы часто смотрят верующие люди, разные фильмы. Не все они добрые. Многие из них не несут, мягко выражаясь, назидания. И они огорчают Дух Святой. И ты снова теряешь. Ты снова теряешь Его близость. И ты снова в тумане, но все еще внешне выглядишь по-пятидесятнически. Друзья, мы о чем говорим сейчас? О необходимости погружения в Святой Дух. Значит, первое, мы говорили, что? Первое — это наполнение. Следи за тем, чтобы наполняться Святым Духом.
через молитву, слово, собрание, проповеди, общение, псалмы. Наполняйся Святым Духом. Не бей просто воздух. Не ходи в собрание лишь бы. Ходи так, чтобы наполняться Духом Святым. Ходи так, чтобы наполняться. Иисус в толпе, все прикасаются, но одна получила исцеление. Почему? Она прикоснулась с жаждою, с верою. Прикоснулась, что-то изменится. Не ходи просто в собрание так, не топчи зря дворы. Иди так, чтобы наполняться, получать слово от Бога. Читай так, чтобы наполняться. Второе отношение. Следи за тем, чтобы иметь близкие, настоящие, глубокие отношения с Духом Святым. Другого пути в погружение не существует. И последнее. Возвращаемся к примеру Иезекииля. Еще один текст я прочитаю. Иоанн всем отвечал, это Луки 3:16. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет что делать?» А в нормальном переводе? Супер. Еще раз. «Он будет вас что? Погружать куда? В Дух Святой и огонь. Он будет вас погружать в Дух Святой». А теперь вспоминайте видение Иезекииля. Он видит себя у потока, и муж Божий какой-то берет его за руку и меряет, и ведет его. И ведет его на глубину. И ведет его на глубину. Отмерил, они прошли. Отмерил, прошли. И потом они аж зашли туда, где невозможно было идти, пришлось плыть. Он оказался погружен в Божий поток. Я верю, что очень сильным таким, не знаю, методом, что ли, погружения в Дух Святой является ежедневное следование за Христом. Ежедневное следование за Христом. Когда ты позволяешь Ему взять тебя за руку, и Он говорит: пойдем со мной, пойдем, давай будем что-то менять в твоей жизни. Давай ты будешь учиться послушанию. Давай я буду менять твои привычки. Давай идем дальше, идем, не боись, давай. Давай будем менять твои ценности. Юноша приходит к Иисусу, говорит: что мне делать? Иисус говорит: делай то и то. Да, я это все делаю. Хорошо, ты хочешь идти дальше? Он берет его за руку, говорит: хорошо, пошли дальше. Иди продай, раздай. Я позже подойду. Он не решился идти дальше за Христом. Друзья, чтобы погружаться по-настоящему в Святой Дух, нам необходимо ежедневное следование за Христом. То есть, когда в каждом дне, и когда ты читаешь Библию, когда общаешься с родителями, или смотришь свои фейсбуки, или что угодно, ты стараешься быть чутким голосу Духа Святого. Ты позволяешь Ему вести тебя шаг за шагом. Как этот юноша, он пришел, и он где-то чувствовал, чего мне еще не достает. Ну, это делал, это все соблюл от юности. Чего мне не достает? Какой должен быть следующий шаг? Иисус называет, каким должен быть следующий шаг. И если ты его не делаешь, ты потом можешь молиться сколько угодно. Езди на все конференции. Дальше, чем по щиколотке, ты не двинешься. Никакие молитвы тебе не помогут. Может, кто-то теологически это оспорит, но это мое убеждение, и я это утверждаю. Ты не двинешься дальше в погружении в Святой Дух, если не продолжишь следовать за Христом. Когда Он коснется твоего времени, скажет: слушай, хочешь дальше, давай. Мне не нравится, как ты время проводишь. Слишком много новостей читаешь. Давай, прекращай. А ты не прекращаешь. Я лично это пережил. Честное слово. Негоже, да, исповедоваться за кафедрой, но я это пережил. И ты не можешь двинуться. Молись. Бог говорит: ну прекращай это дело. А ты не делаешь этот шаг. И ты не можешь. Ты остаешься по щиколотку. Ежедневное следование за Христом. Если мы этому себя не посвящаем, нам не светит настоящее глубокое погружение в Святой Дух. Он может. Слышите, как апостол, не апостол, Иоанн Креститель сказал: Он будет погружать вас. Он будет погружать вас. Как? Когда вы будете идти за Ним. Помните, Он пришел к Матфею и говорит: иди за Мной. Он говорит: иди за Мной. Ваша тема сегодня как звучит? Следуй за Мной. Кто Мне служит, Мне да последует. Мне да последует. Он поведет тебя дальше. В перемены поведет. В чудеса поведет. В призвание поведет в свое время. Когда скажет тебе, может быть, на миссию нужно ехать. Или в церкви трудиться. И ты должен следовать за Христом. Если не будешь следовать, молись сколько угодно, ничего не меняется. Я думаю, знаете, почему в некоторых церквях нету толком перемен, таких, как нам хотелось бы, хотя есть горячие вроде бы молитвы. Мы не двигаемся за Христом, куда Он нас зовет, в частности, в миссионерское служение. Много чего мы не сможем достичь, просто молясь. Нужно следовать за Христом.
если ты не позволишь ему менять тебя, движение остановится. Молитва – только часть процесса. Только часть процесса, который мы называем «следовать за Иисусом Христом». Друзья, мы идем к молитве. Я не буду сейчас никого вызывать наперед, потому что я и сам в таком случае выйду. Я верю, что нам всем необходимо какой-то пересмотр этого, то, что мы называем крещение, а мне нравится погружение в Святой Дух. Друзья, я жажду погружения. Я такое блаженство переживаю, когда я это вижу. Когда я вижу, как церковь, молодежь погружается в Святой Дух. Они, правда, не остаются неизмененными. Что-то серьезное происходит. И я становлюсь другим. Я начинаю видеть, как вдруг что-то, за что я держался раньше, оно стало для меня мусором. Как я становлюсь более сильным и твердым. Как я побеждаю пороки. Как я двигаюсь дальше на глубину. И чем дальше, ты уже не вынужден, знаешь, делать вид, когда по колено, а ты там плаваешь. Нет, ты в самом деле погружаешься, и ты в Божьем потоке. Я просто желаю этого всего нам, дорогая молодежь, нам с вами, нашему поколению, нашей Пятидесятнической Церкви. И пусть Богу в этом будет слава. Давайте мы об этом помолимся.

Дух Святой есть Дух смирения, Дух добра, сердечных слов, Дух взаимного прошения, Дух любви и всех даров. Дух Христа есть Дух отрады, Дух приветливый, простой, Дух, которому все рады, Дух Христа есть Дух Святой. Дух Христа есть Дух общения, Дух единства, правды Дух. Дух Христа — благословение, для людей Он — лучший друг. Дух Христа есть Дух свободы, Дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, Он для нас есть Дух благой. Дух Христа есть Дух терпения, Дух надежды, веры Дух. Это Дух нам утешения, Он врачует наш недуг. Дух Христа, Он кроткий всюду, Дух молитвы за других, Дух, вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало, почему не та любовь, почему порой общение не такое, как должно? Почему нет и терпения, и не слито все в одно? Почему болезней много, гнева, ропота, обид? Вместо радости — тревога, и светильник чуть горит. Почему есть раздражение, много лишних, кольких слов? Каждый носит свое мнение — и смириться не готов. Почему с вопросом этим все так связано о нас? Да, друзья, мы дети Божьи, что ответим в этот час, если скажем, что имеем Духа Божия вполне? Почему же не умеем жить тогда мы в чистоте?

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Земная слава в Царстве Божьем ждет, зло одолевая, мы пойдем вперед, к дорогой отчизне, верою горя, от души и сердца славим мы Царя. Ради нас оставил чистоту небес, Он за нас, страдая, умер и воскрес.

0: После того, как Иисус вернулся на небеса, Его ученики оставались в Иерусалиме, как Он и сказал им. Там они постоянно собирались вместе для молитвы. Каждый год, через 50 дней после Пасхи, евреи отмечали праздник жатвы пшеницы, который называется Пятидесятницей. Евреи со всего мира собирались в Иерусалиме, чтобы вместе праздновать этот день. В год, когда Иисус был распят и воскрес, Пятидесятница наступила примерно через неделю после того, как Иисус вернулся на небеса. На праздник Пятидесятницы все верующие в Иисуса были вместе. Внезапно дом, где они находились, наполнился звуком, похожим на сильный ветер, а над их головами появилось что-то похожее на языки пламени. Все верующие наполнились Святым Духом и начали прославлять Бога на разных языках. Они не знали этих языков, но Дух Святой давал им способность говорить на них. Когда люди в Иерусалиме услышали этот шум, они стали подходить к дому, где были ученики, чтобы посмотреть, что происходит. Люди, собравшиеся вокруг дома, были из разных стран и говорили на разных языках. А ученики Иисуса были из Галилеи и могли говорить только по-арамейски и по-гречески. Но в этот день ученики Иисуса говорили на разных языках, и люди были очень удивлены. Ведь каждый человек в толпе слышал на своем родном языке о том, что сделал Бог. Некоторые люди стали насмехаться и говорить, что ученики напились вина и пьяны. Но Петр громко сказал им:
1: «Послушайте меня! Эти люди не пьяны! Но сейчас вы видите то, о чем говорил пророк Иоиль. Бог сказал: в последние дни я обильно наполню моим духом всех людей. Послушайте, израильтяне, Иисус совершил много чудес и знамений, чтобы показать, кем Он был. Он совершил много чудес Божьей силы. Вы сами все видели и знаете. Тем не менее, вы Его распяли. Но хоть вы и убили Иисуса, Бог воскресил Его из мертвых. Так исполнилось пророчество, в котором было написано: «Ты не позволишь твоему святому стать прахом в могиле». И мы свидетели того, что Бог вернул Иисуса к жизни. Бог Отец дал честь Иисусу сидеть по правую руку от Себя. А Иисус послал нам Святого Духа, как и обещал. Все то, что вы сейчас видите и слышите, делает в нас Святой Дух. Вы распяли этого человека по имени Иисус, но знайте, что Бог сделал его Мессией и Господином всего, что существует».
0: Люди, слушавшие Петра, были глубоко тронуты его словами. Они спросили Петра и учеников:
2: «Братья, что же нам делать?»
0: И Петр ответил:
1: «Всем вам нужно получить от Бога прощение грехов. Итак, пусть каждый из вас покается и крестится во имя Иисуса Христа. Тогда Бог даст вам в дар Святого Духа».
0: В тот день около 3000 человек поверили словам Петра. Они раскаялись в грехах, были крещены и присоединились к церкви, став учениками Иисуса. Верующие часто собирались вместе. Они постоянно слушали учения апостолов, молились и славили Бога. Они вместе ели и делились друг с другом всем, что у них было. Все в городе были о них хорошего мнения. И с каждым днем число людей, верующих в Иисуса, становилось все больше.

говоришь, я так устала, и слезы льешь, и льешь ты день и ночь. А я не изменился ни на малость, и я всегда спешу тебе помочь. А ты все говоришь, я не такая, а ты особенная дочка у меня. Не слушай ты врага, ты неплохая, ты лучшая, я так люблю тебя. Люблю детей своих, и я не за что-то, не за заслуги и даже не за труд. Люблю я вас, что дети мои просто, что вы поверили, что я ваш Бог и друг. Не наполняешь сердце ты печалью, неужто недостоин я хвалы? Где мир души, где в сердце твоем радость, что спасена, что есть Господня ты? Не веришь, что тебя всегда прощаю, когда ты просишь, Господи, прости. Такого нет греха, чтоб не прощал я, когда ко мне его приносишь ты. А ты все говоришь, я не такая, я не духовная, неправильная я. Духовность только я определяю, с другими ты не сравнивай себя. Проходишь ты одна свою дорогу, да, нелегко, но все же благодари. Я лишь к греху бываю очень строгим, а к своим детям полон я любви. Хочу, чтоб твое сердце ликовало, что я твой Бог, и я всегда с тобой. Склонись на грудь мою, если устала, прими как дар к тебе мою любовь.

0: Жил в одном городе мальчик Миша с мамой, папой и бабушкой. И рос он послушным ребенком. Вот только каждое утро неохотно вставал, чтобы идти в детский садик. Но уговоры бабушки были всегда так убедительны, что он сразу же им уступал и, сладко потягиваясь, топал в ванную чистить зубы. И так было изо дня в день. Из дома в садик, из садика домой. Кому такая однообразная жизнь понравится? «Хорошо другим ребятам, с ними разные приключения случаются», – подумал Миша. «Вот бы и мне хоть разочек попасть в какое-нибудь приключение, хотя бы маленькое». Подошел он к бабушке и, как бы между прочим, спросил: «Бабуля, а что надо сделать, чтобы со мной случилось настоящее приключение?»
1: «Приключение?» – переспросила растерявшаяся бабушка. «Не знаю, Мишутка, я над этим как-то и не задумывалась. Наверное, его нужно просто ждать, и тогда приключение рано или поздно обязательно случится».
0: И мальчик начал терпеливо ожидать его прихода.

0: И вот приключение возьми, да и явись к нему прямо в день рождения, будто и его приглашали на праздник. Веселые гости дружно доели большой торт с кремом, на котором было 5 ярких свечей, и нехотя стали расходиться по домам. Да что там торт, ведь Мише столько всего подарили! Вот тут-то все и началось, когда внук и бабушка стали внимательно рассматривать каждый из подарков. Мишин друг Никита подарил огромную коробку с картонными кубиками, на которых красовались большие веселые буквы. Мальчик был очень рад этому подарку. Он сразу же уселся на паркет складывать знакомые слова. «Мама», «Папа», «Миша», «Каша».
1: «Нет, так неинтересно».
2: «Бабуля, подскажи-ка мне, пожалуйста, какое-нибудь новое слово, чтобы оно было и трудное, и важное», — попросил серьезным видом Миша.
1: «Хорошо», — согласилась бабушка и, подумав, предложила. «Сложи-ка ты правильно, ну, например, слово «совесть». Очень важное в жизни слово».
0: И, оставив внука одного в комнате, ушла по своим делам.
2: «Совесть? Да разве оно трудное? Там же всего 7 букв!» Быстро сосчитал на пальцах Миша и принялся за работу.
0: Не очень долго, но ему все же пришлось повозиться, пока нужное слово ровненьким поездом было выложено перед глазами. И если бы упрямый мягкий знак так не прятался между остальными буквами, он бы управился намного быстрее.
2: «Ну вот и готово! Совесть!»
0: Прочитал он еще раз сложенное слово. И тут бы ему взяться складывать что-то другое, но нет. Захотелось Мише узнать, какая она эта совесть. Картошка, например, вкусная, мячик круглый, радуга на небе красивая, а машина быстрая. Но вот что такое совесть? Бабушка сказала, что она важна в жизни. Может, она такая большая и глубокая, как море, на берегу которого Миша летом отдыхал с родителями. А может, такая интересная, как, например, игра. Однако Миша так и не смог представить себе эту совесть и побежал со своим вопросом к бабушке на кухню, где устроил ей настоящий допрос.
2: «Слово я твое сложил, только скажи теперь мне, бабуля, а какая она из себя эта совесть? И на что похоже? Почему она в жизни важная?»
0: Бабушка улыбнулась, глядя в любопытные глаза внука, и не спеша ответила.
1: «Ну как тебе объяснить это, чтобы ты понял? Если бы взрослые этим интересовались больше», — вздохнула она. «А ты еще маленький».
2: «Ну и что, что маленький? Так как знаешь, так и скажи», — настаивал Миша. «Я хочу знать! Кого же мне еще спросить?»
1: «И верно», — вдруг согласилась с ним бабушка. «Ну, тогда слушай внимательно».
0: Миша присел на стул и весь превратился в слух.
1: «Совесть, Мишутка, как и сердце, нам самим Богом дана. Она есть у каждого. У детей и взрослых, у мальчиков и девочек, у богатых и бедных, у чернокожих и белокожих. Господь любит всех людей одинаково, потому что мы его творение, и он хочет, чтобы у нас всегда была добрая совесть. Но она, к сожалению, у разных людей очень разная бывает. Хорошо, если совесть чистая, как прозрачная вода. Легко тогда на душе. И очень плохо, если ее чем-то плохим замарают. Бывает еще она бодрствующая. Это значит, всегда на страже стоит, как солдат. А есть и дремлющая, ленивая или, еще хуже, крепко спящая. Тогда ее нужно обязательно разбудить, а то быть беде. Встречаются люди, у которых совесть долго молчала, но потом начала кричать, не давая им покоя, и это гораздо лучше, чем молчащая совесть. О ней, Мишутка, никогда не следует забывать. К ее голосу надо всегда прислушиваться».
2: «Значит, совесть как радио?» – перебил мальчик.
1: «Нет, Мишутка, совсем не так. Она живет в самом человеке, понимаешь?» — ласково объясняла бабушка.
2: «От нее, как и от Господа, никто не может ни убежать, ни скрыться. И каждый человек будет давать Богу личный отчет о том, что он делал со своей совестью».
0: Захлопал мальчик пушистыми ресницами. Ничего он пока не понял до конца.
2: «Прямо загадка какая-то, а не совесть!» – насупил он брови.
1: А бабушка продолжала рассказывать. «Совесть, милый, все видит и знает, что делается в душе человека. Запомни это, Мишутка. Каждый поступок и даже мысли наши она судит, посылая свои сигналы, если что-то не так и она не согласна».
0: Наконец Мишутка мог яснее представить себе эту таинственную совесть.
2: «Понял, бабуля! Я уже знаю, какая она!» «Значит, она как полицейский, да?» – радостно воскликнул он, довольный своим открытием.
1: «Нет, Мишутка, не совсем. Она еще выше и строже», – улыбнулась бабушка, радуясь детской проницательности.
0: Но выше знакомого полицейского, который зорко следил за порядком на дороге, в Мишином понимании мог быть только сосед – баскетболист Леня.
2: «Это действительно великан, видно и совесть такого же роста», – подумал Миша. Только на этот раз не стал перебивать бабушку для уточнения, а то, может, он и сейчас ошибался. И вдруг он услышал такое, что сразило его.
1: «Совесть, внучок, даже способна есть человека, и это часто бывает для него полезным. Это она для грешной души хорошо делает», – продолжала толковать бабушка.
2: Тут Миша аж встрепенулся. «Разве это хорошо? Кому будет приятно, если его кто-то есть начнет? Пускай это даже какая-то голодная и злая совесть, но я с этим не согласен», – возмутился мальчик.
1: «Нет, дорогой, ты пока этого не понимаешь. А вот когда и у тебя она заговорит внутри и станет за что-то есть, тогда ты вспомнишь мои слова и узнаешь, какая она из себя эта совесть», – загадочно молвила бабушка.
0: Мальчик был так расстроен услышанным, что даже передумал идти гулять на улицу.
2: «А вот тебе и узнал. То она чистая, то грязная, то спит, то кричит изнутри. И все она о каждом знает, да еще, наверное, зубами и кусаться может. Вот тебе и совесть. Нет, не хотелось ему с такой совестью встретиться».
0: «А интересно, какая совесть у меня? И почему я до сих пор ее не чувствовал? Может, она еще спит? А если ее совсем нет, то как быть?» – призадумался Миша.
2: «Надо будет проверить бабулины слова о том, что от совести никто не может ни убежать, ни спрятаться. Разве так может быть? Не стану я ждать, пока она меня есть начнет. Я же быстрый, бежать наперегонки далеко могу и спрятаться где угодно могу. И от злой совести тоже запросто смогу укрыться. Например, в шкафу в кладовке. Там всегда темно и очень страшно. Пусть поищет, если не испугается».
1: Таков был хитроумный план Мишутки.
0: Как-то в субботу, когда родителей Миши не было дома, бабушка собралась в магазин за продуктами.
1: «Пойдем со мной, Мишутка, вдвоем веселей!»
2: «Что ты, бабуля?» – воскликнул мальчик. «Ко мне сейчас Марк придет!»
0: Пришлось бабушке идти одной. Возвращалась она с полной сумкой продуктов. Поднимаясь по лестнице, бабушка остановилась на площадке между этажами, чтобы немного перевести дух. И тут услышала топот сверху. Подняв глаза, она увидела, как навстречу ей, прыгая по ступенькам, бежал довольный Миша.
2: «Ой, бабуля, ты уже вернулась!» – крикнул он, равнодушно пробежав мимо бабушки.
0: «Ты куда, Мишутка?» – едва успела спросить она внука.
2: «Я на улицу играть! Меня там ребята ждут!» – беззаботно ответил Миша.
0: Бабушка вздохнула, потом подняла сумку и снова зашагала наверх, тяжело ступая по ступенькам. Волю набегавшись, Миша еле приволок ноги домой. Войдя в комнату, он сразу же свалился на диван. Бабушке стало жалко уставшего мальчика. Она помогла ему снять куртку, а затем собрала разбросанные игрушки.
1: «Ты совсем из сил выбился, внучок. Может, тебе чего-нибудь хочется?» – ласково спросила она Мишутку. «Я тебе вкусный сок купила. Хочешь, налью?»
2: «Хочу, бабуля», — ответил мальчик.
0: Пока бабушка была на кухне, Миша задумался.
2: «Бабуля, наверное, тоже устала. Вон какую тяжелую сумку несла на всю дорогу. Я мог бы пойти вместе с ней в магазин».
0: Мишин внутренний голос говорил.
1: «Нехорошо ты поступил. Бог огорчен твоим поступком».
2: «Но ведь я так торопился, на улице меня ждали друзья», –
1: Тут же оправдывался он сам перед собой.
2: «А бабушка не первый раз ходила без меня за покупками. Подумаешь, сама сходила», —
1: шептала что-то у Миши внутри противным голосом. Стало мальчику и бабулю жалко и себя.
2: «Ну не мог же я разорваться на две половины», — успокаивал он себя.
1: Тут вошла бабушка и подала Мише стакан с соком, но мальчику расхотелось пить. На сердце у него было неспокойно.
2: «Не хочу я пить», —
1: поникшим голосом пробормотал мальчик, стараясь не смотреть на бабушку.
2: «Уж не заболел ли ты? Не надо было так много бегать», — заволновалась она, трогая его вспотевший лоб. Но Миша хорошо знал, чем заболел. Он заболел совестью. Если бы бабушка это знала.
1: Мальчик молчал, не зная, как сказать бабушке, что у него творилось в душе.
2: «Ладно, отдохни, милый, и я пойду к себе прилягу», — сказала бабушка и ушла.
1: Невесело было на душе у Миши, что-то сжималось внутри. Бабушку он очень любил, поэтому решил: «Не дам ей больше самой носить тяжести, и даже мусор они будут вместе выносить». Но почему он раньше не замечал, как она его жалела? Что-то не давало ему лежать спокойно. Он поднялся с дивана и побежал в комнату к бабушке.
2: «Послушай, бабуля, я хочу тебе что-то рассказать».
1: Бабушка внимательно посмотрела на Мишу.
2: «Сегодня один мальчик попал в настоящее приключение, но не очень хорошее. Он, понимаешь, очень торопился и не захотел помочь своей бабушке, и ему сейчас очень плохо. Но он больше таким не будет. У него поначалу внутри совесть спала, но потом она проснулась и начала его мучить», — торопился высказаться взволнованный Миша. «Как ты думаешь, та бабушка простит этого нехорошего мальчика?»
1: Миша умоляюще посмотрел в глаза бабушки в ожидании положительного ответа. Бабушка улыбнулась.
2: «Не будет больше таким, говоришь, да? А этого мальчика ты сам знаешь?» «Конечно знаю, и тебе он хорошо знаком. Да, он в нашем доме давным-давно живет».
3: «А совесть его и вправду замучила?»
1: Бабушка втайне радовалась Мишиному ответу, но делала вид, что не догадывается, о ком идет речь.
2: «Очень замучила», — тяжело вздохнул Миша и, чуть помолчав, добавил. «Знаешь, она даже его вот тут грызет!»
1: Он приставил руку к своей груди, где должна была находиться его пробудившаяся совесть.
2: «И прятаться ему от нее совсем не хочется, ведь Господь все равно увидит».
1: После небольшой паузы бабушка наклонилась к внуку и нежно сказала.
3: «Ну, тогда она его прощает».
1: Миша засиял от счастья и, обняв бабушку, воскликнул.
2: «Ты ведь поняла, что я о себе говорю? Знаешь, когда я сегодня плохо поступил, моя совесть стала такой грустной. А теперь угадай-ка, что она сейчас делает? Никогда не угадаешь. Она радуется, вот!»
3: «И Господь радуется вместе с тобой», — улыбаясь, сказала бабушка, глядя на счастливого Мишу.

0: Братская любовь. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи Соломоновых, 17:17. Дети, пришло время нашего вечернего собрания. Громко позвал папа, открывая Библию. Линда, Петя, Тима и Лаура поспешили в гостиную. Мама уже сидела в кресле, отдыхая от своих трудов. В этот вечер отец читал вторую половину 17 главы книги притчи Соломоновых. «Хочу, чтобы вы запомнили 17 стих», — сказал он, прочитав весь отрывок. «Здесь написано о настоящей дружбе. Друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья». «Линда, ты можешь сказать, что такое несчастье?»
1: «Я думаю, что это какое-то горе, беда или большие трудности».
0: «Правильно», – кивнул отец. «В народе есть такая пословица: «Друзья познаются в беде». Верный друг никогда не оставит своего товарища во время несчастья. Господь сроднил между собой всех верующих в Него и сделал их не только друзьями, но и братьями и сестрами. В трудную минуту христиане обязательно помогут друг другу. Бог хочет, чтобы люди жили дружно и не ссорились. Но с тех пор, как в мире появился грех, они не могут жить мирно.
2: Петя и Тима виновато переглянулись.
3: «Неужели папа слышал, как мы ссорились перед ужином?» – подумал Петя и поспешно спросил.
4: «Вы знаете какую-нибудь историю про это?»
2: «Я знаю», – сказала мама. «Только это очень печальная история».
0: Мальчики снова переглянулись.
2: «Когда мне было 10 лет, наши родители переехали в Коста-Рику, чтобы основать там христианскую миссию. Мы прожили на новом месте примерно месяц, и неожиданно там произошло извержение вулкана. Петя и Линда ахнули. Одна из гор начала сильно дымиться, потом из нее стал вырываться огонь, и потекла горячая лава», — поясняла мама Лауре, которая еще не знала, что такое вулкан. «Хорошо, что здесь у нас нет вулканов, а вот в Коста-Рике они были. То был спящий вулкан. Никто не ожидал, что он проснется. Но вот случилась беда. Из вулкана стали вырываться облака дыма и золы и опускаться на окрестные поселки. От ядовитого газа погибло много людей и животных. К счастью, мы жили на приличном расстоянии от этого вулкана и были вне опасности. И все же то было страшное время». Мама тяжело вздохнула. Дети не отрывали от нее глаз, ожидая продолжения рассказа. «Мне запомнилась фотография, которую я увидела тогда в газете. На лугу погибли два мальчика, примерно такие, как Петя и Тима. Они пошли за своими коровами и задохнулись от ядовитого дыма. Особенность этой фотографии была в том, что мальчик лет 10 хотел, по-видимому, защитить от опасности младшего братишку. Он упал на него сверху, прикрывая от дыма, и так они вдвоем умерли». Мама замолчала, печально разглаживая складки на своем платье.
0: «Вот так выглядит братская любовь», — нарушил тишину отец. «В несчастье она не думает о себе, и все ее силы направлены на то, чтобы помочь брату, попавшему в беду. Бог хочет, чтобы братья и сестры любили друг друга, и чтобы любовь наша была настоящей, жертвенной. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья».

Какое счастье быть спасенным, в любви Христовой пребывать, Христом Иисусом обновленным, Христа любить и прославлять. Какое счастье твердо верить, что все зависит от Него, как хорошо Ему доверить все мысли сердца своего. Какое счастье быть омытым и сердце чистое иметь, и сердцем добрым и открытым людей Господа любить. Какое счастье сознавать, что ждет нас вечность впереди, где будем вечно созерцать Творца и неба, и земли. Придите все, кто несчастливый, откройте сердце пред Христом. Он даст вам счастье в этой жизни и вечно с любящим Отцом.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, друзья, вот так и мы бегаем от Бога. Чего бежим, когда за нами никто не гонится-то, да? Ну, бежим туда, где нам кажется в данный момент лучше и приятней. А какая разница? Казалось бы, бабушка, дедушка, да? Потом от дедушки побежал к бабушке. Вот так и бегаем. Друзья, мы должны продолжать ту тему, которую уже изучаем несколько месяцев. Мы говорим о святости, будьте святы. То есть 19 глава книга Левит, так и называется на иврите, к душим, будьте святы. И я не возвращаюсь к тем мыслям, которые были уже озвучены, но главное в том, что мы изучаем, что понятие святости – это нечто практическое. Это не то, как обычно представляют традиционно некого отшельника, живущего где-то в отдалении, занимающиеся с какой-то медитацией, своеобразными духовными упражнениями. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Библейское понятие святости все-таки, если его взять из традиционного, так скажем, восприятия, оно сугубо практично. Оно учит нас в первую очередь отношениям, правильным отношениям среди людей или между людьми. И вот мы читаем 19 главу, 17 стих. В следующий раз мы уже подходим к кульминационному моменту ближе и ближе, где говорится о любви к ближнему, но прежде мы читаем то, что написано в 17 стихе. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». И вот первую часть этого стиха «не враждуй» мы с вами два урока обсуждали. Там в оригинале стоит слово «сина» еврейское, которое означает «ненависть». То есть не имей ненависти, вот не любви к своему брату в своем сердце, то есть не удерживай, не храни ее там. Но вот здесь как бы происходит расширение этой темы «обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха». Апостол Павел, послание Ефесянам, 5 глава, 11 стих, скажет следующее. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Мы понимаем, что любовь является светом. И любовь противоположна тьме, противоположна вражде. А значит, удаление от всякой ненависти, от всякой неприязни и даже просто досады на ближнего, которая порой поселяется в нашем сердце, освобождает в нашей душе место для света, для любви. И вот эта заповедь особенная, она налагает на нас, во-первых, благородную обязанность не хранить ненависть и обид в своем сердце, а лучше всего забыть нанесенное оскорбление или обиду, никоим образом не позволить изменить наше отношение к тому, кто это сделал, сказал или как-то неправильно себя повел с нами, перечеркнуть его в своей жизни, отойти от него, можно сказать, перестать видеть этого человека, видя не замечать, что по сути является словом ненавидеть, то есть нежелание даже видеть человека. Но все же есть моменты, когда мы не в силах так поступить. Мы не всегда чувствуем, что имеем на это возможности и силы. Когда вдруг боль, обид, досада, они настолько глубоко проникли в нашу душу, а мы обязаны, как я уже сказал, не давать ненависти поселиться, затаиться в наших сердцах, то мы находим в Божьем Слове удивительное, скажем, повеление для нас. есть возможность искренне высказаться перед обидчиком, чтобы дать возможность человеку оправдать свое поведение или исправить последствия. Я думаю, что за многие века различных наслоений в христианстве на почве языческого мышления пришло множество идей невыполнимых, казалось бы. Но обратите внимание, что слово всегда снисходительно к человеческой природе. Оно на самом деле не идет против того, как устроен человек. То есть не ненавидь в сердце. Мы можем же ненавидеть, а вот если не можем справиться с этим, ну тогда что? Пойди и обличи. То есть пусть это будет открыто. То есть если ты не способен, не можешь удержать, не можешь растопить эту горечь, смыть или тьму просветить каким-то образом, то открой. Открой, скажи. То есть заповедь запрещает хранить в своем сердце невысказанное недовольство ближним, с которым человек не разделался еще, но сохраняет его по каким-то причинам. Поэтому претензии нужно высказать, но высказать таким образом, чтобы обличающий брат после этого остался братом. С другой стороны, в расширительном значении этой заповеди есть еще дополнительный смысл. Эта заповедь предполагает, что каждый из нас, я подчеркиваю, не может, не имеет права, не должен хранить молчание, когда видит, как его брат согрешает. Будь то большой или малый грех, он должен выполнить по отношению к брату то, что на него возложено. Увещевать брата. Вот это слово «обличить» можно перевести как «увещевать», чтобы, если возможно, человек мог вглядеться в свое поведение и исправиться. Помните, сказано, наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. В другом тексте сказано, наблюдайте за собою. Конечно же, мы не те, кто должны подглядывать за братом, но наблюдение здравое, оно должно присутствовать. Если мы видим брата, который грешит, то наша обязанность сказать ему об этом. Есть, конечно, этапы, о них мы можем поговорить позже и больше, когда мы изначально только лишь молимся, видя согрешающего грехом не к смерти. Почему мы молимся и не предпринимаем сразу действий? Потому что мы не знаем, каковы причины того или иного происходящего с человеком. И мы сами не хотим согрешить при этом, нам нужно разобраться, а только Дух Божий дает способность разобраться. И всякий, кто может удержать ближнего от дурного поступка, но не делает этого, удивительно, но в слове написано, он будет считаться соучастником его греха просто потому, что видел и ничего не сказал, не обличил, хотя имел на то побуждение и повеление и слово. Даже при собственном поведении, я подчеркиваю, образцовом, безупречном, ему вынесут приговор, если он не исполнит своего долга, помощи ближнему в исправлении его путей. Итак, друзья мои, давайте мы разберем, что же такое обличение. Попробуем раскрыть эту тему. Во-первых, это предписывающая заповедь, которая нам предписывает что-то делать. Что означает это слово? Обличить означает показать, раскрыть, обнаружить. То есть помочь человеку увидеть сущность своего проступка. Назвать его своим именем, показать истинное состояние. Но чему подобно обличение? Наверное, подобно установлению диагноза болезни в медицине. Кстати, интересно, мы понимаем, что невозможно лечить болезнь, если неизвестен диагноз, правда? Да и человек, он не знает, что делать, пока ему не раскрыли глаза на существование какой-либо болезни, если она действительно причиняет ему ущерб. Сегодня на самом деле в медицине есть очень важное направление. Она использует различные способы диагностики, имеет целый ряд специалистов, которые лечением вообще не занимаются, а только диагностикой. И оказывается, наличие таких специалистов, оно тоже крайне важно. Потому что что лечить, если ты не знаешь, что болит? Должен быть кто-то, кто сможет увидеть, помочь, показать. И вот тому же образу подобное и обличение – это установление диагноза с целью назначения лечения. Его задачей является выявление греха и вынесение на свет. С целью какой, мы еще раз скажем? Чтобы вылечить болезнь. Поэтому самое главное, а мы сегодня, конечно, все об этом не скажем, только лишь частично, самая главная цель обличения, а это предписывающая заповедь нам всем, должны этим владеть, искусством обличения. Цель обличения – это исправление. Галатам 6 глава 1 стих. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Вообще, я слышал немало комментариев на этот стих. Один, не помню автора, но он мне запомнился еще лет 20 назад, когда проповедник описывал это таким образом, что здесь нечто подобное вывиху. У меня даже была проповедь, которая так и называлась «Вывих» на основании вот толкования этого проповедника. Когда у человека происходит вывих, я не знаю, может быть, у кого-то было, палец вывихнут, а у некоторых есть так называемый привычный вывих плеча, не часто встречается, но бывает происходит, коленный сустав. Вообще вывих – это такая серьезная проблема, которая болеть заставляет все тело. Если у кого-то когда-то было нечто подобное, он знает, что если, не дай Бог, плечевой сустав вывихнут, болит все. Я переживал вот такой небольшой, бы я сказал, вывих, который мне мешал жить, двигаться, пока один специалист за несколько секунд мне не исправил тот недуг, который мучил меня несколько лет. Просто взял и вправил мое плечо. Это было не так уж страшно, как могло бы казаться. Так вот, согрешение как будто бы выпадает из сустава. И когда подходил специалист, врач, к такому больному, он должен был обойтись с ним твердо, но весьма деликатно. Согласитесь, движения этого человека, который вправлял сустав, должны быть абсолютно точными и размеренными. Он должен в совершенстве знать, что ему делать, а не так. Сейчас мы тебе поможем. Был такой случай в моей врачебной практике. Есть еще более страшный вывих, это вывих челюсти, нижний. Но это у тех, кто широко рот развивает. Почему-то, я не знаю, женщинам происходило чаще вообще. Я помню, один товарищ вывихнул свою челюсть, потому что пытался на спор засунуть туда яблоко большое. Ну, в общем, засунул. И вообще эта процедура вправления вывихнутого нижнечелюстного сустава очень непростая. Обычно опытный врач, он прежде чем делать какую-то манипуляцию, он обматывает свои большие пальцы достаточно толстым слоем бинтов, потом вкладывает их в рот человеку, нажимает на нижнечелюстную дугу особым образом. И вот тут надо иметь ловкость рук и никакого мошенничества, потому что челюсть захлопывается мгновенно. Мгновенно. И если просто желающий помочь попытался помочь такому человеку, если он не знает, как это делать по правде, то, ну, понимаете, следы на больших пальцах рук остаются на долгие времена, потому что даже я помню одного товарища, неудавшегося молодого специалиста, у которого даже ноготь сошел, потому так кусили его в качестве благодарности. В общем, мы понимаем, что человек должен знать, как вправлять. Он должен быть настроен на это. Он не может с бухты-барахты прийти и вправить, потому что если ты вправляешь левое плечо, совершенно непроизвольно получишь с правого. Но это нормальная здоровая реакция организма. Человек непроизвольно может дать в ухо тому, кто дергает его за вывернутую руку. И такие случаи тоже бывали. Но мы понимаем, что не об этом сейчас идет речь, но хотя нам эту мысль нужно отложить в память свою. Хотя мы призваны к тому, чтобы увещевать друг друга, или, как сказано, обличать друг друга. Но если мы не знаем, как это делать, если мы не понимаем, для чего, каким сердцем, с какой целью, не готовы мы принесем ущерб и тому, кому хотим помочь, и себе в том числе. И вот здесь написано: «Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть осужденными». Искушенными, простите, чтобы не быть искушенным. В чем же искушение может быть у человека, который пытается исправлять в духе кротости другого человека? Как вы думаете, опытные мои? Какое искушение приходит? В чем искушение? Знаете, плавали. Искушение в гордости. В самом таком страшном состоянии души гордыня, самовозвышение. А гордость проявляется в осуждении. То есть ты не столько хочешь помочь, сколь за счет другого хочешь возвыситься, вольно или невольно. Обличение – добродетель, и оно поощряется Богом. А вот осуждение – это грех и запрещено. Не судите и не судимы будете. В чем же разница? Давайте попробуем разобраться. Обличать – это значит показать человеку суть его поступка, помочь увидеть, в чем он неправ. Подчеркиваю, мы еще будем это разбирать. Не по моему мнению ты неправ здесь и здесь. Вы слышите? Мы часто многое меряем как? Своим мнением. Я все измеряю собою. Да? Нет, не по моему мнению. Обличение всегда связано с Божьим мнением. Но мы еще к этому вернемся. Обличать значит показать суть поступка, помочь человеку увидеть, в чем он неправ. А осуждать – это уже внутренне вынести приговор. Как я, глядя на поведение человека, могу выносить ему приговор, что вот он такой или такой, не зная ни его сердца, ни его мотивов, ни причин, о которых знает только Бог. Да я и себя порой не могу понять, почему я делаю то или другое. А как уж судить другого? И вот мы скажем несколько ошибок обличающего, чтобы нам избежать их. Первое. Мы часто бываем движимы раздражением и злостью. Мы злимся на людей, которых хотим обличить. Кстати, если люди до того, как начат разговор, уже чувствуют неприязнь друг к другу, то никакого обличения не получится. Всегда будет уже дано неверное направление до того, как еще этот процесс начался. Но нам на самом деле, нам кажется, что нам легче обличить именно тех людей, с которыми у нас отношения не сложились. А вот с теми, у кого сложились, нам как-то сложнее, правда? Обличение, оно должно стремиться восстановить согрешившего человека. А осуждение, оно является проявлением личной неприязни и, в общем-то, подсознательного желания наказания для этого человека. Если обличение ищет возможность помочь вытащить человеку, оно будет бороться, страдать, переживать, чтобы не было наказания этой душе ни во временном измерении, ни в вечном, то осуждение, оно подсознательно хочет этого наказания как доказательство своей правоты. Потому что суд – это то, что выносит приговор в сердце своем. Я считаю, что уже человек достоин. Обличение.

любви забывает обиду, а злопамятный теряет друга. Смотрите, обличение, оно лаконично указывает на проступок, а осуждение, оно драматизирует поступок. Итак, обличать всегда непросто, а вот осуждать очень естественно, потому что это часть нашей плотской природы. Когда высказываются упреки, друзья мои, атмосфера может быть очень напряженной, и большая опасность иметь раздражение, гнев и злость. Помните, что в такой ситуации обличаемый забудет все, что вы ему хотели сказать, и в его памяти останутся гневные слова, повышенный тон, ваше красное или бледное лицо. Поэтому обличение, оно всегда духовно сдержано. Осуждение душевно-эмоционально. Смотрите, да? И не надо прибавлять, да я искренно тут. Вы слышите, как только пошли эмоции от души, то уже здесь работает совсем другой механизм. Итак, мы уже сказали, первая ошибка – это озлобление, это гнев. Вторая – предвзятость. Я думаю, что мы согласимся, что не всегда располагаем полной информацией о человеке, о поступке, и часто делаем неправильные выводы. Поэтому прежде чем обличать, нужно узнать факты. Необходимо удостовериться в том, что я понимаю ситуацию правильно, и что человек, которого мы хотим обличить, действительно виновен. Приведу вам пример предвзятости. Когда вы видите по телевизору, ну в жизни, наверное, вряд ли, но по телевизору точно, вы видите льва, гонящегося за ланью, рвущего ее. Лань очень жалко, правда? А когда птичка принесла червячка птенцам, жалко птенцов. Давайте посмотрим на эту картину. Лев поймал лань, жалко лань. Птичка принесла червячка, бедненькие птенцы. Но, друзья мои, не лев плохой и птичка хорошая. То и другое, и для льва, и для птички пища. И, как говорится, ничего личного. Понимаете? Лев не нарушил ничего в законах своей природы. Но мы, глядя со стороны, осуждаем и льва, а не птичку, которая беспомощных червячков и бабочек крылышками бег-бег-бег-бег наловила целую тонну и скормила своим желторотым птенцам. Нам жалко птенцов. Поэтому мы действительно бываем очень предвзяты, потому что часто мы судим о людях, об их поступках, действительно не всегда не объективно. А обличение – это объективное указание на неверный поступок. Но ни в коем случае не осуждение самого человека и мотивов его поступка. Вы понимаете? Это указание на неверный поступок. Согласитесь, может быть, я скажу то, что не всегда будет сразу принято или понятно, но если отец семейства украдет еду, деньги для того, чтобы накормить своих голодных детей, по факту это воровство. Но будет ли этот поступок равноценен тому, кто украдет просто из профессиональной привычки? Как вы думаете, какой у нас Бог? Как Он судит? Написано, что Бог сердцеведец. И вот Он может включать оправдательные мотивы, действительно, иначе бы никто из нас здесь бы живым не был. Гораздо больше Его видение, естественно, нашей жизни, чем мы собственную видим. Поэтому никогда не судите сердце человека. Поэтому, обличая, мы никогда не должны говорить больше того, о чем сделал человек. Нельзя судить его мотивы. Потому что, как часто бывает, сначала мы указываем на проступок, а затем мы

обвиняем его, говоря, оценивая о его мотивах как неправильных. Как мы учили все время? В душе своей, обличая человека за его проступок, мы должны стараться искать оправдание человеку в его мотивах. Слышите? Это не просто, это искусство обличения. Обличение возможно только по отношению к каждому из определенных поступков, что аргументировано Писанием. Кстати, когда мы обличаем, мы всегда основываемся на чем? На Библии, правда? А осуждение всегда в общих фразах. И часто домыслы и мнения. Третье. Обличая, я думаю, у меня всего 4 будет или 5 пунктов, мы зачастую принимаем свои желания за волю Божию. Это самоправедность. Мы уверены в себе, что именно мы праведны. Назначение обличения не в том, чтобы заставить человека делать так, как нам хочется, и принудить его жить так, как нам кажется правильным. Мы не заставляем принять человека нашу точку зрения, а чтобы человек повиновался воле Божией. Мы не должны забывать, кто мы такие. Мы не всегда помним, что если бы не благодать Божия, мы сами бы могли оказаться в таком положении. И мы склонны забывать, что есть только один враг у душ человеческих, и это не тот человек, которого мы обличаем. Поэтому цель обличения в том, чтобы помочь увидеть человеку, что хочет Бог, чтобы он увидел. Помочь человеку исповедовать свой грех и отвернуться от него. Поэтому обличение всегда основано на искренней молитве и Священном Писании. А вот осуждение, оно всегда завуалировано под праведность, как я уже сказал, в скрытом желании суда над человеком. Обличение стремится исправить и сохранить авторитет согрешившего человека, а осуждение стремится вынести ссор из избы. Итак, обличить значит помогать исправиться, оставаясь при этом другом. Осуждать – это отвергнуть и исключить человека из своих ближних. Четвертое. Грубость и жесткость. При обличении бывает, что Писание люди используют как дубинку, вместо того, чтобы оно было инструментом для вскрытия болезни, руководством к перемене. Особенно бывает жестока женская духовность, как это ни странно. За много сотен лет наблюдения церковной жизни была замечена очень интересная склонность у женщин ужесточать заповеди. Неудивительно, потому что это с Евы началось. Вы помните, да? Когда змей был в саду встречен ею, она сказала змею что? Что Бог сказал не есть и не касаться. Но Бог этого не говорил. То есть она умудрилась ужесточить заповедь, за что и была поймана в словах тут же змеем. То есть прибавила к заповеди того, что в ней не было. Кстати, обратите на это внимание, мы склонны к такому часто поведению. Поэтому очень важно, чтобы наша духовность не была грубой и жесткой, чтобы мы не били ни детей, ни взрослых, в буквальном смысле Библию по голове, чтобы она для нас была лекарством, друзья мои. Писание – это зеркало, в котором должен был человек увидеть самого себя, а не зеркало, которое ему одели на голову, понимаете? Или разбили об его голову. Главная цель обличения – помочь осознать свой грех. Не нужно пугать человека из Писания. Обличение предназначено для выздоровления человека. Дальше.
Последний пункт. Ошибка. Обличая, мы часто ждем немедленной перемены. Почему? Потому что нетерпение. Мы хотим, чтобы тут же изменился человек. Мы не даем возможности Богу произвести свою работу. Кстати, друзья мои, в Писании нигде не говорится, что нам нужно ожидать полного изменения сердца и поведения сразу же после нашего разговора с человеком. Изменение, покаяние – это процесс больше, нежели события, друзья мои. Я вот вспоминаю свою жизнь, многие решения, многие изменения в моей жизни, они не происходили вот так вот мгновенно после того, как кто-то заявил или что-то сказал. Но с годами ты начинаешь понимать и возвращаться к этой мысли, и она тебя вдохновляет совершенно по-другому, нежели была даже отвергаема в начале. От нас требуется призвать человека послушаться Господу и Слову, но не пытаться давить на него, поскольку мы все равно не сможем сделать то, что только Бог может совершить. А часто Господь так и поступает с нами, не давая нам ощутить никакой победы, что именно от наших слов человек изменился, вернулся на правильный путь, покаялся и так далее, потому что мы будем искушены, как мы читали в начале, чем? Гордостью. Я сосуд Божий. Поэтому истинное обличение, оно терпеливо. Оно из сострадания, поэтому мягко, позитивно. И оно верит в грядущее исправление. Не прямо сейчас и здесь. Хотя бывает по-разному. А осуждение торопливо. Потому что оно жестко. Оно настроено скептически, без надежды на перемену. Оно уже сделало свой приговор. Обличение, когда уже успешным можно считать обличение? Когда человек сказал, да, я виноват. Все. Вы слышите? После признания человека в грехе уже достаточно совершена работа. И нужно научиться ждать, пока этот процесс будет задействован. Дать время, понимая, что перемены происходят во времени. Итак, я завершаю. Нам повелено обличать. Но обличение начинается с нас самих. Поскольку мы все, подчеркиваю, боремся с грехом, мы должны начинать с себя. Мы должны убедиться, что победили предвзятость, гнев, нетерпение, самоправедность, обиду, жесткость, грубость и проверить сначала себя. Каждому из нас не мешает сделать такое упражнение, прислушаться к своим словам. Сколько ноток нетерпения и раздражения бывает звучит в них, в домах, в семьях, в общении нашем. Как часто мы произносим то, что движимо нашим эгоизмом, как часто наши слова содержат даже некоторые угрозы, как часто мы напоминаем своим ближним об их прошлых ошибках и прегрешениях и говорим им, вот когда исправишься, тогда поверю. Часто ли мы ободряем, вселяем надежду в их сердца, защищаем их от самих себя, в том числе, не от нас, а их же от них самих. Я думаю, нужно прислушаться к себе и понять, сколько каждому из нас нужно еще прилагать усилий к тому, чтобы наша жизнь соответствовала любви. И как часто, возвещая истину, мы ее искажаем грехом. Но если мы начинаем с исповедания собственных грехов, нам будет намного проще помочь другим покаяться. Мудро используйте слова. Чтобы достичь результата, нужно хорошо подготовиться, молитвенно. Нужно продумать в молитве перед Богом, что я хочу сказать, что я использую в разговоре. Нам нужно просить Господа, чтобы Он помог подобрать именно те слова, которые бы дали возможность передать Его весть. Изучайте Писание, потому что мы обязаны обличать, если кто согрешает, но обличение только на Писании. Оно должно направлять наши мысли. Мы должны знать, что Библия говорит по данному вопросу конкретно.
И помните, что все предваряет молитва. Обличение – это не осуждение, не приговор, а призыв следовать за Господом. Да поможет нам Господь, братья и сестры, и я верю, что Он одержит победу в наших сердцах, в войне, в битве за наши сердца, чтобы они были не каменистой пустыней, а садом, где приносятся добрые плоды, где семена Слова Божьего производят неизменную праведность. Аминь.

0: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне, в час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне напомнил другу, чтоб он сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь, может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я могу к тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих благословений освежает блеклую листву и снимает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе, посещай и дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле.
2: Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

И передача «Это интересно». Овцы получают воду в основном из трех главных источников – росы на траве, глубоких колодцев или родников и рек. Большинство людей не знают, что овцы могут месяцами жить и при этом не пить воду. Но при условии, что погода не слишком жаркая, и пастбища каждое утро влажны от росы. Я очень хорошо помню одно впечатляющее событие. Я стоял под палящим солнцем Африки и смотрел, как туземцы вели стада к водоемам их владельца. Некоторые из этих поилок были громадными, вырубленными рукой человека пещерами из песчаника. Они были похожи на большие, высеченные из горной породы помещения. К водяным корытам были приложены мостики. Стада шли вниз к этим глубоким водоемам, где их ожидала холодная, прозрачная, чистая вода. Внизу стоял пастух и, сняв с себя всю лишнюю одежду, черпал воду для своего стада. Это была тяжелая и утомительная работа. Пот струей стекал с его тела, так что даже кожа блестела. Когда я смотрел, как животные утоляли свою жажду у тихих вод, я по-новому понял, что благополучие овец зависит от прилежности владельца пастуха. Овцевод хорошо знает, что лежащая на спине овца беспомощна, близка к смерти и со всех сторон подвержена нападению. Такие овцы доставляют ему много проблем и беспокойства, поэтому он всегда должен быть начеку и следить за своими овцами. Даже самая крупная, жирная, крепкая и иногда здоровая овца быстро может стать кандидатом в смертники, если лежит на спине. В действительности же самые жирные овцы чаще всего оказываются на спине. Это происходит следующим образом. Тяжелая жирная или долго не стриженная овца ложится в маленькую лощину или углубление. Может быть, она немножко повернется на бок, чтобы вытянуться и отдохнуть. При этом центр тяжести ее тела неожиданно перемещается, и овца до того момента переворачивается на спину, пока ее ноги больше не касаются земли. Она, вероятно, впадает в панику и начинает махать ногами. Но из-за этого ее положение еще больше ухудшается. Наконец, она теряет всякую возможность опять подняться на ноги. В то время она лежит и пытается подняться. В ее рубцах образовываются газы. Они расширяются и сокращают кровообращение, так что кровь не может больше попасть в ноги. При сильной жаре и на солнце овца может скончаться в течение нескольких часов. А если прохладно, облачно или идет дождь, она может пролежать в таком положении даже несколько дней. У меня обычно уходило несколько часов на поиски убежавшей овцы. Часто я находил ее где-нибудь вдалеке, беспомощно лежащей на спине. Тогда я бежал как только мог, чтобы ей помочь, так как каждая минута была дорога. В моем сердце при этом появлялось смешанное чувство страха и радости, страха, что может быть уже поздно, и радости, что я ее вообще нашел. Как только я подбегал к этой овце, моя первая мысль была быстро поднять, и я нежно поворачивал ее на бок. Благодаря этому немного уменьшалось давление газа в рубцах. Если овца уже долгое время лежала на спине, мне надо было сначала поднять ее, чтобы суметь поставить на ноги. При этом я становился над овцой, держал ее прямо, зажав между ногами, и массировал ей ноги, чтобы опять восстановить циркуляцию крови. Это часто занимало много времени. Когда овца снова пыталась идти, она обычно шаталась, спотыкалась и опять падала. Все это время, пока я трудился над пострадавшей овцой, я ей ласково приговаривал: «Когда же ты, наконец, научишься стоять на ногах? Я ведь так радуюсь, что нашел тебя в этот раз, проказница!» Так или иначе, продолжался разговор.
Он всегда велся на языке, который выражал любовь и упреки, сочувствие и выговор. Постепенно овца приобретала равновесие и могла ходить лучше и уверенней. Наконец она подпрыгивала и присоединялась к другим. Весь страх и смертные опасения улетучивались. Как только я замечал, что овца часто падает на спину из-за своего тяжелого шерстяного покрова, я тут же принимал меры по оказанию помощи. При первой же возможности остригал ей шерсть. Стрижка — отнюдь неприятная работа. Овцы неохотно на это идут. А для пастуха это означает усиленный труд. Однако это необходимо. На овцеводческих фермах Палестины и на востоке США все деятельные пастухи стараются на все лето увести свои стада на отдаленные летние пастбища. Часто это требует много времени. Овцы идут вперед медленно, по пути пасутся и поднимаются в горы по мере того, как тает снег. До позднего лета они остаются далеко вверху, на отдаленных альпийских лугах, выше уровня лесов. А когда осенью выпадает первый снег и высокие вершины начинают сверкать белизной, пастух должен спускаться со своим стадом на ниже лежащее пастбище. Каждый пастух, знакомый с пласкогорьем, знает об этом. Осторожно, но настойчиво он будет вести стадо по тропе, вьющейся через темные долины вверх. Мы не должны упустить, что в этом стихе сказано: «Если я пойду и долиною смертной тени». У подножия каждой горы есть долины. Горные склоны, пересеченные глубокими ущельями, расселинами и оврагами. Самый лучший путь к вершине горы всегда ведет через эти ущелья и долины. Овец водят в горы через долины и ущелья еще и по другой причине. По этим тропам не только сравнительно легче подняться, но там можно найти и больше воды. На всем пути в горы встречаются источники, ручьи, речушки и даже тихие пруды. Долгое хождение в летние месяцы может стать утомительным и напряженным. Стада страдают от сильной жары. Как они тогда радуются тем многочисленным водным местам, которые находят в долине и в которых могут освежиться. И я помню, как однажды через наш район вели на летнее пастбище стадо более чем 10 тысяч овец. Владельцы пришли к нам и попросили разрешения напоить овец у протекающей мимо нашей фермы реки. Бедные животные буквально побежали к берегу реки, чтобы утолить жгучую жажду. Только в нашей долине было для этого достаточно воды. С какой радостью мы разрешили им воспользоваться нашей водой. Пастух озабочен поисками не только достаточного количества воды, но и как можно лучшего корма для овцематок и их ягнят. Самые сочные луга в долинах в основном находятся вдоль ручья. Здесь на пути к горным пастбищам овцы могут в волю пастись. Опытный пастух знает, что в таких испещренных расщелинами скалах живут хищные звери — волки, медведи, пумы — и из своего укрытия могут напасть на стадо. Он также знает, что в таких узких долинах часто случаются неожиданные бури или наводнения. Тогда вода стремительными потоками хлынет в долину. Еще одну угрозу представляют неожиданно выпадающий град, ливни или метели, которые несутся с горной вершины вниз через долины. Если овцы долгое время пробудут под ледяным дождем, это через короткое время может стать для них смертельным. Овцы — очень нежные животные и легко восприимчивы к простудам, к воспалению легким и другим заболеваниям дыхательных органов. Если пастух разрешает сыну помогать пасти стадо, тот ищет себе сначала посох и дубинку, которая точно соответствует его росту и силе. Он идет в лес, выискивает молодое деревцо,
выкапывает его и обрезает его с большой любовью и осторожностью. Широкий нижний конец обрабатывается в гладкую круглую головку, а ствол деревца обрезается так, чтобы он точно подходил для руки владельца. После обработки пастушок часами тренируется, пока не научится ловко пользоваться этой дубинкой и бросать ее с самой большой меткостью. Она будет главным защитным оружием как для него самого, так и для овец. Ребенком я часто наблюдал за туземными мальчишками, когда они устраивали соревнования, чтобы установить, кто дальше и четче всех бросит дубинку. Трудно поверить, каких результатов можно было бы достичь с помощью этого оружия. Оно становилось неотъемлемой частью владельца и являлось символом его силы, власти и авторитета в каждой трудной ситуации. Он надеялся, что в случае опасности эта дубинка защитит его и стадо. Кроме того, она служила для того, чтобы вернуть назад убегающих от стада овец. Но посох или дубинка пастуха служат еще для одной интересной цели. Пастух пользуется ими и для того, чтобы обследовать и посчитать овец. В ветхозаветнем изложении это звучит так: «И проведу вас под жезлом» Иезекии 20:37. Это означало не только быть под авторитетом и наблюдением владельца, но и тщательно обследоваться. Овца, прошедшая под посохом, была посчитана и обследована для уверенности, что она ни в чем не нуждается.

0: Мы ждем дождя, когда польет он поздний и оросит засохшие места. Мы силы свыше все у Бога просим, но чьи ж слова откроют небеса. Мы ждем дождя по слову Иоиля. Он предназначен для последних дней, а Духа Божия изольется сила на старцев, юношей, рабов и на детей. Мы ждем дождя, обещанного Богом, пустынный зной нам высушил сердца, осталось сил у каждого немного. Дождя, дождя, об этом грусть лица. Мы слышим его шум пока лишь где-то, а наше небо без желанных туч. Когда ж подует благодатный ветер, и мы воскликнем, наш Господь могуч. Страна наша, большущая пустыня, живущим нужен вод живых поток, чтоб мир безбожный не топтал святыню и веры не губил живой росток. Во время Илии, его молитве, внимало небо и предвечный Бог, вступал с Ахавом он за правду битву, и обличать, и побеждать он мог. Но кто ж теперь пойдет, как он, на гору, молясь, скорбя за этот грешный дом? И кто же будет 7 раз бегать к морю, чтобы увидеть облачко в ладонь? Полейся ж дождь обильными ручьями, поди росой Господня благодать. Мы ждем дождя, мы смотрим ввысь годами, и долго ли еще придется ждать? Дай Бог увидеть каждому глазами, как будешь ты спасать и врачевать. Излей же силу, одари дарами, и не замедли дождь с небес послать. Не знаю, как будем мы молиться, как Илия, а может, как Ахав, пока земля стоит и день твой, Боже, длится. Услышь, как Илию ты услыхал.
1: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Так продолжалось всю зиму. Флоренс израсходовала очень много денег. И хотя порой она была жестокой и суровой, доктора и офицеры поддерживали и любили ее так же, как и больные в палатах. Невозможно было представить без нее госпиталь. Теперь, с приходом весны, она сама решила поехать туда, где шли бои, и посмотреть, как обстоят дела в других госпиталях. Она посетила Севастополь и Балаклаву. После теплых приветствий солдат Флоренс спрыгнула с пушки и попросила показать ей госпиталь. Она была удручена увиденным. Не хватало продовольствия, медикаментов и медицинских препаратов. Сиделок было мало, и они совершенно выбились из сил. Те, кто отвечали за это, казалось, ничем не могли помочь. У них в отчаянии просто опускались руки. Осматривая палатки, предназначенные для госпиталя, Флоренс становилась все мрачнее. Офицеры-медики молча ходили за ней, пока она не заговорила с ними. «Это просто ужасно. Неудивительно, что здесь умирает так много солдат. Это просто недопустимо». Доктора только пожимали плечами. «Мы делаем все, что в наших силах». «Вздор», — ответила Флоренс. «Надо проявить больше сообразительности». По крайней мере, можно навести чистоту. Она огляделась вокруг. Я займусь этим сама. Доктор Джон Холл, старший офицер, ответственный за медицину в Крыму, изменился в лице. «Ничего подобного», — ответил он. «Вы можете командовать Скутари, но здесь вы будете делать то, что скажу вам я. Я здесь распоряжаюсь, и я не потерплю ваших приказов и претензий. Вы не будете больше входить в эти палатки без моего разрешения. А сейчас, пожалуйста, выйдите отсюда». Флоренс не стала спорить. Она не сомневалась, что выиграет и это сражение так же, как выиграла в Стамбуле, но на это понадобится некоторое время. Она должна написать письмо Сидни Гарберу и попросить его обратиться к доктору Холлу от имени военного министерства. Вернувшись в палатку, она сразу начала составлять это письмо. Прошло несколько дней, и по лагерю поползли ужасные слухи. Над палатками нависла тишина, и солдаты неслышно делали свою работу. Казалось, что проиграна война. Мисс Флоренс умерла. Этот слух дошел до Скутари. Многие писали об этом в письмах, и эта новость распространилась в Англии. И хотя это была неправда, до правды было недалеко. Посещая госпитали, Флоренс заразилась ужасной болезнью — крымской лихорадкой, да так серьезно, что доктора не думали, что она выживет. Напряженная работа и бесконечные заботы очень ослабили ее организм, и казалось, что жизненные силы ее оставляли. Все жили в напряженном ожидании. В Англии незнакомые люди спрашивали друг у друга на улицах последние новости о ней. Два или три раза в день королева Виктория посылала в министерство

лорд Рилган. И спустя минуту он уже сидел возле ее постели. Она улыбалась и пыталась что-то говорить, но доктор не позволял ей. В этот вечер лорд Рилган сообщил в Лондон, что кризис миновал, температура упала, и дело идет на поправку. Флоренс начала выздоравливать, и не последнюю роль в этом сыграли любовь солдат, длинные письма друзей, королева Виктория, которая интересовалась ее здоровьем и благодарила за ее работу. И, наконец, приказ, который был разослан во все подразделения армии Крыма о том, что она отвечает за обеспечение госпиталей с сиделками, и никто не должен препятствовать ей в этой работе. Все это способствовало быстрейшему выздоровлению. Как только ей стало лучше, она снова приступила к работе. Писала письма и рапорты, встречалась с сиделками и докторами, давала распоряжение. Когда она была в силах выходить из дому, ей дали специальный экипаж, чтобы она могла ездить, не утомляя себя верховой ездой. Самая трудная часть работы осталась позади, но были и другие заботы, в основном о сиделках и солдатах. Однажды в ее дверь постучали. «Войдите», — пригласила она. Вошел сержант. «Я хотел бы поговорить с вами», — сказал он застенчиво. «Догадываюсь», — сказала она не без иронии. «Так в чем дело?» «Я хочу жениться на одной из ваших сиделок». Флоренс поднялась со стула. «Мой дорогой друг», — сказала она, — «вы уже четвертый за сегодняшнее утро. Кто приходит ко мне с такой целью? Надеюсь, вы хотите жениться не на одной и той же особе». «Послушайте, сержант, мы приехали сюда, чтобы ухаживать за ранеными, а не выходить замуж. Вот вы и ваша избранница, когда вернетесь в Англию, можете делать все, что вам заблагорассудится. Но пока она здесь, она будет выполнять свой долг». Но это не шло ни в какое сравнение с одним турком, который пришел как-то к Флоренс и спросил, не может ли он купить у нее самую толстую сиделку. «Купить сиделку?» — воскликнула Флоренс в замешательстве. «Для чего?» «Чтобы сделать ее своей женой», — объяснил он. «А разве вы еще не женаты?» «Почему не женат?» «Женат, но я хочу еще одну жену. У меня их только три, но ни одной такой толстой, как ваша сиделка». К концу своего пребывания в Крыму Флоренс уже меньше проводила времени в госпиталях, работа которых была хорошо поставлена, а больше помогала солдатам организовывать их досуг. По ее требованию были закрыты пивные лавки, и вместо них открыли школы и кофейни. Она организовала пересылку денег солдатским семьям. Флоренс доказала, что солдаты не грязные и пьяные творения, как их обычно представляют, а хорошие и добропорядочные люди. Просто надо было создать им нормальные условия. Но вот пришло время Флоренс возвращаться домой. По этому поводу в Англии строили различные планы. Правительство предложило помпезно доставить ее домой на военном корабле. В каждом порту, куда заходил корабль, были организованы приемы. Флоренс не хотела шумихи. Она делала то, к чему ее призвал Бог, и ей ничего не надо было взамен. Она не любила многолюдные собрания, где ей надо было что-то говорить. Она считала, что такой прием надо оказывать солдатам, которые сражаются на поле боя, а не ей. Августовское утро 1856 года застало Флоренс в Дербишире, в поместье Лихарст. Прошло 2 года с тех пор, как Флоренс уехала в Крым. Они говорили о ней, гадая, когда она приедет домой и пригласят ли их в Лондон на официальный прием. Издалека донесся гудок паровоза, прибывающего на станцию, и они увидели, как клубы дыма из его трубы поднялись над деревьями.

комнате внизу сидела экономка и что-то шила. Время от времени она поглядывала в открытое окно, из которого был виден парк и зеленое поле, отливающее позолотой под солнечными лучами. Вдали показалась одинокая фигура женщины. Экономка отложила свое шитье. Хозяева никого не ждали, и она гадала, кто бы это мог быть. Когда женщина подошла ближе, и экономка разглядела ее, одетую в черное платье с большим саквояжем в руке, она сказала себе: «Не может быть!» Затем бросилась к двери, подметая длинными юбками ковры. Громко постучав, она стремительно вошла в комнату, в которой были Натингейлы. «Миссис Натингейл! Мисс Патти! Мисс Флоренс приехала! Она приехала на поезде и сейчас идет по дороге!» Флоренс не была сентиментальной или легко возбудимой особой и, как правило, не теряла контроль над собой. Как-то вскоре после того, как она вернулась в Англию, она вошла в комнату Фанни. В дрожащих руках она держала письмо. Флоренс всегда получала огромное количество писем, и мать думала, что это обычное письмо, пока не взглянула на лицо дочери. «Флоренс, что с тобой?» — спросила она, вставая к ней навстречу. «Что-то очень важное?» «Как мне добраться до Балморала?» «Балморала?» — переспросила Фанни с удивлением. «Я не знаю точно. Наверное, часть пути — поездом, затем в карете». «Почему Балморал? Это городок, в котором отдыхает королева?» «Да», — ответила просто Флоренс. У Фанни перехватило дыхание. «Флоренс?» — спросила она. «Неужели ты хочешь сказать, что собираешься встретиться с королевой?» «Да», — ответила Флоренс, рассеянно улыбаясь. «В этом письме меня приглашают в Балморал на встречу с ней». Она присела на венский стул. «Я не могу в это поверить, мама. Она посылала мне через Сидни Герберта весточки, но встретиться лично — это совсем иное дело». «Это прекрасно», — сказала Фанни, направляясь к двери. «Тебе надо приодеться во что-нибудь новое». Она открыла дверь и крикнула: «Патти, иди сюда! Флоренс собирается ехать к королеве». Когда Флоренс приехала в Лихарст, она была не совсем здорова и нуждалась в отдыхе. Работа в Крыму чуть не убила ее, и до конца своей жизни она так и не смогла полностью поправить свое здоровье. Поездка в Балморал, до которого она добиралась поездом, а затем каретой, утомила ее. Хоть она и относилась ко всему очень спокойно, но это событие ее взволновало. Она гадала, как же выглядит королева, и вспоминала то время, когда видела ее первый раз с молодым мужем принцем Альбертом. Королева была очень любезна с Флоренс. Она предоставила ей карету, в которой Флоренс ездила осматривать как будто сошедшие со страниц сказок замки, разбросанные по всей Шотландии. Не забудет она и тот момент, когда королева в ожидании ее сидела, выпрямившись на софе. А принц Альберт, прекрасный и полный достоинства, стоял рядом с ней. И как только Флоренс вошла, он поднялся к ней навстречу. «Моя дорогая мисс Флоренс», — сказала королева, — «этого момента я ждала очень давно». Она указала ей на место рядом с собой. «Альберт, пусть Флоренс сядет здесь, чтобы нам было удобнее разговаривать. Я хочу узнать побольше о ее работе. Расскажите мне, какими были больницы, прежде чем вы навели в них порядок». Через несколько минут Флоренс полностью справилась со смущением и отвечала на многочисленные вопросы. Из вопросов королевы было видно, что она внимательно следила за ее работой.
Люди очень любят вас, миссис Флоренс. Повсюду распространяется ваше изображение. И даже китайские украшения, которые сейчас продаются тысячами, не могут соперничать с ними по красоте», — рассмеялся принц. «Для вас организован специальный фонд. Люди разных сословий вносят в него деньги. Мне говорили, что все солдаты в армии пожертвовали свое дневное жалование. Что вы намерены с ними делать?» Перед возвращением Флоренс на родину в Англии был основан благодарственный фонд. Ей сначала хотели сделать подарок, но там скопилась такая большая сумма, что ее попросили взять эти деньги и распорядиться ими так, как она считает нужным. Она, конечно, думала, куда их лучше применить. На себя она не хотела тратить, так как полагала, что у нее достаточно своих денег. «Я не знаю, Ваше Величество», — ответила она. «Это большая сумма, и я пока не знаю, как ее лучше использовать. Мне сказали, что в этом фонде более 45 тысяч фунтов стерлингов. Вы не можете ничего лучшего придумать, как снова раздать их», — предложил принц Альберт. «Бог мне покажет, что сделать с этой суммой, когда придет время», — ответила скромно Флоренс. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан-Эдуф. Писание Давида для изучения. Когда он воевал с Сирией Месопотамской и с Сирией Цованской, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соленой, «Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам». Ты потряс землю, разбил ее. Исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня». Бог сказал во святилище Своем, «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов, размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Моав — умывальная чаша моя, на Едом простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская». Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу. Он низложит всех врагов наших. Псалом 60-й. Начальнику хора на струнном орудии Псалом Давида. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под покровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его, и я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день. Псалом 61, начальнику хора Идифумова, Псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ! Надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета. Сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели души моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста, говорящие неправду. Псалом 63. Начальнику хора псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них, и убоятся все человеки, и возвестят дело Божье, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем. Псалом 64. Начальнику хора псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня, ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее. Венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук. Источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом. Восклицают и поют. Псалом 65. Начальнику хора песнь. Воскликните Богу вся земля! Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, так веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал, внял голос умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Псалом 66, начальнику хора, на струнных орудиях, песнь, псалом. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. В отрогах Гессарского хребта есть угольная гора Арарат, которая горит вот уже 2000 лет. Причина, вызвавшая пожар, давно забыта под пеплом столетий. Но огненный кратер становится все шире. Говорят, что сейчас его площадь свыше 25 квадратных километров. Огонь не затухает, потому что дожди постепенно размывают породу и открывают доступ воздуха к новым слоям угля. Эта иллюстрация обратила мое внимание на другой пожар, бушующий в человеческих душах – пожар осуждения. Пожар, уничтожающий хорошую репутацию, искренние отношения, добрые намерения. Посредством словесных потоков недоброе отношение к кому-то передается от человека к человеку, зажигая огнем предвзятости все новые и новые территории в людских сердцах. И масштабы этого бедствия намного превосходят то, что происходит на горе Арарат. Мы привыкли, и это правильно, рассматривать грех применительно к конкретной личности. Обычно мы говорим: «Этот человек согрешил таким-то и таким-то грехом», например, сквернословием. Но есть такие грехи, которыми согрешают практически все. Библия очень много говорит о народе израильском и часто осуждает его за идолопоклонство. Этот грех в определенные периоды истории вырастал до масштабов национального бедствия. За это Бог наказывал свой народ междоусобными войнами, бедностью, пленом и даже рассеянием на многие годы. Подобные грехи, которыми согрешает весь народ и за которые Бог наказывает весь народ, можно найти и во многих странах. На мой взгляд, такими грехами являются пьянство, оккультизм, осуждение. На последнем мы и остановимся сегодня более подробно. Любой грех, как личный, так и всенародный, как малый в наших глазах, так и великий, крайне опасен. Во-первых, согрешающий подлежит справедливому осуждению и наказанию со стороны Бога. Во-вторых, человек, совершающий грех, становится рабом греха и уже не в силах освободиться от него, даже если он того и захочет. Иисус Христос сказал по этому поводу так: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Кроме двух названных причин, национальный грех опасен еще по крайней мере по двум основаниям. Во-первых, от него страдает вся нация, то есть все общество несет на себе бремя последствий такого греха, а также Божье наказание за него. Возьмем, к примеру, грех пьянства. Не страдают ли от него семьи алкоголиков, сотрудники на работе, люди, оказавшиеся инвалидами по вине пьяных водителей? И это ведь не единичное явление. Мы встречаем все это на каждом шагу. Вторая и еще более опасная причина в том, что со временем люди привыкают к последствиям этого греха и перестают их замечать. Грех есть, но он как бы и не грех, ведь все его делают. И так как все от него страдают, складывается впечатление, что так и должно быть. Ведь не с чем сравнивать. Все так живут, все с этим мирятся. Грех узаконивается и становится нормой жизни. И только кто-то извне может открыть нам глаза на эту проблему, так как мы ее больше не видим. Последствия греха осуждения проявляются практически у всех, независимо от возраста, пола или образования. Если человек подвергался недоброжелательному отношению в семье, школе, на улице или в обществе, неважно где, последствия эти будут проявляться. И чем больше было осуждение,

прощены будете. Давайте, и дастся вам, мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной, отсыплют вам в лоно ваши. Ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам». Сказал также им притчу: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но, усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну щепку из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазу? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть щепку из глаза брата твоего». Суд, судья, осужденный, осуждать, обсуждать, пересуживать — это однокоренные слова, корень которых — слово «суд». Вышеуказанный текст из Писания учит нескольким важным вещам. Во-первых, мы не имеем права судить и осуждать, то есть выносить приговор для других людей. Мы не знаем всех обстоятельств и мотивов происходящего, поэтому наши осуждения, как правило, окажутся неверными. Зная это, Бог предлагает нам совершенно иной подход — милосердие, и учиться этому мы можем у Него. Каждый человек ежедневно получает множество милостей от Творца. Осознав это, пророк Иеремия воскликнул: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Во-вторых, Писание учит, здесь работает незыблемый закон сеяния и жатвы. «Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам». Как мы относимся к окружающим людям, так будут относиться и к нам. И еще одно. Если нам кажется, что у кого-то есть недостаток, нам следует сразу же проверить себя самого. «И что ты смотришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь?» Щепка и бревно, как известно, из одного и того же материала. Часто недостатки, которые мы замечаем в окружающих, есть и в нас, только еще в большей мере. Иными словами, помочь человеку исправить недостаток может лишь тот, кто сам был в таком положении и решил эту проблему в своей жизни. Если же подобные трудности вам на пути не встречались, благодарите за это Бога и молитесь за того, кто переживает, но не спешите давать советы. Есть еще несколько важных моментов, которые помогут нам общаться, не осуждая. Никогда не говорите об отрицательных сторонах человека у него за спиной. Учитесь замечать положительные качества в людях. Ободряйте людей за то хорошее, что они делают. Заметив какую-то проблему в человеке, не обсуждайте ее с другими людьми, но попробуйте лично поговорить с этим человеком. Если не получится, просто молитесь за него. Не следует делиться молитвенной нуждой о проблемах человека без его на то согласия. Всегда отделяйте грех от грешника, действия человека от его личности. Поступки человека могут подлежать осуждению, но личность неприкосновенна. Так поступает наш Господь Иисус. Он ненавидит грех, но ради спасения человеческих душ пожертвовал своей жизнью. «А как же быть с обличением?» — спросит кто-то. «Должны ли мы указывать людям на их грехи?» И да, и нет. Словарь определяет слово «обличать» следующим образом: разоблачать, вскрывая неблаговидное, вредное, преступное, сурово порицая. В широком смысле обличать мир в грехе — это работа Святого Духа. Он может делать это лично, в сердце человека, может использовать для этого Писание и в отдельных особых случаях нас, верующих людей. Случаи эти четко оговорены в Библии. Их всего три. Первый, когда наш ближний согрешил лично против нас, тогда мы имеем право обличить его. Об этом говорит Иисус в Евангелии от Матфея: «Если же согрешит против тебя

брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Второй случай – это особое полномочие, данное пасторам обличать верующих, которые нарушают принципы Слова Божьего и тем самым грешат. Библия много говорит об этом, а мы приведем лишь одну цитату из первого послания к Тимофею. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Третий случай имеет отношение к проповеди Евангелия и обличению среди неверующих с целью призвать их к покаянию. Здесь следует вспомнить хотя бы проповедь Петра в день Пятидесятницы. Он обличил иудеев в распятии Мессии. В результате многие из них пришли к вере во Христа и покаялись. Как мы уже говорили, грех осуждения сильно ранит человеческую душу. Если вы чувствуете на себе его последствия, такие как комплексы, отсутствие инициативы, недружелюбие, страх делиться своими чувствами и мыслями, хочется сказать следующее. Вы не единственные, кому это пришлось перенести. Большинство людей постоянно сталкиваются с этим. Основывайте свою значимость не на своем впечатлении о себе и не на мнении других, но на Слове Божьем. Помните, вы важны для Бога. Его Сын Иисус Христос умирал на кресте и за вас. Вы бесконечно дороги Ему. Не забывайте также, что кроме ваших слабостей у вас есть много сильных сторон. Помните всегда, что есть люди, которым труднее, чем вам. Проявите к ним внимание и заботу. Это поможет вам вернуть утраченное достоинство. Если же вы не в силах сами победить последствия греха осуждения, примите сегодня решение поделиться своими чувствами с пастором вашей церкви или опытным христианином. Хочу закончить словами апостола Павла из послания к римлянам. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату повод к преткновению или соблазну». Не осуждайте тех, кто вас обидел, и тех, кто на вас смотрит свысока. Быть может, вы и сами шли, не видя, что чьи-то чувства задеваете слегка. Не осуждайте тех, кто вас не понял, и не судите тех, кто предал вас. Ведь жизнь без них у вас будет спокойней, без фальши, лжи, заботы напоказ. Не осуждайте тех, кто вас обидел, но помните всех тех, кто вам помог. Нам не дано все наперед предвидеть. Быть может, это ценный был урок. Не мстите тем, кто вас в беде оставил, а обнимайте крепко тех, кто рядом был. Нет в этой жизни точных для всех правил. Но не расходуйте напрасно вы свой пыл. Пусть истинных друзей на свете мало. Не обижайтесь на всех тех, кто вас отверг. Это вам жизнь искусно показала, кто был чужой, а кто родной вам человек. Не осуждайте тех, кто вас обидел. Попробуйте простить и осознать. Ни капли радости нет в том, кто ненавидит, но есть любовь у тех, кто может отпускать. Не осуждайте тех, кто делал больно. Оставьте в прошлом их обида, тяжкий груз. Но постарайтесь не задеть невольно тех, кто был рядом, не скрывая чувств. Почаще их за все благодарите, за свет улыбок и тепло их добрых глаз. И просто, радуясь всему, что есть, живите. Тогда и счастье будет жить у вас.

Дух Святой, Утешитель, я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое. Может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и смывает пыли наслоение, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.

тяжелые пытки терпела. Душа за прожитую жизнь с тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, в эти дни.

моя тяжесть слегла. Прошу, мой Господь, за друзей, за тех, кто остались стали, не принявши слова спасения. Прошу.

С тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, в эти дни. Коснулся ты нежно так сердца, я плакал.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Это знаменательный день сегодня для Церкви Христовой, для нас с вами день, когда мы празднуем сошествие Духа Святого на эту землю. И я хотел бы поздравить всех нас, себя и вас с этим праздником, с этим особенным переживанием Божьей работы в жизни человека. Обратите внимание на то, что если Бог совершал какие-то значимые действия в жизни своего народа или в жизни отдельных людей, то люди ставили жертвенник Богу, а Бог иногда требовал от людей праздновать то, что Он делает. И вот то, что происходит до сих пор в духовном мире, когда мы хотим отдать Богу славу за то, что Он совершил, мы и празднуем, и приносим Ему жертву. Самая лучшая жертва, мы с вами знаем, это жертва уст наших, плод наших уст, прославляющих имя Его. И более того, скажем, уста наши от избытка сердца говорят. И если уже на устах хвала Богу, то значит человек сам наполнен этой хвалой. Я верю, что в нашей жизни это так. Поэтому, друзья, проследить Божью работу в жизни человечества и в жизни каждого из нас мы можем, даже опираясь на те праздники, которые Бог установил для празднования. Мы не будем брать ветхозаветную историю празднования праздников, мы возьмем только вот то, что нам близко, то, в чем мы находимся, то, что есть и в Новом Завете, и в нашей с вами христианской практике. Мы празднуем с вами 4 основных праздника. И эти праздники очень ярко показывают силу Божьей работы по отношению к человеку. Может быть, в церковной истории больше каких-то отдельных специфических дат, мы обращаем внимание на какие-то события, но глобально мы празднуем 4 праздника – Рождество, Пасху, Пятидесятницу и праздник Жатвы. Друзья, о чем нам говорят вот эти вот дни? И на фоне вот этого общего рассуждения мы будем с вами в большей степени говорить о дне Пятидесятницы. Когда мы празднуем праздник Рождества, мы говорим о том, что родился младенец, ставим сценки разного рода, пантомимы, представления, проповедуем, поем о Рождестве. И для нас это предмет особого восторга Божьей работой. Но у меня вопрос, до конца ли мы понимаем смысл, который Бог вложил в празднование Рождества. И когда было слово сказано Марии, и слово сказано для нас с вами, написано в Евангелии от Матфея, что дева родит, примет сначала, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. И там дается очень конкретное указание на то, как Бог смотрит на Рождество. Там написано, что значит с нами Бог. Друзья, когда я это читаю, рассуждаю об этом, какой-то особый восторг приходит. Это не просто рождение младенца. Это Бог с нами. Это Его присутствие на земле, в жизни каждого человека, моей и твоей. Когда мы празднуем праздник Пасхи, друзья, опять же, мы говорим об Иисусе, мы говорим о страданиях, мы говорим о том, насколько тяжел был грех этого мира. Сила и глубина Божьей любви открываются в этом празднике. Мы говорим о смерти, распятии смерти Иисуса, говорим о воскресении. И нас восхищает этот праздник. Совсем недавно мы праздновали, говорили: «Христос воскрес», отвечали: «Воистину воскрес». Как Бог смотрит на это действие? Как в Его глазах выглядит вот эта вот работа по отношению к человеку? Написано: «Не знавшего греха Иисуса, Он сделал для нас жертвою за грех». Друзья, в Божьих глазах сам Бог пришел в Сыне Своем Иисусе для нас. Для того, чтобы ты не погиб. Для того, чтобы я не погиб. Для того, чтобы избавить человечество от тяжести греха. Он не просто с нами, когда был рожден, но Он пришел для каждого из нас. Это не так просто. Мы празднуем Пятидесятницу, друзья. О чем говорит Пятидесятница? восхищает нас и в этом смысле Божья работа. Мы говорим, сила Духа Святого открылась настолько чудодейственным образом, как бы шум, как бы от несущегося ветра, языки как бы огнен. Это, естественно, было таким сильнейшим духовным переживанием. Наполнило горницу. Люди из немощных стали сильными, из боязливых стали смелыми. Церковь родилась на этой земле. Мы говорим, настолько сильное проявление Божьей работы. И это правда. Как Бог смотрит на этот праздник? Описание говорит, что мы пребываем в Нем, и Он пребывает в нас. И узнаем мы это из того, что Он нам дал от Духа Своего. Посмотрите, друзья, на что обращает Бог особенно внимание, когда написано в Библии, Он говорит о Пятидесятнице. Бог в нас. Не просто с нами рожден. Не просто для нас пришел, пострадал, умер и воскрес. Но Он еще и в нас живет. И мы на это сделаем сегодня больше ударения. Но чтобы закончить всю эту красивую картину Божьей славы в жизни человечества, друзья, мы движемся еще к одному празднованию. В этом году это будет традиционное празднование, но в конце времен нас ожидает еще один величайший праздник, который назван жатвой. Это праздник, когда второй раз Христос придет на землю, придет в славе, придет в силе, придет как тот, кому покорится все, небесно-земное и преисподнее. Он придет и возьмет серп в руку свою и пожнет жатву. И это будет не так просто. Это будет не для того, чтобы напугать людей. Мы иногда говорим об этом, а люди пугаются. Конец времени, Господь придет, разделит угодных на неугодных. Овец отделит от козлов, как в притче написано. Друзья, не только для предупреждения, не только для страха, не только чтобы закончить земную историю, но что меня больше всего восхищает, если мы умерли со Христом, написано, то веруем, что однажды, когда Он придет, когда Он пожнет свою жатву, написано «жить». Будем с Ним. И апостол Павел говорит, мы благодушествуем и желаем лучше. Что мы желаем лучше? Не на этой земле. Мы желаем и ждем этой жатвы, когда мы выйдем из тела и водворимся у Господа. И знаете, друзья, если Рождество, Пасха и Пятидесятница, Бог был для нас три раза, не так просто. Опять же, три – это условно, три ярких таких действия. Друзья, не так просто. Знаете, для чего все Бог это совершил? Для того, чтобы нас взять к себе. Для того, чтобы мы с Ним были. И вот поэтому, когда мы говорим о Божьей работе, друзья, это должно вызывать в нас особенный трепет. Не то торжество, которое иногда люди пытаются из себя показать. Бог все для нас делает. Нет, друзья, трепет. Он послал Своего Сына, Он Сам пришел для нас, чтобы мы с Ним были. И это очень сильное проявление Божьей любви, заботы и Его плана для человечества. Так чем отличается праздник Пятидесятницы? Мы сегодня, друзья, говорим о Пятидесятнице. Чем отличается этот праздник? Почему на фоне других мы так ярко выделяем сошествие Духа Святого? Обратите внимание на то, что когда происходили события Рождества, Господь Сам совершал свою работу. Он Сам наполнил Марию Духом Святым. Он Сам определил Иосифу не отпускать Марию. Он послал ангелов. Он Сам поставил звезду на небе. Он все делал Сам. И задействовал отдельных людей для того, чтобы совершить свою работу. Он ее совершил, Рождество произошло, и это было один раз, и больше такого не повторится. Библия говорит, говорил многократно Бог, многообразно, в пророках, но в последние дни Он говорил в Сыне. Когда происходили события Пасхи, опять же мы понимаем, Господь все Сам совершил. И Он взял Своего Сына, послал на ту землю, Он задействовал определенных людей, даже самых неприглядных, Он задействовал предателей, Он задействовал воинов, первосвященников, Он задействовал учеников. Было много явлено чудес и знамений, но так ярко видно, Бог Сам делал. И в конце концов Он закончил свою работу, и Он сказал, свершилось, повторения не будет, победа есть, ад и смерть, у вас нет ни силы, ни власти, ни жала. Бог совершил, и этого больше не будет. Но когда мы говорим о Пятидесятнице, друзья, это день, праздник, событие, переживание, которое не закончилось в день Пятидесятницы. Это очень сильное проявление Божьей работы, которое до сих пор открыто для нас. И в этом проявлении Бог не сам просто все совершает. Бог не отдельных людей задействует, а Бог использует свою армию. Он использует церковь. Он использует каждого отдельного взятого человека, кто захотел быть с ним, кто захотел быть наполненным духом. И поэтому мы говорим: любовь Бога Отца, благодать Господа нашего Иисуса Христа. А послание Коринфянам, 2 послание, 13 глава, 13 стих. Мы говорим слова благодати, и самое последнее, очень сильное выражение – и общение Святого Духа. И дословно в греческом языке там написано «и сотрудничество со Святым Духом». Поэтому, когда мы говорим «Пятидесятница», друзья, это не в прошлом, это не праздник воспоминания, это еще одно утверждение – мы в процессе, мы в Божьей воле, мы в Его употреблении. И поэтому как ценно для нас быть наполненными и исполненными Духом Святым. Я буду читать первое послание Иоанна, 4 глава. Текст, который ориентирует нас в духовных вопросах. 4 глава, 1 послания Иоанна, начиная с 12 стиха. Написано: «Бога никто никогда не видел». И можно здесь остановиться и сказать: «Ну и все». Нет, друзья, Библия не говорит «ну и все». Но мысль продолжает. Не глядя на то, что Бог в своем совершенном мире, в своей совершенной реальности, а мы здесь, в ограниченном мире, написано: если мы любим друг друга, знаете, что происходит? То Бог в нас пребывает. Написано: любовь Его совершенно есть в нас. И что мы пребываем в Нем, и Он в нас – узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И дальше написано: «И мы видели, и мы свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. И кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Смотрите, какая сильнейшая богословская практическая мысль. Бога никто никогда не видел. Ни один из людей не может прикоснуться к Нему. Но посредством силы Духа Святого, посредством исповедания Иисуса Сыном Божьим, возникает вот эта вот духовная связь, когда Он в нас, а мы в Нем. И поэтому мы сегодня смело говорим о Богопознании. Поэтому мы сегодня смело говорим о переживаниях в Боге. Потому что Он стал открытым для нас, доступным. Через силу своего присутствия. И это для нас, друзья, самый лучший ориентир. Как правильно жить на земле? Жить так, чтобы Он пребывал в нас, а мы пребывали в Нем. И это есть настоящая Пятидесятница. Я сегодня два очень важных духовных урока хочу приоткрыть, как действует вот это вот соединение с Духом Божьим. Как действует Пятидесятница? Как действует пребыть в Нем, а Он в нас? Это действует через то, что Он живет в нас, и Он действует через нас. Вроде бы все ясно и понятно, но это достаточно серьезное для нас должно быть и рассуждение, и поиск. Жить так, чтобы Он жил в нас, и Он был на нас своей силой, властью, действуя через каждого из нас. Итак, Дух Божий в нас. Что это значит? Когда мы читаем Евангелие, то мы можем найти пример одного человека. Евангелие от Иоанна, 3 глава, говорит о том, что был такой человек, его звали Никодим. Он был фарисеем, достаточно авторитетный человек, уважаемый. Он не был один, они были, естественно, в каком-то общении с другими подобными фарисеями, людьми, которые знали Божий закон, которые были очень чутки к Божьей работе, насколько это возможно. И вот однажды этот человек ночью пришел к Иисусу. И когда я читаю, что пришел к Иисусу ночью Никодим, у меня первая мысль возникает: наверное, человека прижало. Наверное, человеку стало настолько плохо и тяжело, что он пришел к Иисусу просить помощи. Никодим не был таким и не был в таком состоянии. Он пришел к нему и говорит: «Рави, учитель». Он говорит: «Мы знаем, и не я один. Мы знаем, что ты учитель. Мы знаем, что ты пришел от Бога. Мы это твердо знаем. Потому что те дела, которые ты творишь, те чудеса, которые ты творишь, никто не может творить, если с человеком не будет Бог». И мы здесь должны остановиться и сказать: вот это упование, вот это понимание. Рави, ты учитель, с тобой Бог, и мы это знаем. Вот хочется, чтобы Иисус его в этот момент похвалил и сказал: «Никодим, молодец. Не видел я в Израиле такой веры». А Иисус, знаете, что ему говорит? «Послушай, Никодим, истинно, истинно говорю тебе». Истина, истина, обрати на это особое внимание. Если кто не родится свыше, он говорит, не может увидеть Царство Божье. Вопрос, его нет. Есть утверждение веры. Но есть ответ, который заставляет Никодима спрашивать, а как это возможно? Как это человек, однажды родившись из утробы матери, как он может назад войти, выйти? Иисус говорит, нужно родиться от воды и духа. Друзья, это очень сильное указание на то, как действует Дух Святой. До тех пор, пока человек не переживет вот это вот рождение свыше, рождение от Духа Божьего, даже самая сильная вера не приведет его в Царство Божье. Мы верим, что ты Сын Божий. Мы знаем, что ты Сын Божий. А Иисус говорит, мало. К сожалению, мало. Потому что Библия говорит, даже бесы веруют, даже бесы трепещут, но надо тебе родиться от воды и духа. И дальше там в этой третьей главе Евангелия от Иоанна Иисус рассказывает, как действует Дух Божий. Дышит где хочет, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Такое движение силы. И потом, друзья, мы должны, опираясь на это, рассуждать о своей жизни. А как это работает? Почему рожденным однажды здесь на земле нужно еще раз пережить рождение свыше? Потому что написано в Библии, все люди согрешили. Все люди лишены славы Божьей. И поэтому, рождаясь на этой земле, каждый человек рождается с поврежденной греховной природой. И эта греховная природа действует как магнит, который тянет человека в грех. Тянет человека в нарушение Божьей воли, тянет человека в разного рода негативные переживания, в обиды, в зависть, в сплетни, в споры, в ненависть, в поиск справедливости. Природа. Но это еще не все. Помимо естественных колебаний характера и личностных проявлений человека, эту природу контролирует демонический дух от князя, господствующего в этом мире. И этот демонический дух находится в системе этого мира, в котором мы живем. И он пытается воздействовать на каждого человека. Как? Подпитать вот этот вот магнит, сделать его электромагнитом. Вот в розетку вставил, и он источник уже не выключишь. И поэтому человек, нерожденный от Духа Божьего, это человек, который в своих негативных проявлениях очень легко притягивается к большему. И поэтому невозрожденного человека легко оскорбить, легко обидеть, его легко ранить, его легко соблазнить, его легко увлечь куда-то, его легко воспалить, чтобы он на амбразуры кинулся, его легко в какую-то справедливость вогнать. Справедливую или несправедливую искать все равно будет. Его легко запутать в разуме. Почему? Потому что дух демонический подпитывает вот эту вот греховную природу. И некоторые люди усердно борются с собой, выглядят неплохо. Библия говорит, душевные. Некоторые люди вообще не борются с собой, выглядят не очень. Плотские идут вслед своим похотям. Но для нас Бог определил другой путь. Он дал нам возможность родиться свыше. Что это значит? Это значит, друзья, через покаяние, через признание себя грешником, через исповедание Иисуса Христа своим личным Спасителем, пережить особенно Божье прикосновение, когда Его Дух наполняет наш дух, Когда мы, написано, мертвые по преступлениям и грехам, становимся живыми для Бога. Что тогда происходит? Наша природа меняет ориентир. Точно так же, как ее раньше тянуло к греху, ее тянет к святости. Эту природу тянет к чистоте. Человек хочет любить, человек хочет радоваться, хочет жить. Он хочет не обижаться, он хочет по жизни пройти, вот на самом деле наслаждаясь тем, что Бог ему дал. И вы скажете, да это невозможно. Возможно. Потому что Дух, живущий в нас, точно так же, как демонический дух дает себе тягу к греху, Дух Божий наполняет. И он включает особую ревность и силу быть Божьим человеком, быть святым человеком. И поэтому Откровение Иоанна говорит, святой человек что делает? Он еще освящается, он еще освящается. И чем больше человек в Божье присутствие входит, тем сильнее он чувствует эту нужду быть подобным ему. И поэтому даже пророк Исаия, Божий человек, попал в Божье присутствие, и он сразу увидел свои несовершенства, потому что Дух Божий объял его. Друзья, это не так просто. Пятидесятница начинается с рождения от Духа Божьего. И рожденный человек от Духа Божьего становится народом Божьим. Второе послание.

Я думаю, что вот это вот выражение «быть Божьим народом», апостол Петр говорит «быть царственным священством», людьми, взятыми в удел, некогда не народ, а ныне народ Божий. Я думаю, это нас восхищает, правда. Однажды я прочитал, что значит вот это вот слово в языке оригинала. И самое первое значение «быть народом» – это быть армией, быть воинством. Второе уже второстепенное значение – быть племенем, быть обществом, быть человечеством. Одно другому не мешает. Но смотрите, какую интересную деталь Бог подчеркивает. Если Он избрал Авраама, если Он избрал в нем израильский народ, если Он их избрал и назвал своими, не для того, чтобы им море, пляж, шезлонг и коктейли, которые постоянно текут с неба, для того, чтобы они были Его армией, для того, чтобы они шли по земле, и все народы боялись. Это народ, с которым идет Бог. И когда мы говорим о Пятидесятнице, когда мы говорим о прикосновении Духа Святого, мы храм, мы Его народ, ничего не изменилось. Бог избрал церковь, и Он эту церковь поставил на земле для чего? Для того, чтобы она была армией, армией Христа. Для того, чтобы она шла по этой земле, и все люди знали, это народ Божий. Это свет, который светит. Это соль, которая осоляет. Это письмо, которое можно прочитать и услышать евангельское спасение. И поэтому, друзья, сегодня непозволительно быть народом, принадлежащим кому-то. Непозволительно церковь втягивать в другую войну. Их все хотят сделать церковь своим народом. Идите туда, сделайте то, защищайте того, противостаньте против этого. Мы народ Божий. И если Дух Божий тебя не наполняет, так легко тебя сделать чьим-то народом. За справедливость, за правду, против чего-то. А если ты Божий человек, первое, что тебя заботит, быть исполнителем Его воли на земле. Быть Его народом, быть Его светом. Это не мешает быть человеком. Это не мешает быть настоящим, живущим на этой земле, естественным человеком. Но это говорит о главном приоритете. И народом Божьим, друзья, мы становимся, когда Дух Святой нас наполняет, и Он освящает нашу природу, отделяет нас от власти греха и подчиняет нас власти своему Духу. И поэтому апостол Иаков говорит, люди в мире – прелюбодеи и прелюбодейцы. Другими словами, люди извращенного мышления, извращенного поведения. И он говорит, они враждуют с Богом. А вы не должны такими быть. Почему? Потому что Иаков говорит, до ревности любит Дух, живущий в нас. Другими словами, если ты пошел под влияние Духа Божьего, как человек, то знай, что Бог будет ревновать. Он не отдаст каждого из нас в армию другому. Он не отдаст нас в орудие человеческого неправедного поведения. Он будет требовать, чтобы мы принадлежали Ему. Поэтому, друзья, Пятидесятница начинается с того, что мы получаем рождение свыше, и Дух Божий живет в нас. Это очень сильно. От этого происходит плод. И мы говорим, что Пятидесятница – это совместное сотрудничество человека и Бога, святого, посвященного, в котором живет Господь, и Божьего Духа, который создает и созидает и контролирует историю на этой земле. И когда мы говорим, что результат освящения – плод, мы должны понять, что плод – это не подарок, который дает Бог. Плод – это результат совместной работы. И признак рожденного свыше человека – это плод Духа Святого. Это характер, это поведение, это природа. Когда другие воспаляются в ненависти, ты любишь. Когда другие злятся, завидуют – а ты терпишь, а ты прощаешь. Почему? Потому что плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, вера, воздержание, милосердие. И, друзья, все это написано «плод» в единственном числе. Это целый комплекс Божьего воздействия и результата в жизни человека. Но на этом все не заканчивается. Пятидесятница – это намного больше. Пятидесятница – это Дух Божий на нас. Вот это вот выражение «на нас» в библейском смысле обозначает облечь

кого-то силой, надеть на кого-то определенную одежду. И если на простого человека надеть доспехи, он уже представляет собой непростого человека, воина. Если на простого человека надеть форму милиционера, он уже не простой человек, он уже исполнитель какой-то власти. И поэтому, когда мы говорим, рожденный от Духа человек должен быть исполнен Духом, это значит, что на нас должна быть одежда, которая представляет собой власть какую-то, которая представляет силу, и не какую, а Божью. И вот поэтому, друзья, когда пришел Господь, ангел к Марии, и сказал, что «я тебя возьму и буду задействовать в плане Божьем». Мария спросила, а как это будет? Говорит, очень просто. Для Бога просто, для человека непонятно. Написано, что произойдет? Дух Святой сойдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя, и произойдет рождаемое святое. Произойдет результат. Божья цель будет достигнута. Мы с вами говорим, друзья, о том, что человек должен ревновать о большем, чем просто быть рожденным от Духа. Рожденный от Духа человек – это человек измененной природы. Но измененная природа должна исполнять Божью волю на этой земле. И вот поэтому мы должны с вами ревновать и искать большего. Опять же, по отношению к крещению Духом Святым у людей не совсем иногда правильно бывает понимание и тенденции. Одна крайность, когда люди ищут иного языка ради иного языка, лишь бы говорить. Другая крайность, когда люди говорят, это не важно. А на самом деле, друзья, на самом деле это очень важно, но смысл не в том, чтобы исполниться Духом Божьим и говорить на ином языке. Смысл в том, чтобы исполнять Его волю. Я помню свое детство и юность, когда мы ревновали о Духе Святом, ревновали о крещении Духом Святым. Естественно, есть условия. Когда Иисус сказал, из чрева потекут реки воды живой, Он поставил условия. Духа Святого не было на них, потому что Иисус не был прославлен. Мы начинали поиск крещения Духом Святым через освящение, через исповедание, через наставление в вере, чтобы Бог был прославлен в твоей жизни. Ты рожден свыше. И когда мы искали крещение Духом Святым, мы понимали, что в этом есть какой-то смысл, но по юношескому рассуждению, может быть, даже не до конца. Я помню это состояние. Кто еще не крещен Духом Святым на молодежном служении, задают вопросы из-за кафедры, ну-ка поднимите руку. И ты чувствовал себя самым ущербным человеком. Почему? Ты ж не говоришь. Я помню, так нуждался, Господи, хоть бы заговорить, ну хоть бы заговорить. Молитва, возможность поехать, Бог действует в дарах, с поможением. Мы поехали туда, много молодежи. И я помню во время молитвы один за другим. Получали, получали, получали. Говорят, радуются. А мне все равно не доходит. А мне все равно нет. Я что-то испытываю. Я внутри что-то чувствую. Но нет этого. Я даже представил, как опять спросят, кто еще не крещен? И придется говорить, я. Я подошел к этой сестре, которая двигалась в духовных дарах. Я спросил, что происходит? Я верю, что она имела пророческое слово, она сказала, ты крещен, не переживай. Но Бог будет большего требовать, Он даст для того, чтобы использовать. Он будет задействовать это не так просто. Я приехал домой, и я в принципе уже радовался. С одной стороны, мне сказали, ты крещен. Но мне было этого мало. Я искал большего. Я начал больше молиться. Начал больше читать. Потихоньку, потихоньку. Я начинал понимать, друзья, что значит исполнение, когда Бог приходит к тебе в личной молитве. Когда Бог начинает говорить тебе личное откровение. Иной язык пришел. И я потом с радостью уже ждал молодежных служений. Когда ж уже спросят, кто крещен Духом Святым? Я уже так готов был поднять руку. Но тогда для меня это был особый урок, друзья. Язык не ради языка. И все не так просто. Этот урок в том, что Бог тебе даст знак. Но это знак не для того, чтобы ты уютно чувствовал себя в церкви.
Бог даст тебе знак для того, чтобы, определив для тебя волю, отправить по пути следования этой воли. И это личное переживание. И когда даже Дух Святой сошел в день Пятидесятницы на всех, все равно для каждого из них Бог определил свою дорогу, свой путь. С этого Филиппа он повел в одну сторону, на дорогу в Газу, которая пустая. Савла он повел в темницу вместе с Павлом, потом повел в другие места. Стефана побили камнями. У каждого была своя дорога упования. И послание к евреям говорит, одни умирают в вере, не получив обещанного, скитаются в милотях, в козьих кожах, другие царство разрушают, умерших воскресшими получают, но и те, и другие исполнены Духом Святым. Я не знаю, друзья, какую дорогу избрал для вас Господь, но Библия говорит, когда придет Пятидесятница в жизнь каждого человека, та Пятидесятница, которая началась 2000 лет назад, вы примете силу. И эта сила не для того, чтобы устраивать духовные манифестации. Это сила для того, чтобы быть свидетелем. Это сила для того, чтобы исполнить Божью волю на земле. И вот посмотрите, друзья, нет свидетелей Рождества. Исторически они не дожили до наших времен. Нет свидетелей Пасхи. Даже никто тогда не видел, если Рождество еще могли видеть родители, повивальная бабка там или помощники, то воскресение Христа вообще никто не видел. Просто факт, Христос воскрес. Сегодняшняя молодежь разочаровалась бы, селфи даже не сделаешь. Ну, гробница, может быть, сделали. Но в чем сила Пятидесятницы, друзья? В том, что ты можешь быть свидетелем. Свидетельством Божьей силы. И это не так просто. Смотрите, друзья, что значит быть свидетелем? Дословно в греческом языке слово «свидетель» – это то же самое, что слово «мученик». Я подумал, почему? Сразу думаешь о страданиях, сразу думаешь о гонениях. Друзья, что значит быть свидетелем, то есть мучеником? Это значит прикоснуться к чему-то сокровенному. И когда ты прикоснулся к этому сокровенному, ты не можешь жить, чтобы не рассказать. Это тебя мучит. И вот посмотрите, если прикоснуться к сокровенному человеческой природы, узнать человеческие тайны, что мы там найдем? В сокровенном человека мы всегда найдем грязь любого. И посмотрите, как дьявол на этом работает. Как только человек стал свидетелем грязи, трубит везде. Пишет в интернете, по секрету рассказывает всему свету, не имется. А ты слышал? А ты слышала? Стал свидетелем, это тебя мучает, распирает, надо всем рассказать. Почему, когда мы соприкасаемся с человеческой грязью, так легко стать свидетелем? Но когда сходит сила Духа Святого, друзья, ты прикасаешься к сокровенному Божьему, а там чистота, а там святость. Написано, дам тебе право вкушать сокровенную манну, а там глубина откровений, а там помазание, там власть. И вот церковь, которая наполнена Духом Божьим, которая прикоснулась к сокровенному Божьему, это церковь, которая не может так просто жить. Ее изнутри распирает пойти и рассказать, идти и не умалчивать. Тебя бьют, выбрасывают за город, думают, что уже помер, ожил, поднялся. И опять, на крест, а ты свидетель, ты не можешь. Потому что, прикоснувшись к сокровенным тайнам Божьим, ты счастливый человек, и ты понимаешь, что твоя земная жизнь ничего не стоит вообще, но есть вечно с Иисусом. И поэтому мы говорим, надежда на Бога никогда не постыжает. И поэтому церковь исполнена Духом Божьим. Она получает через крещение Духом Святым открытые двери, друзья, для служения, для проповеди, для свидетельства. Не просто для того, чтобы изумлять кого-то, не для даров, но крещение Духом Святым, исполнение силой открывает дверь для того, чтобы служить Богу. А вот это вот служение сопровождается действиями даров Духа Святого, сопровождается помазанием, властью. И посмотрите, как интересно сказал Иисус – в конце Евангелия от Матфея, он говорит, дана мне всякая власть
на небе, на земле, я ее обладаю. Я победил смерть, победил ад. И потом он говорит ученикам, а вы идите проповедуйте. Идите, научите, крестите, учите дальше. Но смотрите, что самое важное. Власть у меня, а вы идите. И последний стих. И се я с вами. И се я с вами. Из того мы знаем, что Он в нас, а мы в Нем. Что мы имеем Дух Божий. Он с нами. Его власть, Его сила. Поэтому мы ревнуем о даре Духа. Мы ревнуем о Пятидесятнице сегодняшнего дня, моей судьбы. Мы ревнуем о том, чтобы быть участниками Его славной работы. Потому что нас впереди ожидает жатва. Нас впереди ожидает еще одно явление Божьей славы, когда придет Христос. И Дух и невеста что говорит? Ей гряди, Господи Иисусе, мы хотим быть с Тобою. Нас здесь ничего не держит, мы всего лишь странники и пришельцы на этой земле. Но пока мы во времени странники и пришельцы, мы будем исполнять волю, определенную для нас Господом. Аминь.

Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Мы вспоминаем, как был Богом дан Дух истины для многих поколений. За сотни лет в пророческих словах предсказан был сей дар благословенный. Бог обещал, что в плотяных сердцах жить будет Дух Создателя Вселенной. Он говорил: «Я сам в сердца вложу познание предвечных откровений, мои законы в мыслях напишу, и воцарится Дух над плотью тленной. На жаждущие воды изолью, и на иссохшие пролью мои потоки, сынов и дочерей благословлю, а Духа моего дам им потомкам. И день пришел, источником благим стал Божий Сын, ко древу пригвожденный. Он умер там, чтоб ты мог стать живым и славить Господа душою обновленной. Для этого Иисус Христос страдал, для этого свой Дух послал на землю, и тот, кто к Богу в нищете воззвал, обетование Отца приемлет. Христос обетования своих вчера, сегодня и вовеки тот же, и не ослабла сила слов святых, все истины Господни непреложны. О, Дух Святой, на месте сём сейчас коснись сердец божественным дыханием, услышь и тихий вздох, и громкий глас, открой уста в молитве покаяния, очисти, Боже, мой сердечный храм, наполни благодатью неземною, пусть вознесется чистый фимиам молитв к Тебе горячей с хвалою. Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения, хвала Творцу, что Дух Святой был дан и для последних наших поколений.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: Как-то утром, совершенно неожиданно, в дверь позвонили. Это был Михаил. Я не слышал о нем с тех пор, как покинул Америку, и был удивлен, что он смог меня разыскать. Передо мной стоял молодой человек, когда-то посланный родителями в Иерусалим, чтобы добиться посвящения в раввины, но взамен избравший манящую суету ночных клубов и ресторанов. Это был тот самый Михаил, который со своим другом в Бруклине занимался карате, чтобы отомстить гоям-обидчикам. Михаил, который с той поры разбогател, теперь устроил мне такой же сюрприз, как я 15 лет назад, когда застал его врасплох, постучав в его дверь. Теперь мой дорогой друг приехал в Израиль с одной целью – попытаться вразумить меня, убедить оставить всю эту чушь насчет Иешуа и мессианства, вернуть меня в привычное лоно раввинского иудаизма, по крайней мере, как он его понимал. «Я хочу, чтобы ты съездил со мной в одну ешиву в Иерусалиме», — предложил он мне. «Поедем, поговоришь с ученым раввином и объяснишь ему, почему ты веришь, что Иешуа и есть Мессия». Раскроешь перед ним свой танах и покажешь все те пророчества, которые когда-то показывал мне. Я хочу увидеть, как он прореагирует на твои утверждения. Хочу услышать, как он ответит на твои аргументы относительно того, что мессианский иудаизм и есть настоящий иудаизм. Я вспомнил все наши горячие споры. Михаил, который очень хорошо знал прежнего Якова, был поражен глубокой переменой, которая произошла во мне, но все еще отказывался принять, что эта перемена объясняется новообретенной верой в Иешуа. Ему было трудно поверить, что я нашел неописуемый покой и радость в вечном наследии Господа Бога Израиля через его Мессию, причем не склоняясь перед раввинами, о которых днем и ночью ему твердили набожные родители. Много лет прошло после наших споров, но Михаил явно не мог забыть моих рассказов о новой вере. Может быть, это свидетельство коснулось глубин его омраченной души? Может быть, он хотел облегчить свою совесть и доказать самому себе с помощью ученого раввина, что я заблуждаюсь? «Ты хочешь организовать мой поединок с раввином?» – загорелся я. «Замечательная идея!» Михаил, похоже, удивился. Он, видимо, ожидал, что я буду реагировать иначе. Ретируюсь, побоюсь услышать противоположное мнение. «Хорошо, а если раввин сумеет убедить тебя вернуться к иудаизму в том виде, как его понимает весь народ Израиля, согласишься ли ты оставить свою веру в Иешуа и признать, что ошибся? Признаешь ли ты тогда, что все эти дела с Иешуа просто сумасшествие?» – доверчиво спросил он. Я ответил: «Во-первых, хочу тебе напомнить, что не весь народ Израиля принимает иудаизм в том виде, в каком его преподносят раввины. Но я определенно тебе обещаю, и если хочешь, дам расписку, что если раввин однозначно убедит меня, что раввинский иудаизм верен, а мессианский ошибочен, то я непременно признаю свою ошибку. Более того, обещаю написать открытое письмо в ежедневную газету и признать свою прискорбную ошибку, признать, что я ввел в заблуждение многих таких же жителей Израиля, которые пришли к моей вере, могут отказаться от нее и вернуться к раввинскому иудаизму. Это будет честно, не так ли?» Опасаясь, что я передумаю, Михаил воскликнул: «Тогда не будем терять времени. Поехали в ешиву». Сев в элегантный «Мерседес», взятый на прокат Михаилом на время пребывания в Израиле, мы вскоре выехали на шоссе, ведущее в Иерусалим. Михаил оставил машину недалеко от ешивы, которая размещалась в нескольких минутах ходьбы от Миа-Шаарим, самого сверхортодоксального квартала Израиля. Стены заброшенных зданий были покрыты слоями печатных плакатов, остерегавших публику от нарушения субботы, от безнравственных женщин, позволяющих посторонним видеть свои шеи или лодыжки, и против соседнего раввина и его суда. Другие плакаты призывали верующих собираться большими толпами на митинги, посвященные возрождению религии, или начать священную войну против фальсифицированных выборов в Кнессет, израильский парламент, против скверны телевидения, против миссионеров, охотящихся за душами, и против всего другого, что авторы плакатов считали нечистым. По дороге мы с Михаилом разговаривали о всяких пустяках. Я не мог понять, что заставило его устроить эту встречу с раввином. Действительно ли он был так сильно озабочен судьбой моей души в вечности, или, может быть, слышал тихий, еле различимый голос Господа, вопрошавший: «Где ты, сын мой?» Внезапно Михаил вытащил из кармана две белые кипы, одну надел на голову, другую вручил мне, сказав: «Ты, я надеюсь, не возражаешь это надеть?» Посмотрев ему прямо в глаза, я ответил: «Михаил, если бы я верил, что головной убор – это все, что необходимо для того, чтобы быть кошерным евреем, я бы надел даже штреймель – парадную меховую шляпу ортодоксальных евреев Ашкенази. Но извини, я не хочу притворяться и устраивать маскарад». Удивленный и разочарованный моим отказом, Михаил запихал кипу обратно в карман и заметил извиняющимся тоном: «Должны же мы чем-то отличаться от гоев». Я не ответил и лишь выразительно посмотрел на него. Он меня понял. Мы вошли в большие чугунные ворота, над которыми было написано: «Вот, врата Господа, праведные войдут в них». На обширном дворе тут и там стояли группки учеников ешивы, погруженных в праздные разговоры. Михаил, одетый, вшитый на заказ по последней нью-йоркской моде костюм-тройку с элегантной кипой на голове, вошел в ешиву, как в собственный дом. Чувствовать себя как дома помогало ему еще и то, что детство и юность он провел в ешивах Бруклина. Уже довольно давно он отошел от религиозных дел, но считал, что разбирается в них достаточно, чтобы предположить, что я, уже раскаявшийся и уверовавший в Бога, презирающий щиту этого мира, легко найду себе достойное место в стенах ешивы. Михаил не мог понять, что хотя я живу в светском мире и внешне ничем не отличаюсь от других людей, мой образ жизни совершенно отличен от светского. Что больше всего удивляло Михаила, это то, каким образом, живя в миру, мне удается избегать многочисленных искушений, подстрекающих нас на каждом углу. Монахи и отшельники скрываются в своих монастырях, а ортодоксальные евреи прячутся от враждебного мира в ешивах и замкнутых общинах. Михаил не понимал, каким образом человек, привыкший ко всем удовольствиям этого мира, мог раскаяться, прийти к вере и притом внешне никак не измениться. Мы медленно прошли сквозь просторный зал ешивы. Здесь попарно лицом к лицу сидели ученики, ритмично раскачиваясь взад-вперед при чтении толстых комментариев Талмуда. Каждый вопрос они подробно рассматривали с разных сторон, а когда, наконец, приходили к какому-то выводу, то воображали, что мир все еще держится лишь благодаря усилиям раввинов и их учеников. Когда мы подошли к кабинету раввина, Михаил был явно напряжен. Улыбнувшись мне, он легонько постучал в дверь. Из-за двери немедленно раздался голос раввина, пригласившего нас войти. Храня торжественное выражение на лицах, мы вошли в кабинет. Раввин очень вежливо, широким жестом предложил нам сесть. Его стол был завален бумагами, стен не было видно за огромными книжными полками, уставленными сотнями солидных томов священной литературы. Мы уселись напротив раввина и обменялись с Михаилом легкими улыбками. 20 лет прошло с тех пор, как мы оба вышли из еврейской религиозной системы, и вот снова сидим в Иерусалимской Ешиве, да еще при столь необычных обстоятельствах. Честно говоря, я не знал, чего ожидать. Мне предоставлялось, что мог разгореться жаркий спор. Вполне могло оказаться, что раввин, высказав все, что он обо мне думает, созовет всех своих учеников, чтобы проклясть меня и спустить с лестницы. Я был готов к самому худшему. «Достопочтенный Ребе», — начал Михаил на удивительно бойком иврите с ярко выраженным нью-йоркским акцентом. «Яков, мой добрый друг, он верит в Иешуа ха Машиаха. Я привез его сюда, чтобы вы пробудили в нем здравый смысл. Возможно, вам удастся повернуть его в иудаизм». «Конечно, это же великая мицва – вернуть заблуждающегося еврея к его исконным корням». В комнате воцарилась давящая тишина. Подняв глаза, раввин посмотрел на меня с сочувствием и пониманием. Затем, придав голосу властное выражение, как будто он знал мое сердце и мои убеждения даже лучше меня самого, он сказал: «Скажите-ка, почему вы думаете, что языческий Новый Завет говорит правду, а наш еврейский Танах нет?» «Достопочтенный Ребе», — скромно ответил я, — «пожалуйста, позвольте мне вас поправить. Во-первых, я не думаю, что Новый Завет можно назвать, как вы это сделали, языческим, или что он принадлежит только не евреям. Я считаю Новый Завет священной еврейской книгой, такой же, как наш еврейский Танах. Я не считаю, что Новый Завет более правдив, чем наш еврейский Танах. Зачем нам их противопоставлять и сталкивать между собой? Это взаимно дополняющие части Священного Писания, одинаково вдохновенные Словом Живого Бога». Это, конечно, было провокацией с моей стороны, и реакцию раввина надо было видеть. Его взгляд окаменел, манера речи изменилась. «Как вы смеете даже сравнивать нашу священную Тору, данную Моисею на горе Синай, с этим нечистым, презренным Новым Заветом? Как вы смеете заявлять, что это еврейская книга? Да слышат ли ваши уши то, что произносят ваши уста?» «Извините, господин», — ответил я, — «я согласен, что святая Тора была дана Моисею на горе Синай, и я не оспариваю в ней ни единой буквы. Но прошу вас, разрешите мне вступиться за Новый Завет. Он не нечистый и не презренный. Возможно, он написан более простым языком, чем Танах. Ведь Бог применил такой метод, чтобы сделать свои слова ясными и понятными для всех народов мира. Но Новый Завет был дан нам не для того, чтобы изменить Танах или заменить его, упаси Господи, но для того, чтобы доказать верность своему слову нашего Господа, Бога Израиля, который обещал нам Мессию и выполнил это обещание. Позвольте, Ребе, задать вам вопрос. Вы когда-нибудь заглядывали в Новый Завет? Вы знаете, что там написано?» «Конечно, нет!» Раввин ужаснулся так, словно я предложил ему съесть бутерброд с ветчиной и сыром в день Йом-Кипура, пришедшийся на субботу. «Я никогда не оскверняю себя подобной грязью. Это нечистая, презренная книга, написанная для того, чтобы рассказать гоям, какое страшное и ужасное преступление совершили евреи, отвергшие Иешу своего Мессию. Иешу и написанная им книга стали главной причиной всех наших бед и страданий в этом мире. Именем этого человека гои убивали нас в течение последних 2000 лет. Каждый еврей, взявшийся читать эту книгу, рискует жизнью». Утомительная беседа затянулась. Не помню сейчас всех подробностей, но спор все разгорался. Помню только, что я цитировал длинный ряд пророчеств, относящихся к Мессии, который должен был сначала прийти в виде Божьего жертвенного агнца, чтобы унести все грехи мира, а позже вернуться, как лев Иуды. Но цитировать Танах противовес писаниям еврейских мудрецов, когда имеешь дело со сверхортодоксальными евреями, совершенно бесполезно, ведь власть и авторитет раввинских комментариев – ставится сверхортодоксами выше, чем власть и авторитет Танаха. Мы смогли сойтись на том, что в некоторых цитатах из Танаха действительно говорится о страдающем Мессии, но раввин настаивал, что сейчас никто не может знать, кто он, этот Машиах бен Йосеф, Мессия сын Иосифа. Я спросил, тогда каким образом мы его узнаем, когда он придет? У раввина имелся готовый ответ. Маймонид, известный также под именем Рамбам, еврейский философ XII века, был единственным и окончательным авторитетом, по крайней мере для раввина, в вопросе о том, как узнать Мессию. Раввин снял с книжной полки внушительный том труда Рамбама «Мишне Тора Яд Ха Хазака», опытной рукой раскрыл его на нужной главе и стал нараспев читать из правил царей. «И когда царь из дома Давидова восстанет, размышляя над Торой и исполняя дела праведные, как Давид, его отец, согласно писанной и устной Торе, и подвинет весь народ Израиля войти в нее и придерживаться ее, и будет вести сражение Господа, то он может быть Мессией. И если он преуспел во всем этом и построил храм в назначенном месте и возвратил изгнанника Израиля, тогда он точно Мессия». Я старался объяснить раввину огромную разницу между описанием Рамбама и настоящим Мессией, описанным в Писании. Теория мудрецов выделяет и различает двух Мессий. Один – Машиах бен Йосеф, который должен прийти первым и погибнуть в войне, а второй Машиах бен Давид, который придет с победой как царь-завоеватель. По этой теории должны быть два разных мессии, тогда как Танах на самом деле говорит только об одном мессии, который должен прийти дважды. Сначала он придет, чтобы искупить грехи людей своей смертью, спасет их от вечного проклятия своим воскресением и широко откроет врата спасения для язычников. Позже он придет во второй раз, как всепобеждающий царь царей. В Танахе нет никаких указаний на возможность двух мессий, как нет и никаких ветхозаветных аргументов в пользу того, что мессия придет, когда весь народ Израиля по всем правилам соблюдет две субботы. «Напротив, достопочтенный Ребе», — воскликнул я. Один Иешуа отвечает всем ветхозаветным требованиям к Машиаху бен Йосефу, так как супруг Мирьям Марии, его матери звался Йосефом, да и потому, что вся его жизнь напоминает жизнь праведного Йосефа, сына Иакова, нашего праотца. Кроме того, Иешуа исполнит все пророчества относительно Машиаха бен Давида, когда он вскоре вернется в облаках в великой славе, чтобы установить на земле Царство Божье. Я заметил, что у раввина возник интерес, когда я подробно рассматривал пророчества относительно Мессии. И он все более внимательно слушал мои слова. Постепенно он перестал прерывать меня столь агрессивно. В конце концов, раввин спросил, не захочу ли я посетить его семинар по религиозным ценностям для новых кающихся. Религиозный термин, обозначающий тех светских людей, которые хотят стать правоверными евреями. Где я смогу получить ответы на все мои вопросы? Он не заметил, что вопросов у меня не было. «Конечно, Ребе», — сказал я в ответ, — «но при одном условии». Пусть Ешива полностью оплатит мое пребывание здесь, поскольку я не намерен тратить на такой семинар ни одного агарона, мелкоразмерной монеты. Раввин был несколько обижен таким требованием, но, видимо, ему настолько не хотелось упускать единственный шанс привести меня в чувство, что он согласился принять мои условия. Так я попал в город Натанья в отель, где проходил семинар. Этот семинар был классическим примером использования методов интенсивного промывания мозгов, применяемых теми, кто стремится в чем-то убедить своих беспомощных, невежественных жертв. Примерно 200 человек, причем многие из них знали очень мало о религии вообще и об иудаизме в частности, собрались, чтобы внимательно послушать целый марафон лекций с раннего утра до поздней ночи. Военные летчики, художники, доктора, университетские профессора, все, правда, бывшие, поднимались на подмостки и рассказывали доверчиво внимавшей аудитории о том, как выполнение заповедей Торы полностью изменило их жизнь. Другие сообщали об удивительных случаях, наблюдавшихся на спиритических сеансах, и о других потусторонних феноменах. Казалось, они настолько увлечены всем оккультным, что не понимают, что имеют дело с демоническими силами. Чем глубже они входили в область эзотерического, тем с большим воодушевлением внимала им возбужденная толпа. Большинство лекций сводилось к угрозам и систематическому запугиванию адскими муками, которые ожидают тех, кто не оставит свой светский образ жизни. Кое с чем из услышанного я соглашался всем сердцем, так как меня не надо было убеждать в существовании Бога и сатаны или рая и ада, но всей душой восставал против оказываемого давления и методов, которые наблюдал на семинаре. За все время этого семинара ни разу не был открыт Танах, и никто ни разу на него не сослался, хотя бы косвенно. На собравшихся отказывалось огромное психологическое давление. В коридорах шла торговля религиозными товарами, например, бутылками со святой водой из кранов Баба Сали, святыми портретами великих раввинов, кассетами с выступлениями знаменитых раввинов, музыкальными записями религиозных солистов и хоров, кипами из черного бархата, молитвенными покрывалами и цицит к ним. Доверчивые слушатели семинара раскупили все. Последний вечер этой долгой недели большинство участников семинара, поднимаясь на подмостки, делились своими впечатлениями. Они со слезами клялись соблюдать заповеди, особенно субботы и кушрута. В конце концов, только один инакомыслящий из кибуца и я остались сидеть на задних скамьях аудитории. Сидя там, я размышлял о том, что произойдет в ближайшем будущем со многими из собравшихся в этой аудитории. Многие будут изо всех сил стараться соблюдать раввинские заповеди и традиции, но довольно скоро поймут, насколько они бессильны и не способны умилостивить Бога своими трудами. Пока я так размышлял, руководитель семинара сам, раввин Перец, подошел ко мне и спросил, почему я продолжаю упорствовать в своем бунте и отказываюсь подняться на сцену, исповедать свои грехи при всех и раскаяться под одобрительные возгласы собравшихся. Я ничего не ответил. Как мог я выразить словами все, что было у меня на сердце? Ребе Перец смотрел на меня так, словно мог читать мои мысли, и спросил, «Почему бы вам не побеседовать с Ребе Ицхаком Амноном после собрания?» Ребе Амнон, великий лев, нашел время принять меня только в 2:00. Мы сели с несколькими другими раввинами, и по их требованию я стал излагать им принципы мессианской веры, основанной на Торе и пророках, ссылаясь на стремление человеческого сердца к прощению грехов и примирению со святым Господом. Пока они со мной целиком соглашались, и мои высказывания даже подбадривали их. Но когда я начал цитировать места из Писания, связанные с Мессией, атмосфера вдруг стала мрачной и давящей. Само собой, они единогласно и без обиняков отвергали Новый Завет.
1: «Мне не надо его читать», — решительно сказал Ребе Амнон. «Мои праотцы решили отвергнуть его, и этого для меня достаточно. Более того, мои предки получили Тору на Синае и добросовестно передавали ее из поколения в поколение до наших дней. А от кого вы получили Новый Завет? От ваших отцов или от гоев?» «Новый Завет был написан моими еврейскими праотцами», — ответил я. «Они же донесли весть о Господнем спасении во все уголки мира. Правда, Джефф, который донес эту весть до меня первым, не был евреем, но новое сердце и новый дух, которые жили теперь во мне, я получил не от Джеффа и не от отцов или праотцев, а от самого Господа Бога Израиля».

потому что они жили раньше меня? Вы хотите, чтобы я чтил их слова превыше слова живого Бога?» Религиозные и духовные вожди Израиля всегда отвергали истинных пророков, когда те приносили божественные послания от Господа. Может быть, когда пришел Иешуа, о котором сказано «Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной», они отвергли и его, потому что он не соответствовал распространенным, но не имеющим отношения к Танаху представлениям. Посмотрев прямо в глаза раввинам, я спросил, «Что конкретно вы, Иешуа, вы отвергаете? Какой, собственно, грех он совершил? Что заслужил такую страстную вашу ненависть? Когда вы научитесь видеть его в его истинном свете?» Теперь, как и в древности, религиозные лидеры ждут какого-то воображаемого, неведомого еврейского мессию, который должен спасти народ Израиля от подчинения нечистым язычникам. А ведь Бог ясно говорит, что желает спасти свой народ прежде всего от осквернения их собственными нечистыми греховными сердцами. Так кому же я должен верить? Должен ли я слушаться слов моих праотцев и раввинских мудрецов или святого Божьего слова? Когда же придет тот славный день, когда вы, раввины, наконец признаете божественную истину и сложите свою славу и суетное тщеславие к подножию креста Мессии? Когда вы прекратите обвинять Иешуа и винить его во всех наших несчастьях и громко воскликните со всем народом Израиля «Благословен грядущий во имя Господне»? Это была незабываемая, но печальная ночь. На рассвете мы распрощались и пошли каждый своим путем. Раввины настаивали на том, что мое толкование неверно, так как я отвергаю устные предания еврейских мудрецов, раввинские правила, которые они считают священными. Они были убеждены, что я перешел в языческое христианство. Я же со своей стороны доказывал, что это они изменили первоначальной иудейской вере ради религии, созданной людьми и потому ложной. Но, несмотря на горячие споры, атмосфера во время дебатов оставалась цивилизованной и достойной. Не могу не признать, что впервые повстречал раввинов, которые уважали мои взгляды и даже на прощание пожелали мне всяческих благ. Всем сердцем желаю, чтобы Слово Господне, которое я так настойчиво им проповедовал, нашло живой отклик в их сердцах.

0: Доброе время суток, уважаемые радиослушатели!
1: Предлагаем вашему вниманию послушать некоторые фразы о Духе Святом, о его функциях, назначении и действиях в среде Божьего народа, в формировании нашей жизни.
0: Бог узнает своих не по церковному списку, а по печати Духа Святого, который отражается в жизни Его детей.
1: Излюбленную фразу многих верующих «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его» принимают за тест, который определяет принадлежность Христу. Но Дух Христов выражается не настроениями, чувствами, рвением, дарами или подвигом, а только тем, что говорит апостол Павел в первой половине того же стиха. Цитата взята из нового греческого перевода. «Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу, если в самом деле Дух Божий живет в вас». Римлянам 8:9. Новая жизнь, исполненная плодами Духа, освящение в послушании Богу – вот истинный критерий, подтверждающий наличие Духа Христова в нас.
0: Мы нуждаемся в Святом Духе сейчас для того, чтобы, имея постоянную помощь с Его стороны, победить силы зла и достигнуть Божьего стандарта святости.
1: Дух Святой имеет много функций в среде Божьего народа, одна из которых состоит в формировании вашей жизни, в согласовании ее с Божьей волей, то есть в непрерывном вашем освящении. Работа освящения продвигается вперед в той степени, в которой ваша жизнь руководима им.
0: Только Святой Дух знает особые опасности, поджидающие нас в каждой ситуации, или особые благословения, удовлетворяющие нашим индивидуальным нуждам. Он верно проводит нас через опасности и открывает нам благословения.
1: Цель Духа Святого состоит в полном обновлении искупленных, в обновлении их духа, души и тела. Поэтому во всем, что Он не делает, Он имеет в виду освобождение всех способностей человека. Он никогда не станет пытаться превратить человека в робота, если даже этому роботу предстоит делать одно лишь добро.
0: Присутствие Святого Духа – ограничивающая сила, которая не дает нам делать то, что мы бы сделали в Его отсутствии. Служение Святого Духа явно обращено против греха.
1: Когда Святой Дух поселяется в нас, Он указывает на грех. Если мы постоянно не слушаем Его и отказываемся уничтожить грех в своей жизни, мы огорчаем Его, и Он перестает разговаривать с нами.
0: По мере того, как человек укрепляется в Господе, Святой Дух продолжает обличать его в тех проступках, которые он совершил.
1: Исполненность Духом Святым – это не то, что получают благодаря теоретическому знанию каких-то духовных законов или через рукоположение. Оно связано с отдачей себя Богу, изучением Библии, молитвой и послушанием. Мы не получаем полноту Духа раз и навсегда. Мы можем оскорблять Его своей неверностью, равнодушием и безразличием.
0: Если христиане всегда будут наполнены Духом Святым, мир не сможет повлиять на них, они будут оказывать влияние на мир.
1: Всюду, где работает Дух Святой, освобождая души и переводя их в тесное общение с Богом, трудится и сатана, преподнося свои методы ложной имитации и внутренних переживаний. На одну живую церковь приходятся десятки мертвых, которые, опираясь на те или другие аргументы, своими заявлениями претендуют на привилегированное положение перед Богом. Истинную силу и духовные дары сатана подменяет шумом иллюзией, а живую связь с Богом – фальшивой религией с множеством посетителей, отправлением пышных атрибутов и переманиванием душ на свою сторону. Сколько людей, постречавшись с живым Богом, сатана успокоил в стенах псевдоцерквей, лишенных духовной жизни. Наша цель идти исключительно по стопам нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа И тогда благодатные дары Святого Духа раскроются сами в нашем сердце без искусственных усилий со стороны человека. Божьих вам благословений, дорогие наши друзья! Пусть ваши сердца наполняются познанием истин Господних, наполняются Святым Духом, посланным главным образом для того, чтобы осветить нас, уподобив образу Божьему.

Сегодняшние родители почти не требуют от детей уважать свою власть. А ведь из-за этого может пострадать детское чувство собственного достоинства, пишет Торонто Стар. Если дети осознают границы дозволенного, они знают, чего ожидать, и чувствуют себя в безопасности, что в свою очередь позволяет им иметь самоуважение, замечает специалист по вопросам поведения Рональд Мориш. Дети, которым неведомы правила и ответственность, вырастают менее уверенными в себе. Шестилетние дети, которые сами решают, когда ложиться спать, или трехлетние, которых мать убеждает вести себя хорошо, объясняя, что чувствует мама, когда они ведут себя плохо. Дети должны учиться подчиняться семейным правилам. И мнение, что с годами дети становятся менее послушными, ошибочно. Мы ожидаем, что с каждым годом дети будут накапливать знания. Так почему же мы думаем, что с каждым годом не будет улучшаться их поведение? Если вы не добиваетесь того, чтобы малыш, по вашему слову, поднял игрушку, то в подростковом возрасте он не будет вовремя возвращаться домой.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Когда жена Авраама, Сара, умерла, он остался в полном одиночестве, в чужой стране. Старик, который не в состоянии был позаботиться о себе. Авраам знал, что его собственная жизнь близится к концу, и поэтому чувствовал, что должен исполнить свои обязанности в отношении устройства будущего своего сына, чтобы сын мог стать продолжателем рода. В те дни на отцов возлагалась ответственность за устройство брака детей. Это было обычным явлением, и до сих пор в определенных частях света именно таким образом устраиваются браки. К примеру, в Индии. У меня есть друг-индиец, женившийся на девушке, которую он ни разу не встречал до того, как его семья устроила их встречу и брак. Согласно индийской культуре, в этом нет ничего необычного. И, как мне кажется, они очень счастливы. Но давайте возвратимся к Аврааму. Он уже был близок к смерти, а его сын Исаак был в возрасте, подходящем для женитьбы. Поэтому Авраам и занялся устройством этого вопроса. Авраам отправил своего верного, наиболее опытного слугу с последним ответственным поручением – найти жену Исааку. Заглянув в 24 главу книги «Бытие», повествующей об этом событии, мы хотим извлечь из нее несколько советов и сделать несколько выводов, касающихся вопроса поиска супруга или супруги, и поговорить о том, как сделать это по-божьему. Рассказу о том, как женился Исаак, Бог посчитал нужным посвятить целую главу, и притом длинную главу, в ней 67 стихов. В ней много принципов и деталей, на которых нам хотелось бы остановиться, поэтому сегодня мы сможем коснуться только нескольких общих пунктов. Я уверен, что слушателям помоложе хотелось бы, чтобы я с помощью трех пунктов 1, 2, 3 объяснил с предельной точностью, как найти мужа или жену. Им хотелось бы, чтобы я сказал: «Поступайте точно так, как написано в 24 главе книги «Бытие», и вы найдете себе супруга». Должен признаться, что когда я был помоложе, у меня было точно такое же желание. Только скажите мне как! Скажите мне, как найти жену! Но не так все это делается. В Библии нет магических формул, следуя которым мы могли бы наверняка знать, как поступить в каждом отдельном случае. Скорее всего, в Библии нам даны принципы, которым мы должны следовать под руководством Духа Святого. И в этом большая разница. Позвольте объяснить, что я подразумеваю под этим. Во дни Иисуса Христа фарисеи явно считали, что в Библии должны быть неизменяемые правила для каждой конкретной ситуации. И так как они не могли отыскать всех правил, они посчитали необходимым просто-напросто учредить свои собственные. Понимаете, они решили слегка помочь Слову Божьему. Давайте рассмотрим пример. В Библии сказано: «Помни день субботний, чтобы святить его». Мы называем это общим принципом. В нем нет особой конкретности, просто «святи день субботний». Дальше Бог объяснил эту заповедь, сказав, что никакая работа не должна делаться в субботу. Это делает заповедь более конкретной, но все равно мы называем это общим принципом. В Библии не дается более точных и определенных указаний о том, что подразумевалось под словом «работа». Каждому человеку Господь предоставил право решить это самостоятельно с помощью совести и Духа Святого. Однако фарисеям, видите ли, это не нравилось. Им казалось, что повеление, касающееся работы в день субботний, недостаточно конкретно. Поэтому они решили определить, что подразумевается под работой, чтобы Библия была яснее. В итоге они решили, что понятие «работа» нужно разделить на 39 категорий, Но даже этого оказалось недостаточно. Каждую из этих 39 категорий они разделили на более конкретные и специфичные категории. Появились тысячи правил и указаний, касающиеся только одной заповеди – «Помни день субботний, чтобы святить его». И эти тысячи правил стали даже важнее, чем сам оригинал – заповедь, данная Богом. Снова давайте прибегнем к примеру. Одной из 39 категорий работы, запрещенной в субботу специальным постановлением фарисеев, было исцеление. Исцеление в субботу рассматривалось как работа. Поэтому постановили позволять исцеление в субботу только в том случае, если жизнь человека на самом деле была в опасности. И то в такой степени, чтобы всего лишь не допустить ухудшения, но не улучшить состояние больного. Рану позволялось забинтовать, но не накладывать на нее мазь. На больное ухо можно было положить вату, но при этом никаких лекарств и так далее и тому подобное. В субботу запрещалось переносить тяжести, и поэтому понятие «тяжесть» расшифровывалось так: пища, вес которой равен весу одной сушеной смоквы, один глоток молока, вода, которой можно увлажнить глазную мазь, чернила, которых достаточно, чтобы написать два письма. Стоит ли продолжать? Можете себе представить замешательство, расстройство и, конечно же, чувство вины у тех евреев, которые действительно хотели жить богоугодной жизнью, но не в состоянии были исполнить все эти правила и постановления. И в конце концов, не в состоянии были даже запомнить их. Что же я хочу этим сказать? Просто то, что когда мы изучаем Библию, нам не следует превращать общие принципы в конкретные постановления. Но поймите меня правильно. В Библии очень много конкретных принципов. Например, «не кради» – очень конкретная заповедь. Всегда считалось недопустимым красть. И ничего не может быть конкретнее этого. Но вот еще одна из Божьих заповедей – «почитай отца твоего и мать твою». И ее я назвал бы общим принципом. Нет никаких конкретных указаний, как именно почитать отца и мать. Чтобы перечислить их, пришлось бы написать несколько книг. И то, боюсь, что этого было бы недостаточно. И все по той простой причине, что родители не похожи друг на друга, не похожи между собой дети. И, по всей вероятности, почитание твоих родителей предъявляет одни требования, а моих – немного другие. Обстоятельства разные. И еще, почему я трачу столько времени, стараясь подчеркнуть разницу между конкретными постановлениями в Библии и общими принципами? Потому что довольно часто, и особенно в таких важных решениях, как выбор супруга или супруги, мы хотим, чтобы кто-то дал нам конкретное, исчерпывающее указание. Раз, два, три, что нам делать? В какой-то степени мы боимся. Нам страшно взять на себя такую большую ответственность. Мы боимся принять ошибочное решение. Боимся, что Бог накажет нас за ошибку. Мы боимся промаха. Однако нам нужно согласиться с истиной о том, что не существует простой системы из трех пунктов, согласно которой мы можем принять эти решения. Мне не пришлось прочитать на страницах Библии: «Джон, ты должен жениться на Кристин, свадьба должна быть в Стокгольме 9 января 1982 года». Это было бы легко и просто, не правда ли? Но я никогда не находил такого стиха в Библии. Однако я женился на Кристин 9 января 1982 года в Стокгольме, и Господь действительно сказал мне, что делать. А как? Через Духа Святого, производившего свою работу в жизни Кристин и в моей жизни. Посредством советов наших родителей, друзей и пастора. Посредством целой цепи событий и обстоятельств, сблизивших нас. Посредством нашей любви друг к другу, которую дал нам Бог. Несомненно, дорогие друзья, Бог ведет нас. Но позвольте Ему вести вас Его путем, и не старайтесь связать Бога или себя списком правил, существование которых никогда не было в Божьих планах. Хорошо, теперь давайте остановимся на некоторых библейских принципах, касающихся вопроса, как найти для себя мужа или жену. Как мы уже сказали раньше, рассказ о встрече Исаака и Ревекки, записанный в 24 главе книги Бытие, мы не можем использовать как точную и характерную модель для подражания. Но из их истории мы можем усвоить несколько общих принципов. Например, скорее всего, что ваш отец не пошлет слугу на поиски супруга для вас, как это сделал Авраам. Наша культура резко отличается от культуры того времени. И у наших отцов нет, наверное, слуг. Во всяком случае, у моего нет. Но мы можем усвоить первый принцип, который содержится в указаниях Авраама его слуге. Послушайте. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое». И клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Первый величайший библейский принцип при поисках мужа или жены – это уверенность в том, что он или она – рожденный свыше христианин. Крайне важно подчеркнуть это, и в следующем разборе мы остановимся на этом принципе более подробно. В случае, если вы думаете о браке, у вас должна быть уверенность, что ваш будущий муж или жена имеют прочную веру в Иисуса Христа. Поговорите об этом. Не считайте это само собой разумеющимся. Второй принцип мы находим в 12 стихе, в котором слуга Авраама молится. «Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Молитва о Божьем руководстве – второй принцип в этом повествовании. Какое бы мы ни принимали решение, центром его должна быть молитва. Необходимо иметь желание знать Божье мнение о принимаемом решении и спросить о его мнении в молитве. Нет основания опасаться, что Бог соединит вас с человеком, которого вы просто не переносите. Господне желание, чтобы ваш брак был счастливым, и это несомненно. Следующий принцип мы находим в 23 стихе, в вопросе, который слуга Авраама задает Ревекке. «Чья ты дочь?» Старайтесь найти исчерпывающий ответ на этот вопрос, перед тем, как решить, на ком жениться. Потом будет слишком поздно. Касается это также и девушек. Не думайте, что только потому, что кто-то делает вам предложение, он уже стоит того, чтобы выйти за него замуж. В первую очередь, постарайтесь узнать о нем все, что только возможно. Слуга Авраама наблюдал за тем, как Ревекка работает. Он наблюдал за ней в семье и старался понять, что из себя представляет эта девушка. Когда он убедился, что она действительно боится Бога, честна и достойна уважения, тогда и только тогда было принято решение. Еще один хороший принцип. Четвертый принцип, которым очень часто пренебрегают в наше время, мы находим в 49 стихе. Когда слуга Авраама спрашивает совета и одобрения у семьи Ревекки. «И ныне, скажите мне, — попросил он, — намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Когда Господь решает соединить мужчину и женщину в браке, я уверен, что родители выразят свое согласие. Возможно, не сразу, но когда они узнают вас, и если это воля Божья, они тоже согласятся. Так было в случае Исаака. Мы читаем. «И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою. Возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Дорогие друзья, в этой главе намного больше принципов, касающихся вопроса выбора супруга или супруги. Но позвольте мне обратить ваше внимание всего лишь еще на один. Миссия слуги Авраама была завершена. Он нашел хорошую, богобоязненную жену для Исаака. Он молился об этом, он получил одобрение ее семьи и готов был привести Ревеку Исааку, чтобы они поженились. Но существовало еще одно препятствие. О нем мы читаем в стихах с 55 по 59. «Но брат ее и мать ее сказали: „Пусть побудет с нами девица дней, хотя 10, потом пойдешь“. Он сказал им: „Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему“. Они сказали: „Призовем девицу и спросим, что она скажет“. И призвали Ревеку и сказали ей: „Пойдешь ли с этим человеком“? Она сказала: „Пойду“. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». Когда люди решают вступить в брак, они также должны принять решение оставить своих отца и мать. Фактически, это один из первых принципов на страницах Библии. Потому мы читаем во второй главе книги Бытие: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это очень важно. Если вы хотите вступить в брак, у вас должна быть уверенность, что вы созрели для этого и готовы к полной ответственности за себя и свою супругу. Вам необходима уверенность, что вы эмоционально подготовлены к тому, чтобы оставить родительский дом, семью, в которой выросли, и готовы основать новую семью. Так должно быть согласно Божьему плану. Независимо, перед какими решениями мы сейчас стоим, давайте постараемся иметь уверенность, что мы не пренебрегаем простым и очень практичным учением Слова Божьего, а также конкретным личным руководством живущего в нас Святого Духа. Повинуясь Слову Божьему и полагаясь на Духа Святого, мы в состоянии принимать решения в полной уверенности, что идем Божьим путем.

про Дух Святой. Побит Христос, весь в ранах и страданиях, за мой он грех висит сейчас при мне. И все ученики его метаются в сомнениях, царь он или нет, Бог он или нет. Мы все собрались, все в недоумении, ведь чудеса творил он, как же он поник и умер. Где же чудо? Чудо в чем? И вот являлся нам Господь или в духе, или в теле и говорил: не отлучайтесь вы, ждите обещанного, вы в Иерусалиме. И вот прошло уж 50, кто молится, кто просит силы, народ еще чего-то ждет, и все столпились в Иерусалиме. И вдруг внезапный шум, мы не поймем, то сильный ветер, что ли, и вдруг наполнился весь дом. Явились языки Господни. Каждый из нас заговорил, Бог дал нам новые наречия. Сам спустился, в нас почил и разделил наречия. И с этих пор, друзья, повсюду, кто приближается к Христу, Святой Господь дает наречие, что родилось на небесах. Дух Святый, Он дарует силы, Он помазание наше, свидетельство во мне, что Иисус Христос совсем не сказка. Он Бог живой, Его обетование на земле. Просите, братья, пусть Дух Святой наполнит нас, и будем святы, свидетелями будем мы по всей земле, до всех краев мы донесем Дух Правды, Дух Утешитель. Он – победа, Он – знамя наше, нежность и покой, Он – сила, пламя, Утешитель. Когда тебе плохо, Он всегда с тобой. Научит Он, откроет правду, покажет путь твой в небеса. Его ты слушай, тихий ветер, что вторит Божью волю, что на небесах. Слава нашему Богу. Аминь.

Дорогие друзья, стрелка Божьего времени передвинулась еще на одно деление и оставила позади еще один день человеческой жизни. Надо сначала оглянуться назад, чтобы затем взглянуть вперед. А взглянув назад, сердце наполняется благодарностью Господу. Он явил нам, каждому, много милостей, но не все их мы способны были замечать. Взгляд в прошедшее убеждает нас в великой Божьей любви, проявленной в Его духовных и материальных дарах, незаслуженных нами. Взгляд в новый день окрыляет нас и открывает нам новые огни Божьего благословения и благоволения. Все, что Господь совершил в нашей жизни до этого дня, это великая Его милость. Это дает нам твердую уверенность в незыблемости Его обетований, Его силы и Его верности. Каждая искренне верующая душа может смотреть на будущее весело, как мы читаем в притчах 31:25. Мы желаем всем нашим дорогим слушателям сохранять бодрость духа и уверенность в мудром водительстве Бога. Он не изменит, только бы нам остаться верными Ему.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб».
2: Вы слушаете христианское радио МВ.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И голос был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети свои, последовали за ним. И, отойдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставивши отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И удивлялись его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав очень рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
Симон и бывшие с ним пошли за ним. И не нашедши его, говорят, ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне в местах пустынных, и приходили к Нему отовсюду. Евангелие от Марка, глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему, «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав это, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани,
иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?» Он сказал им: «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». Евангелие от Марка, 3 главу. «И пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Встань на средину». А им говорит: «Должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и рука стала его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы его погубить. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, дав ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел его конец».
Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто мать моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать». Евангелие от Марка, 4 глава. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12, спросили его о притче, и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерой мерите,
такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И такими многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»

Мы ждем дождя, когда польет он поздний и оросит засохшие места. Мы силы свыше все у Бога просим, но чьи ж слова откроют небеса? Мы ждем дождя по слову Иоиля. Он предназначен для последних дней, а Духа Божия изольется сила на старцев, юношей, рабов и на детей. Мы ждем дождя, обещанного Богом. Пустынный зной нам высушил сердца. Осталось сил у каждого немного. Дождя, дождя, об этом грусть лица. Мы слышим его шум пока лишь где-то, а наше небо без желанных туч. Когда ж подует благодатный ветер, и мы воскликнем, наш Господь могуч. Страна наша, большущая пустыня, живущим нужен вод живых поток, чтоб мир безбожный не топтал святыню и веры не губил живой росток. Во время Илии, его молитве, внимало небо и предвечный Бог, вступал с Ахавом он за правду битву, и обличать, и побеждать он мог. Но кто ж теперь пойдет, как он, на гору, молясь скорбя за этот грешный дом? И кто же будет 7 раз бегать к морю, чтобы увидеть облачко в ладонь? Полейся ж дождь обильными ручьями, поди росой Господня благодать. Мы ждем дождя, мы смотрим ввысь годами, и долго ли еще придется ждать? Дай Бог увидеть каждому глазами, как будешь ты спасать и врачевать. Излей же силу, одари дарами, и не замедли дождь с небес послать. Не знаю, как будем мы молиться, как Илия, а может, как Ахав, пока земля стоит и день твой, Боже, длится. Услышь, как Илию ты услыхал.

В жизни мы часто оказываемся перед закрытыми дверями. Каждый раз это нас злит или огорчает. Но мы должны знать, ни одни ворота в мире не отворены так широко, как ворота в Царство Божье. Первая Церковь Иисуса Христа в Иерусалиме не знала этого, и поэтому разразилась хвалой Богу, когда узнала через Петра, что даже язычники могут входить через эти ворота. Даже язычники, даже атеисты, даже люди, которые сами себя считают недостойными и думают, что не могут пройти сквозь Божьи ворота. «Даже язычники» — эта фраза доказывает, как необычно широко отворены эти ворота с того времени, как Сын Божий умер за нас на кресте. Но в то же время широкие ворота являются узкими вратами. Эта узость заключена в слове покаяния. Господь Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Узкая дорога называется покаяние. Покаяние — это поворот от старой жизни, от жизни без Бога, без Божьих заповедей, от жизни в духе этого времени и без Духа Божьего, от жизни в самомнении и грехе. Это тяжелый шаг, тяжелое решение, узкая дорога. Да, большие ворота открыты для каждого, но оказывается, что дорога за ними узка. И прославили Бога, говоря: «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Деяния 11:18. Господи, позволь нам быть среди тех, кто пройдет через узкие ворота.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

троица. Единодушно вместе были, считай, что как одна семья. Когда с небес на них спустились языки пламени огня, почив по одному на каждом, и обновились их сердца, а день тот был 50-й по воскресению Христа. Исполнились Святого Духа не для того, чтобы осуждать, а к назиданию друг друга, как Дух давал провещевать. Дух взял контроль над их устами, плотское сожжено дотла. Они свидетелями стали Иисуса Господа Христа. Все в поведении изменилось, их жизнь совсем стала не та. Они уж больше не страшились ни мук, Голгофы, ни креста. Шли напролом, не колебаясь, везде благую весть неся. В темнице только колебались, в колодах славили Христа. При встрече Моисея с Богом от славы Божьей лик сиял. Смотреть всем было невозможно, он покрывалом прикрывал. А Павел, встретившись с Иисусом, всему плотскому был конец. Мирское он почел за мусор, и ему готовил Бог венец. Пусть Бог подарит нам прозрение и сам желание пошлет для нашего освобождения, и Дух Святой свой изольет, чтоб день, когда придет он снова за церковью, чтоб взять к себе, ко встрече всем нам быть готовым и не остаться на земле.

И внезапно сделался шум с неба, и явились им языки, как бы огненные, и исполнились все Святого Духа. Деяние 2:24. В тот день. Во всех подробностях картина та была перед апостолов глазами. Величие Вознесения Христа. Да, они видели все это сами. И вот прошло с тех пор уж 10 дней. Они единодушно вместе были, надеялись и ждали все сильней, и верили все больше, и любили. Все делали, как Иисус велел, не оставляли Иерусалима. В тот день восход так празднично алел, так необычно, так неповторимо. Проснулся город. С самого утра повсюду шумно было, многолюдно, и только Елеонская гора словно ждала чего-то в это утро. Внизу торжественно журчал кедрон, хор птичий пел мелодии прелюдий, был праздник жатвы, и со всех сторон с далеких мест спешили к храму люди. Многоязыкая звучала речь, и не любого понимал здесь каждый, но все же этот город — место встреч, здесь видели друг друга не однажды. Да нечто странное случилось вдруг. Остановив на улицах прохожих, откуда-то с небес донесся звук. Он очень был на ветрошум похожий. Хоть на деревьях ни один листок не задрожал, не шелохнулся даже, и объяснить никто в тот час не мог, что это быть могло, что будет дальше. Молчали все, или наоборот, поднялся повсеместно крик великий, так как увидеть ясно мог народ, несутся с неба огненные блики. Подобного никто до сего дня ни разу не встречал. Они все ближе, сверкающие языки огня. И вот в тот дом проникли через крышу. Бежали люди, торопясь туда, и многие свидетелями стали. Над каждым из учеников Христа эти огни небесные сияли. Что было у людей? Восторг? Испуг? Ведь ясно так все то происходило, апостолы ж почувствовали вдруг, как Дух Святой их наполняет силой. О чудо! Зазвучали вскоре там об Иисусе пламенные речи, дал власть Господь апостольским устам вещать на всех языках и наречиях. Весть о спасении дивном с того дня по всей земле стремительно летела. Смогла она достигнуть и меня, навеки моим сердцем завладела.

Дух Святой. Дух Святой – это есть чистота. Это святость, любовь и прощение. Это третье лицо Божества. Он указывает путь ко спасению. Иисус умолил там Отца, чтоб сошел Дух Святой к нам на землю. Будет церковью здесь до конца, и любовью своей нас объемлет. Мы есть дети царя всех царей. Он родил нас от Духа и Слова. Святой

исправляет людские сердца. Кто послушным ему быть желает, открывает Христа и Отца и хвалою уста наполняет. И к тебе не замедлит прийти, если этого ты пожелаешь. Он решит все проблемы твои. Божий мир в сердце с ним испытаешь. Дух Святой – это личность и сила, это нежность и красота, сила та, что Христа воскресила, воскресит Он и наши тела. Это наша опора и щит, наша радость и наша победа. Он в опасностях нас сохранит, чтобы взять к Иисусу на небо.

наш утешитель. Так хочется, чтоб кто-то был бы рядом, чтоб голову склонить бы на плечо. О, как же человеку очень надо знать то, что его любят горячо. Так хочется, чтоб смог бы кто-то мудро тебе в печали и беде помочь. Так хочется, чтоб наступило утро в душе, коль в ней печаль, тоска и ночь. И я ведь не могу представить даже, как можно за советом подойти к тому, кто с безразличным видом скажет: «Мне некогда, я занят, подожди». Я не могу представить, чтобы кто-то, кто занят постоянно лишь собой, другого окружил своей заботой, утешив: «Будь спокоен, я с тобой». Расчетливость и жадность не стремятся заметить тех, кто голоден и нах, и гордость не захочет умоляться и отказаться от удобств и благ. И несомненно то, что раздражение и грубость и заносчивость и зло не могут быть истоком утешения. Они не знают даже добрых слов. О Боже наш, то счастье несравненно, которое ты детям своим дал, и помощь твоя необыкновенна, ее однажды с неба ты послал. Ты нам послал, Господь, Святого Духа, Он наш утешитель, учитель, врач. В нем видим мы защитника и друга в минуты трудностей и неудач. В дни радости Он радуется с нами, о чем вздыхаем, может Он понять. Что выразить не можем мы словами, Он может ясно Богу передать. Он самокротость и долготерпенье, Он трепетная нежность, доброта, в нем нет негодования, кипения, Он мудрость и святая простота. И если среди сегодняшнего шума, среди мира, что в безумии кричит, ты зов его не слышишь, то не думай, что Дух Святой ушел или молчит. Не оставляет Он и на мгновение поверивших возлюбленных своих. Но Он не гром, Он только дуновенье, и голос Его ласковый, так тих. Ты только лишь прислушаться старайся, ты только отвернись от суеты, ты только лишь почаще обращайся, и голос Его будешь слышать ты. Аминь.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В нашей предыдущей радиопередаче мы говорили о главном требовании для получения Божьей благодати, которым есть смирение самого себя. Мы читали два отрывка из Нового Завета, один из послания Иакова, а другой из послания Петра. Каждый из них цитировал одну и ту же цитату из Ветхого Завета, а именно из книги Притчи. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Нашим заданием есть смирять самих себя. Это наша работа, а не Божья, потому что Бог говорит «смирите себя». И так скоро, как мы смирили себя, Он дает нам свою благодать. В конце вчерашней радиобеседы мы рассмотрели притчу о фарисее и мытаре. Фарисей был исполнен своей собственной праведностью, своими собственными добрыми делами. Он отнюдь не видел нужды в Божьей благодати. С другой стороны, мытарь не провозглашал своей праведности. Он просто взывал о милости. И это открыло ему дорогу к Божьей благодати. Сегодня я желаю говорить на тему, что следует после того, как мы смирили самих себя. Дело идет о реальной трансакции, которая открывает нашу жизнь полноте Божьей благодати. Это очень важная вещь для каждого человека. Эта трансакция имеет два аспекта. Первый – негативный, и второй – позитивный. Сначала негативный аспект. Он выражается только двумя словами. Перед нами вопрос. Что следует делать прежде всего, чтобы получить Божью благодать? Ответ. Прекрати делать все. Прекрати зарабатывать благодать. Так долго, как ты стараешься заработать ее, ты ее не получишь. Бог не может дать тебе свою благодать на этом основании, потому что Бог есть Богом абсолютной истины. Это фальшивое основание. Ты никогда не сможешь заработать Божью благодать. Поэтому, сколько бы ты ни старался заработать ее, ты никогда ее не получишь. Если бы Бог дал тебе благодать на этом основании, то это было бы ложное основание, и у тебя возникло бы ложное представление о себе, о Боге и обо всем другом. Итак, первым требованием и очень трудным требованием для религиозных людей есть «перестань зарабатывать», «прекрати все попытки заработать Божью благодать». Это очень ясно сказано апостолом Павлом в послании к Римлянам, 4 главе, в 4 и 5 стихах. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Это жизненно важные слова. Человек, который работает, чтобы заслужить спасение, должен остановить свою работу немедленно. После этого он должен верить Богу, который оправдывает нечестивого. Конечно, это очень смирительный процесс, потому что он значит, что ты ставишь себя в категорию людей, нуждающихся в оправдании, потому что ты нечестивый. Ну и, конечно, это очень трудная вещь для религиозных людей. Но для того, кто верит Богу, оправдывающему нечестивого, его вера засчитывается, вменяется ему в праведность. С этого времени ты уже живешь на Божий счет. Ты уже не живешь больше продуктом своей работы. Это и есть Божья благодать. Твоя вера засчитывается тебе как праведность. Ты не считаешься праведным по причине того, что ты сделал, но потому что ты веришь в Бога, который оправдывает неправедных. Это и есть негативный аспект. А теперь положительный аспект. Как только ты перестал зарабатывать свое спасение, что ты должен делать дальше? Ответ очень простой. Ты должен принять в свое сердце Господа Иисуса Христа.
ты должен покориться перед Иисусом Христом. Вспомни, что говорится в Евангелии от Иоанна, 1 главе 17 стихе. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Вся Божья благодать находится в руках Господа Иисуса Христа. Нет другого канала благодати у Бога, чем Иисус Христос. И если ты желаешь получить Божью благодать, ты должен принять Его в свое сердце. Когда ты примешь Его в свое сердце, Божья благодать будет доступной тебе. А теперь откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, стихи от 11 до 17. Читаю. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Как мы видим, эмфаза, то есть ударение, стоит здесь на слове «благодать». Полный благодати и истины, благодать на благодать, благодать и истина. И главное ударение ставится везде на принятие Иисуса Христа. Итак, решительным, положительным аспектом этой трансакции есть принятие Иисуса Христа, подчинение себя Ему. Это не имеет ничего общего с религиозностью, с повторением молитв. Это отнюдь не посещение церкви. Нет, здесь речь идет о добровольном подчинении себя Господу Иисусу Христу, об открытии своего сердца до Него. Результаты этого двусторонние. Я на них коротко укажу. Прежде всего, есть то, что мы называем новое рождение. В нашей душе начинается совершенно новая жизнь. Это не жизнь физическая, но духовная жизнь, хотя она, несомненно, влияет и на жизнь физическую. И после этого Иисус, который живет в нас, дает нам свою полноту, благодать на благодать. Каждая благодать во Христе открывает новое рождение, которое затем проявится видимым образом в жизни и поведении. Все в Иисусе Христе. Поэтому, когда мы принимаем в свое сердце Иисуса Христа, то всякая благодать, которая в Иисусе, становится доступной и для нас. Иисус Христос, как прекрасный бриллиант с множеством граней, каждая из которых является величайшей красотой. Это красота – благодать. Вот некоторые практические примеры того, как работает Божья благодать. Я говорю из богатого опыта своей личной жизни. Вот, например, у вас проблема – застенчивость. Вы покоряетесь Иисусу, и благодать Его отваги уже доступна для вас. Таким образом, ваша слабость робости замещена благодатью отваги. Или, например, вашей проблемой есть злость. Это была моя самая главная проблема много лет тому назад. Но покоритесь Иисусу, и ваша проблема злости заменится Его благодатью нежности. Благодать Христа действительно действует. Люди, которые знают Меня только в течение последних нескольких лет, никогда не поверят Мне, что у Меня раньше была эта проблема, проблема злости. Почему? Потому что мою злость заменила Божья благодать. Это отнюдь не моя заслуга, это заслуга Божьей благодати. Я ее не заработал и не заслужил. Я просто верил. Вы говорите, что ваша проблема – похоть. Какой выход? Позвольте благодати чистоты Христовой проявиться в вас, в вашей жизни. И никогда
Не концентрируйте своих мыслей на отрицательном. Не проводите своего времени в переживаниях о проблемах, потому что переживания проблемы не решают. Отвернитесь от своей проблемы и покоритесь благодати Христовой. Если ваша проблема похоть, примите его чистоту. Или, например, ваша проблема безрассудство. Что делать? Примите благодать мудрости, которая есть в Иисусе. Пусть его мудрость начнет действовать через вас. Вы будете поражаться результатами. Вы будете в состоянии дать такой ответ, которого бы вы никогда не дали до этого. И после этого вы будете спрашивать самого себя, откуда я получил такой ответ? Этот ответ произошел от Божьей благодати. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Мы вспоминаем, как был Богом дан дух истины для наших поколений. За сотни лет в пророческих словах предсказан был тот дар благословенный. Бог обещал, что в плотяных сердцах жить будет дух Создателя Вселенной. Он говорил: «Я сам в сердца вложу познание предвечных откровений, свои законы в сердце напишу, и воцарится дух над плотью тленной, на жаждущие воды залью, и на иссохшие пролью свои потоки, сынов и дочерей благословлю, а духа твоего дам им потомкам». Для этого Иисус Христос страдал, для этого свой дух послал на землю. И тот, кто к Богу в простоте воззвал, обетование Отца приемлет. Христос в обетованиях своих вчера, сегодня и вовеки тот же. Не ослабела сила слов святых, все истины Господни непреложны. О, Дух Святой, на месте сем сейчас коснись сердец божественным дыханием, услышь и тихий вздох, и громкий глаз. Открой сердца в молитве к покаянию, очисти, Боже мой, сердечный храм, наполни благодатью неземною, пусть вознесется чистый фимиам молитв к Тебе с горячею хвалою. Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Хвала Творцу, что Дух Святой был дан и для последних наших поколений.

Наша совесть весьма странная. Библия называет нас грешниками, но наша уснувшая совесть этого не принимает. А Библия подробно объясняет: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Но наша совесть заявляет: «Это меня не касается». Очень важно, чтобы наша совесть проснулась. Как это происходит, мы увидим на примере некоторых людей в Иерусалиме. Когда Господь Иисус стоял связанным перед Пилатом, все кричали: «Распни его!»

Что же руководило всей этой массой людей? Теперь мы знаем — грех. Когда Иисус висел на кресте, и старейшины ругали Его, народ стоял и смотрел. Теперь они успокоились, они заняли нейтральную позицию, потому что все это стало им неприятно. Когда Иисус склонил голову и умер, тогда Библия говорит, что весь народ возвращался, бия себя в грудь. Что за необычное дело — бить себя в грудь? Это было тихое соглашение с голосом совести. «Ты виновен». Но люди шли домой, чтобы забыться. И вот пришел день Пятидесятницы. Петр заставил по-новому взглянуть на крест Иисуса. «Вы убили властелина жизни». И все ясно увидели, мы согрешили. Это было время, когда они смогли признать крест Иисуса источником Божьего прощения. Господи, не позволяй нам остановиться на половине пути к признанию грехов.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Исаия 53 глава 3 стих. Мессия, страдающий слуга, муж скорбей. Достаточно прочитать евангельские повествования, чтобы увидеть исполнение предсказаний Исаии. Написано: «Возненавидели меня напрасно». Слово, переведенное здесь как «напрасно», означает «откровенно». Он любил откровенно, и возненавидели его тоже откровенно. Любой, кто вовлечен в дело распространения благой вести, видит порой эту враждебность к Христу, которая таится в глубине человеческого сердца. Слово, переведенное как «умолен», можно перевести как «оставленный в одиночестве». В Евангелиях Мессия представляется как одинокая личность, хотя он и был окружен учениками, равно как и толпами отчаявшихся людей, которые искали избавления от своих бед. Его не понимали даже самые близкие, и потому можно сказать, что нет большего одиночества. Он был муж скорбей и изведавший болезни. Нам трудно представить, чтобы Он, Господь Саваоф, который явился во плоти, разделял наши скорби, но так оно и было. Как такое могло быть? Не наше дело пытаться объяснить это или понять. Лучше просто преклониться. Отвращение, которое испытывали к Нему, выражено в следующих словах. Отвращали от Него лицо свое. Мессия, который отождествил себя с бедными из овец и их страданиями, был не таким, каким могла его принять религиозная и культурная гордыня, ибо не отвечал национальным ожиданиям освобождения от Рима. Его презирали и ни во что не ставили. Римский крест стал кульминацией такого к нему отношения.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Псалом 99, 4, 5.

дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Сегодня, охватывая мысленным взором свое многолетнее служение Господу и глядя на Его разрастающийся виноградник в Израиле, я могу только удивляться пути, пройденному мальчишкой из Кирьят-Шмона. Он, некогда лелеявший гневные замыслы мести этим гоям на Тель-Хае у подножия окаменевшего в беззвучном рыке льва, превратился в мужчину, несущего слова утешения и спасения не только, а прежде всего народу Израиля, но и гоям, то есть всем другим народам земли. Это глубокое осознание своей миссии идет, конечно же, не от меня самого. Я не просил и вовсе не искал служения евангелиста. Не является эта миссия и плодом моего разгоряченного воображения. Правда состоит в том, что я не выдержал бы ни единого дня такого служения, если бы не жил полноценной жизнью у ног Господа Иешуа, моего Искупителя, льва от колена Иудина. Немало лет прошло с тех давних пор, когда мальчишкой шел я на Тель-Хай, чтоб сверху, с высоты Орлиных гор, увидеть мой любимый отчий край. Так что ж, сражаться в одиночку мне в моей больной израненной стране? Нет, не один ты, брат, в своей борьбе за право жить евреем на земле. В день памяти народ идет сюда, чтоб флаги в честь погибших приподнять. Сперва до середины, как всегда, потом наверх флагштога и опять. О крови павших речи прозвучат, прольются слезы. Дальше в свой черед лишь завершится траурная часть, закружится танцоров хоровод. Потом вернутся все к своим делам, и мы, подобно остальным народам, продолжим службу собственным богам. Теперь уж не Ваалу с Аштарот, не идолам, не золотым тельцам, но людям и иным творениям Бога, земле бесценной, что мила сердцам. Ведь Бог, кто даровал нам эту землю, для нас давно лишь миф. Ему не внемлем. Здесь у подножья каменного льва отцы детей готовят беззаветно, чтоб жизнь могли за родину отдать, пасть на войне, стать жертвой безответной. Нет, не один ты, брат, в своей борьбе за право жить евреем на земле. Да, кровью и огнем Иуда пал. Уж так судил Господь, к себе обратно он нынче нас зовет, как прежде звал, но глух и слеп народ Израиля. Напрасно Господь протягивает руки нам, иным мы поклоняемся богам. С тех давних пор, когда я был мальцом, меня любить учили Трумпельдора. Всю кровь свою, весь жар души при том, я был готов пожертвовать без спора в борьбе за жизнь евреев. Но сокрыт был Божий лик, и много-много лет я, как другие, мучился вопросом: что значит быть евреем? И в ответ я наконец услышал весть от Бога. Пролита кровь и заключен завет. Мир с Богом навсегда дарован людям. Мертв и бессилен каменный тот лев, но жив, могуч, как прежде лев Иудин. Мы жизнь навеки обретаем в нем. Ему всю честь, хвалу и славу воздаем. Этот путь был долгим и нелегким, полным препятствий и неудач, страданий и провалов, грехов и побед. Мою жизнь и сегодня нельзя назвать легкой, но ведь Мессия и не обещал нам розового сада, верно?
Тот, кто полагает, что Иешуа дал нам Тору, придерживаться которой легче, чем Торы Моисеевой, тот глубоко заблуждается. Но я не променяю ее на все богатства и радости мира. Если вы тоже родились заново, вы меня понимаете. В смерчах и бурях этого мира, когда я, преодолевая глубокие воды потопов или иду через огонь страданий и мучений, меня поддерживает твердое обещание Господа, что Он никогда не оставит и никогда не покинет меня, и что Он будет со мной всегда до скончания века. Если я спотыкаюсь и падаю, Он всегда оказывается рядом, чтобы протянуть мне свою крепкую, могучую руку и снова поставить мои стопы на прочную скалу. Бог всегда верно хранил свои обещания, хотя сам я нередко его подводил. Временами, когда я размышляю, закрыв глаза, передо мной появляется картина из далекого прошлого, как из другого мира. На ней отец и сын. Я вижу 12-летнего мальчика, стоящего рядом с отцом в синагоге иранских и иракских евреев в Кирьят-Шмона. Я вижу, как отец склоняется над сыном и ласково указывает ему то место в молитвеннике, которое сейчас читает кантор. Мальчику трудно поспевать за быстрым чтением молящихся, но он старается не опозорить отца перед всеми собравшимися. Упаси Боже! От отца он узнал, что значит быть евреем и гордиться принадлежностью к своему народу. Потом картина внезапно меняется. Ясный весенний день, праздник большой мессианской общины в зале для собраний на горе Кармель. Снова я вижу этого мальчика, уже повзрослевшего, рядом с постаревшим отцом. Проповедник стоит и читает микрофон отрывки из Писания. В руках у сына книга, не Сидур, а Библия, Слово Бога Живого. И он следит за чтением, вводя пальцем по строчкам, показывая своему отцу, что значит быть мессианским евреем. И он гордится принадлежностью к этому народу. Народ Израиля, как никакой другой, привержен своей религии. Он стремится обрести национальное самоосознание, которое было утрачено. Необходимо заново определить, что значит быть евреем. Но до сих пор израильское правительство не может точно сформулировать, кого называть евреем. Лишь чувство национальной гордости и угроза национальной безопасности объединяет многих израильтян. При этом большинство из них не имеет настоящей связи с еврейским наследием. Бог Священного Писания по-прежнему или неизвестен им, или забыт ими, а почитаются традиции, установленные людьми. Этот новый «я» с новым сердцем и новым духом, преобразованный живым Богом, больше не задается вопросом «Почему я, Господи? Почему я родился евреем?» Я знаю теперь, что план моей жизни, созданный Богом, гораздо более совершенен, чем все, что я мог придумать самостоятельно. Я мечтаю о том дне, когда весь мой народ и все народы мира найдут свои истинные еврейские корни, как нашел их я. Для этого я охотно предоставил бы себя в жертву живую. Молюсь о том, чтобы евреи всех конфессий, ортодоксальные и консервативные, реформисты и светские, хасиды и мессиане могли бы петь и танцевать вместе с наслаждением, черпая живую воду из вечных источников спасения. Это не означает, что мы должны прекратить зажигать субботние свечи или читать кидуш над вином и хлебом, или прекратить строить кущи на праздник Суккот. Не означает это, что теперь должны есть дрожжевой хлеб на Песах, или публично нарушать субботу, или прекратить поститься на Йом-Кипур. Напротив, мы должны продолжать черпать воду из источников иудаизма.
мы должны по-прежнему соблюдать наши праздники, согласно священным традициям наших отцов, если они не противоречат Слову Божьему, и если мы при этом понимаем, что одним лишь соблюдением праздников невозможно добиться вечного спасения. Только Бог, наш Спаситель, и Он дал нам свое спасение, основанное не на традициях людей, а на искупительной смерти и воскресении Его Сына, Иешуа, Мессии. Если мне удалось в этой книге представить верный, неискаженный рассказ, свидетельствующий о чудесах, сотворенных Царем Царей и Господом Господствующих в моей жизни, пусть это и будет моей наградой. Вся хвала и слава принадлежит Господу и Его Мессии во веки веков. Аминь.

Дорогие радиослушатели, на этом мы завершили чтение книги Якова Домкани «Почему я?». И очень надеемся, что эта книга была благословением для вас и ваших семей. Божьих вам благословений!

Переносить обиды и покрывать нападки других – в этом основная сущность любви. Но бывает такое положение, когда зло необходимо обнаружить и удалить. Любовь обнаруживает только то, что гибельно для человека. Все другое она покрывает. Любовь переносит свет в темную душу человека. Прочтите об этом в Иакова 5:20. Любовь покрывает то, что должно быть покрытым. Например, брат согрешил и просит прощения. Любовь с радостью прощает и никому об этом не рассказывает. Если кто-то вас обидел, а потом, признав вину, протягивает руку примирения и дружбы, любовь, не задумываясь, отвечает взаимно. Любовь не распространяет сплетней, не придирается к человеку, чтобы ему повредить, но старается помочь, если нужно, даже врагу. Любовь терпеливо относится к людским немощам. Обиды, злословие и моральное давление она переносит в смирении. Источник такой любви — Христос, возлюбивший нас. Так ли мы любим?

и будет после того. Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Вступление дня Пятидесятницы. Все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.

0: Момент творения.
1: Чудо в когтях и мини-дракон. Летопись окаменелости сообщает нам о невероятной изобретательности создателя живых существ, а также о том, что жизнь на Земле возникла внезапно и в уже завершенной форме. Кроме того, становится очевидным, что раньше жизнь на Земле отличалась большим разнообразием форм и видов. Наконец, ископаемые останки не подтверждают идею происхождения животных одного вида от животных другого вида. Палеонтологи ищут необычные ископаемые в одной из древнейших пород в горах Британской Колумбии, где прежде находили самые ранние формы жизни. Эти слои содержат большое разнообразие останков животных, некогда существовавших на Земле. Там найдено множество вымерших видов, щетинка челюстных и медуз, гораздо больше, чем число ныне живущих видов. Но даже в самых ранних слоях ископаемые существа были полностью сформированы –

0: Палеонтологи обнаружили и другие удивительные создания. Одно из них было около полуметра в длину, с круглым ртом и радиально расходящимися зубами и когтями. Другое существо выглядело как крошечный дракон длиной всего 2.5 сантиметра. Как выразились ученые, оно напоминало камею с изображением стегозавра. Но, пожалуй, самой необычной находкой стало животное, которое один палеонтолог назвал «чудом в когтях». У него было 5 пар когтей на голове, 2 плавника сбоку и хвост, как у бобра. Палеонтологи и христиане, признающие библейскую модель сотворения мира, оспаривают не факты, связанные с окаменелостями, а произвольную трактовку, противоречащую истине Священного Писания.
1: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Мир Божий всем нашим радиослушателям! Мы вновь и вновь возвращаемся к теме о Духе Святом. Как Отец и Сын, Святой Дух является особой и полноправной ипостасью Бога. Как ипостась Божия, Святой Дух вечен, вездесущ, всемогущ, всезнающ, обладает совершенной справедливостью и благостью. Как Отец является Создателем, Сын – Спасителем, так Святой Дух – это Освятитель, который освобождает нас для новой жизни. Святой Дух учит, ободряет, утешает, просит за нас и ведет нас по путям истины. Святой Дух пребывал в Иисусе и придавал Ему силы для служения. После возвращения Иисуса на небеса Он послал Духа для пребывания в наших сердцах. Дух явлен ныне в Церкви и христианах. У Него много задач – вдохновлять пророков и апостолов, вмещать Слово Божие в Писание и утверждать в сердце человеческом веру в то, что Сам Бог говорит в Писаниях святых авторов, вести нас к духовному перерождению, являть нам Христа, хранить наше общение с Богом, давать нам силы свидетельствовать и жить христианской жизнью, благословлять нас дарами.

Сегодня между нашими рядами так тихо, как никто другой, такими теплыми, лучистыми шагами проходит Дух Святой. И слышишь ты, как нежное дыхание Его любви, доступной и простой, пленяет сердце, ум, сознание. Ты знай, тебя коснулся Дух Святой. О, Дух Святой, повей на нас! О, Дух Святой, сойди на нас! О, Дух Святой, войди в сердца и царствуй в нас ты до конца. О, наш Господь, тебе хвала! Как велики твои дела! Мы преклонились пред тобой. Желаем вечно быть с тобой. К ногам твоим пришли, Отец, ты принял нас таких, как есть, грехи простил и чистотой наполнил нас твой Дух Святой.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Псалом 99, 4, 5.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О воспоминании многочисленных благодеяний Божиих. Открой, Господи, сердце мое в законе Твоем, и в уставах Твоих научи меня ходить. Даруй мне уразуметь волю Твою, и все благодеяния Твои вместе, и всякое особенно вспоминать с великим благоговением и с прилежным размышлением, досилен буду хвалу Тебе воздавать ради благодеяний Твоих. Но знаю и исповедую, что и в самой малой вещи не могу я достойно воздать долг благодарного хваления. Выше меры моей все блага мне дарованные, и когда устремляюсь к славе Твоей, исчезает в ее величестве дух мой. Все, что есть у нас и в душе, и в теле, и все внешнее и внутреннее, чем только мы по естеству и сверхъестества обладаем, все Твои благодеяния, и все проявляет благодетеля милостивого и щедрого, от которого мы приняли все блага. Пусть один больше получил, другой менее, но все от Тебя, и без Тебя ничто и самое малое не приходит. Тот, кто больше получил, не может похвалиться своим достоинством, не превозноситься над другим, не презирать того, кто меньше имеет, ибо тот больше и лучше всех, кто себе менее приписывает, и кто всех смирение и благоговение в благодарении, кто себя почитает всех ниже и думает про себя, что он недостойнее всех, тот более всех достоин воспринять большее. А кто менее получил, тот не должен печалиться и роптать, и завидовать богатому, но тем более должен возносить мысль свою к Тебе и восхвалять Твою благость и доброту, что так изобильно, и с такой любовью, и так безвозмездно, и без лицеприятия расточаешь Ты щедроты свои. Все от Тебя, и для того во всем хвала Тебе да будет. Ты ведаешь, что каждому даровать надобно, и для чего один меньше имеет, а другой больше. Не нам о том судить, но Тебе, ибо у Тебя определено всякому, чего кто достоин. И для того, Господи Боже, великое еще благо вменяю себе, что немного есть у меня того, от чего происходит хвала и слава во внешнем мире и между людьми. И всякому человеку, когда посмотрит на свою бедность и на унижение свое, не тяготиться этим надобно или печалиться, или приходить в отчаяние, но скорее утешаться и премного радоваться. Ибо Ты, Боже, нищих и смиренных и презренных у здешнего мира избрал себе ближними и домашними сожителями. Свидетели этому сами апостолы Твои, ибо князьями поставил Ты их по всей земле. Псалом 44:17. Без ропота было обращение их в мире, и так они были смиренны и просты, без всякой злобы и хитрости, что с радостью принимали бесчестие за имя Твое. И отчего мир отвращается с ужасом, к тому стремились с великим желанием. Кто Тебя любит и разумеет благодеяния Твои, того ничто не должно так радовать, как Твоя о нем воля и благоизволение Твое, предуставленное от века. И Твоя воля должна быть ему в такое успокоение и в такое утешение, что пожелает он быть всех меньше, как иной пожелал бы быть больше всех,
И так будет мирен и доволен на последнем месте, как другой хочет быть на первом. И с такой охотою прибудет в презрении и в унижении, без всякого имени, без всякой славы, как другой будет в почести и величии мирском. Ибо воля Твоя и желание славы Твоей должны быть ему всего выше, и больше должны утешать его и радовать, нежели все блага, какие только даны ему или даны быть могут.

о четырех способах к великому миру. Сын мой, ныне покажу тебе путь мира и свободы истинной. Сотвори, Господи, по слову Твоему, слово Твое радостно мне слышать. Старайся, сын мой, больше чужую волю исполнять, нежели свою. Выбирай всегда, что меньше, а не то, что больше. Ищи всегда нижнего места, чтобы тебе позади всех быть. Желай всегда и молись, чтобы воля Божия совершенно в тебе исполнилась. Да войдет таковой человек в страну мира и упокоения. Господи, кратко слово Твое, но содержит оно в себе великое совершенство. Недолгая речь в нем, но исполнена разума и плодом изобильно. И когда бы мог я то слово соблюсти в верности, нельзя было бы мне так скоро приходить в смущение, ибо всякий раз, когда чувствую себя возмущенным и в тягости, вижу, что отступил от этого учения. Но ты все можешь и в пользе душевной всегда ревнуешь, умножая великую благодать Твою. Досилен я буду исполнить Слово Твое и совершать свое спасение. Молитва против злых помыслов. Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, и будь помощником мне, Псалом 70:12. Восстали на меня суетные помыслы, и великие страхи сокрушают душу мою, и как я пройду невредимым, как сокрушу их? Но ты говоришь, пойду перед тобою и смирю гордых земли, Исаии 45:2. Отверзу двери темницы, и сокровенное таинство открою тебе. Сотвори, Господи, по слову Твоему, и да убегут от лица Твоего все помышления беззаконные. Одна моя надежда и одно утешение мое — к Тебе прибегать во всякой напасти, Тебе веровать и из глубины сердечной взывать к Тебе и терпеливо ждать Твоего утешения. Молитва о просвещении мысли. «Осияй меня, Иисус благой, сиянием внутреннего света, изведи всякую тьму из обители сердца моего, укроти брожение многое и изгони насилующее меня искушение, побори во мне крепкою бранью и победою, и изгони зверей хищных, похоти мои обольстительные, да будет мир в силе Твоей, и да возгремит Тебе хваление многое во дворах святых Твоих в совести чистой, запрети ветрам и бурям». И скажи, усмирися, и ветру бурному, не движися, и будет тишина великая. Пошли свет Твой и истину Твою. Псалом 42:3. Да сияют на земле, я земля пустая, и безводная, и праздная, доколе Ты не просветишь меня. Излей свыше благодать Твою, исполни сердце мое небесною благодатью. Уготовь воды умиления, да напоится лицо земли, да возрастят плод благой и совершенный. Вознеси мысль, угнетенную бременем грехов, и к небесному утверди все мое желание, да будет мне горько помышлять о земном, когда укушу от радости вышнего блаженства. Восхити меня и отторгни от всякого приходящего утешения в творениях, ибо не может ничто сотворенное в полноту насытить мое желание и в полноту утешить меня. Свяжи меня с собою неразрывным союзом любви, ибо в Тебе едином исполняется желание любви, и без Тебя все напрасно.

Душа для тела есть хозяйка дома, с которой мало многие знакомы. А дух хозяин, если долго спит, кто домом тем во всем руководит? Не спи, мой друг, но делом занимайся и пользу многим приносить старайся, ведь ты за все ответишь пред Творцом за время жизни и жену, и дом.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы ответим на вопрос, в каких случаях жена может быть непокорной. Как правило, секрет счастливого брака в правильном порядке власти в нем. Муж подчинен Богу, жена мужу и, конечно, Богу, и дети отцу и матери и Богу. Сара всегда ставится в пример полного послушания. Она любила Авраама, была ему покорной, и даже тогда, когда ее послушание чуть-чуть не сделало ее еще одной женой царя Авимелеха, она была послушна, а Господь защитил ее и возвратил мужа. Но в случае с Авраамом и Сарой мы имеем дело с верующими в одного Бога людьми. В духовном отношении у них гармония. Сара уважает и любит Авраама не только как мужа и отца ее единственно любимого сына Исаака, но она ценит в нем его твердую веру и восхищается ею. За спиной такого мужа, пожалуй, любая жена чувствовала бы себя безопасно и без труда могла бы подчиняться ему. Но вот как быть, если муж не только неверующий, но склоняет верующую жену на свой нечестивый путь, тянет ее с собой в светское общество, принуждает смотреть безнравственные кинофильмы, пить с ним и так далее. Как быть верующей жене, когда ее преступник-муж просит ее скрыть от властей его преступления или развлекать его товарищей, как царь Артаксеркс спросил свою жену Астинь? Защитит ли Бог верующую жену, если она пойдет на это во имя послушания? Библия дает безошибочные указания на этот счет. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». 1 Петра 3:6. Для подтверждения этого места Писания проповедники обычно приводят 20 главу Бытия, где говорится о том, как Сара по просьбе Авраама чуть не стала женой Авимелеха. Но там не говорится, что Бог защитил Сару. Он защитил Авимелеха, потому что тот действовал в незнании. Авимелех, будучи язычником, упрекает Сару за такое поведение. По-видимому, через него Бог напоминает Саре о ее грехе. Она не должна была слепо покоряться неразумному повелению мужа. Почему же тогда Петр ставит ее в пример полного, безусловного повиновения мужу? Петр не имеет в виду этот единичный случай, а общий характер Сариного поведения. В общем, Сара была покорна Аврааму. Она охотно приняла его кочевой образ жизни и пошла за ним, как и он, не зная куда. У нее был кроткий и молчаливый дух, тот, которому Петр советует подражать всем христианкам. Бог берет самое лучшее в своих детях и выставляет это на показ для подражания, но покрывает множество грехов в любви своей. Все слабости и падения Сары покрыты его любовью, когда он восхваляет ее добродетели. То же самое место Писания из послания Петра говорит о том безусловном послушании, которое проповедуют в наши дни многие проповедники. В 3 главе говорится: «Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». В свете этого стиха можно заключить, что если муж избирает образ жизни, противный тому, который избрала его жена, жена не обязана покоряться ему. Однако в послании Ефесянам 5:24 вопрос послушания гораздо более сложен, потому что уподобляет послушание жены мужу послушанию церкви Христу. Вот этот стих. «Но как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем». Некоторые богословы понимают это во всем так, что во всем, на что авторитет мужа распространяется, все, что законно и соответствует Божьему Слову, не больше и не меньше. В 5 главе книги «Деяния апостолов» Писание весьма ясно по этому вопросу. Здесь речь идет об их заговоре солгать Святому Духу, и мы прочитаем 9 стих. Петр сказал Анании и Сапфире: «Что это вы согласились искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Сапфира была призвана к ответу наравне с мужем. Бог наказал ее смертью, хотя вполне очевидно, что она покорилась своему мужу. Значит, если бы она воспротивилась ему или бы попыталась отговорить от такого поступка, он почтил бы такой жест ее, и вряд ли бы она погибла вместе со своим мужем. Авигея, жена Навала, о которой Библия говорит, что она была женщина весьма умная, узнав, что ее немудрый муж оскорбил Давида,
отказывается поддерживать такое отношение из слепой покорности и предлагает Давиду пищу для его отряда. Своим поступком она помогла избежать столкновения, которое бы дорого обошлось полупьяному Навалу. Давид похвалил ее за ее поступок, и мы читаем: «И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое. И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра». Покорность — ключ к счастливому браку. Христианка, любящая Христа и своего мужа, должна покоряться и смиряться пред мужем, если его требования законны и даже если его желания несправедливы. Точно так, как слугам советуется подчиняться даже суровым господам, верующей жене советуется покоряться даже суровому и неверующему мужу, если только он не требует от нее, чтобы она вместе с ним грешила. Если требования неверующего мужа раздражают верующую жену, она должна проверить себя, не уклонилась ли она от покорности ему в чем-нибудь, в чем должна была быть покорной. Иногда в своем раздражении поведением мужа жена перестает отдавать ему даже должное и законное, на что он имеет полное право. Ее, например, раздражало то, что муж требует от нее, чтобы она пила с ним. А она запустила хозяйство, перестала прибирать дом, готовить чистое белье для мужа, его любимую пищу и так далее. Нужно проверить себя. Иногда бывает, что неверующий муж из недовольства женой в других отношениях, из чувства мести, начинает принуждать ее грешить с ним. Проверка себя помогает исправить отношение жены к неверующему мужу. Увидев, что она во многом другом не была на своем месте, она начнет хотя бы в том, что законно, что его, быть совершенно угодной ему, и тогда увидит, что он не сможет противиться такому ее поведению и клонить ее ко греху, если он отвратителен ей. Жена ни в коем случае не должна грешить с неверующим мужем даже во имя покорности. Этого от нее не требует Бог и не обещает защитить ее, если она будет грешить во имя покорности. Грешить никто никогда не должен. И когда мы решаем не грешить, то есть решаем оставаться верными Господу, Он помогает нам в этом, и неверующая сторона, наконец, не выдерживает и оставляет нас в покое. «Жены, повинуйтесь мужьям вашим в Господе». Каждый разумный человек понимает, что это не значит «греши с грешащими во имя покорности». Даже отказ от греха может быть произнесен в любви, если, конечно, жена любит своего неверующего мужа и всеми силами старается обратить его к Господу. Можно ответить с презрением сверху вниз, с высоты своего совершенства и святости, которые, впрочем, не свои, а от Господа, и нам нечем гордиться. И можно ответить с любовью: «Я люблю тебя, и ты видишь, что во всем покорна тебе, и веду твой дом безукоризненно, но моя новая природа, Дух Святой во мне, не позволяют мне грешить. Я просто не могу грешить, и потому прошу тебя из уважения к моим убеждениям, не принуждай меня делать то, что отвратительно мне». Рожденный от Бога перестает грешить. «Я не могу грешить». Представленная таким образом причина отказа в конце концов будет принята. Нужно быть полным извергом, чтобы не уважать такой просьбы совершенно покорной и исполнительной, любящей во всех других отношениях жены. Как все другие повеления Господа, это повеление покоряться мужьям в Господе должно приниматься в контексте, и если будет применяться правильно, совершенный план Божий станет ясным и никаких недоразумений не будет. В принципе, Бог не советует вступать в брак с неверующим. Если же по какой-то причине такой брак все же заключен, тогда верующая сторона должна стараться своим примером приобрести неверующую, но не ценой своей посвященности Христу. Во всем нужна мудрость, и в отношениях мужа с женой больше, чем в чем другом. Если у вас неверующий муж, старайтесь быть особенно примерными христианками, покорными, любящими, угождающими, ласковыми. Жизнью покажите, что вы христианка, добротой своего характера, незлобливостью, несварливостью, терпеливостью, смирением, покорностью. Пусть его постель будет всегда чистой, стол накрыт

должно быть его личным, и с вас снимается ответственность за разбитую семью. Но это уже другая тема, и мы уже говорили об этом в прошлых программах. Сегодня же мы говорим о покорности и о том, в каких случаях жена может быть непокорной. Надеюсь, вы согласны со мной и со Словом Божиим. Мы ни в коем случае не должны соглашаться грешить, а во всем остальном должны быть покорны и примерны. Да поможет нам всем в этом Господь. Помолимся. Милосердный Господь, сколько мудрости нужно христианке, жене неверующего мужа или такого, который склоняет ее на нехорошие поступки. Господи, помоги нам всем быть мудрыми и покорными Тебе, главным образом, Твоему Слову, Господи, которое наставляет и учит в каждом индивидуальном случае. Господи, умудри нас, дай нам больше любви и терпения, и помоги нам действительно вести себя достойно подражания. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.

Я не знаю, как ты посещаешь, Душ святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне напомнил другу, чтоб он сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь, может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою и где я могу к тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходяш с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих благословений освежает блеклую листву и снимает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе, посещай и дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Псалом 99, 4, 5.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

молись усиленно, когда нет сил молиться. Пусть будет это даже шепот губ. Не дай твоим надеждам всем разбиться. Зови к нему и шепотом, и вслух. Молись усиленно, когда ответа нету, и рук своих в борьбе не опускай. И хоть в душе темно, не видно света, есть отвечающий, лишь ты к нему взывай. Молись, когда уныние окружает со всех сторон, как будто воронье. Господь нужду души твоей всю знает, разве оставит он дитя свое? Молись, когда слабеют твои силы, а вера гаснет и надежда с ней. Лишь только не сдавайся, друг мой милый, прольет он свой целительный елей. Мы ходим верою, невидением мы ходим. Молчит Бог, проверяет нам сердца. Но знай, что там уже за небосводом твоей надежды светится заря. Молись усиленно, когда нет сил молиться. Стучи и помни, небо даст ответ. И знай, рассвет с ответом постучится, а с ним прольется в душу твою свет.

0: чудесный Божий дар. Евреи со всего света собрались в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы. Были там и ученики Иисуса. Вместе они ожидали обещанного им Святого Духа, чудесного Божьего дара. Святой Дух сошел в разгар праздника. Сначала дом, где ждали ученики, наполнился звуком, как от несущегося сильного ветра. Потом над каждым из них вспыхнул как будто язычок пламени. Это исполнилось обещание Иисуса. Святой Дух наполнил учеников, и они принялись прославлять Бога на разных языках, которые до этого не знали. Евреи из разных частей света слышали их и изумлялись. «Эти люди говорят на наших языках и возвещают о чудесных делах Божьих. Это дар от Бога», — объяснил Петр. «Исполнилось обещание Иисуса, Мессии, которого вы распяли. Но Бог вернул его к жизни». «Что же нам теперь делать?» — с тоской спрашивали люди. «Не поступайте плохо», — отвечал Петр. «Верьте в Иисуса Христа. Он простит вам грехи, и Святой Дух будет помогать вам». В тот день 3000 человек приняли крещение. Они были первыми из многих, кто потом поверил в Спасителя Иисуса.
1: Библия для детей. Загрузите бесплатное приложение прямо сейчас.

Красота. Красота – первозданное створение Господня. Совершенство, гармония, мир, чистота. Красота она вечна, вчера и сегодня. Божья в сердце любовь, всей красы высота.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Здравствуйте. Мы рады, что вы сможете послушать нашу новую передачу.
2: Если я не ошибаюсь, дядюшка Дэн, в предыдущей истории о Данииле, Навуходоносору, царю Вавилонскому, приснился тревожный сон о большом идоле. Но когда он проснулся, то он его забыл. Тогда он призвал придворных астрологов и мудрецов и приказал им рассказать то, что ему приснилось, и растолковать этот сон. Но так как они не смогли этого сделать, он велел казнить их всех.
3: Правильно, тетушка Кэрол.
2: Тогда Господь открыл этот сон Даниилу, и жизнь мудрецов была спасена.
3: Да, это верно. И в сегодняшней истории идол тоже играет важную роль. Эту историю можно найти в Библии, во второй главе книги пророка Даниила, и называется она «История о пылающей печи на поле Дере». Когда Даниил объяснил Навуходоносору значение сна, который приснился ему, то царь сказал:
4: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну».
3: И тогда царь возвысил Даниила и дал ему много ценных подарков и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Несмотря на великодушие Даниила к мудрецам вавилонским, ведь он попросил за них царя и тем спас им жизнь, со временем некоторые из них стали завидовать Даниилу.
5: Друзья мои и соратники, все мы, советники Его Величества, понимаем, зачем мы сегодня здесь. Мы собрались для того, чтобы посоветоваться и решить, как нам возвратить расположение Его Величества, которым мы пользовались до тех пор, пока в Вавилон не пришел Даниил со своими друзьями. Ведь среди нас есть халдеи и чародеи, астрологи, маги и волшебники, советники и жрецы, ученые и мудрецы. И наш совет почитают как мудрейший из мудрейших советов на всем свете. И уж, конечно, для нас не составит труда придумать, как нам возвратить расположение и милость Его Величества.
6: А я вот что скажу. Пусть Даниил остается на своем месте. Мы вынуждены признать, господа, ведь именно Даниил рассказал царю его сон. И только он сумел объяснить значение этого сна. Он, а не мы. Мы ведь не смогли.
5: Значит, по-твоему, пусть Даниил и дальше остается на высоком посту? Пусть он и дальше пользуется влиянием и расположением при дворе?
6: А почему бы и нет? Если Даниил останется, царь будет доволен, а значит, он не будет призывать нас к себе и требовать, чтобы мы решали неразрешимые задачи. Нам еще не было никогда так хорошо, как при Данииле.
7: Позвольте сказать мне.
5: Мы всегда готовы внимательно и с полным уважением выслушать верховного жреца. Говори, прошу тебя.
7: Вот что я думаю. Если Даниил останется главным советником царя, то нам, мудрецам и советникам, да и всему народу вавилонскому, это принесет только одни беды несчастья и неприятности.
6: А почему ты так думаешь, верховный жрец?
7: Да потому что у Даниила совсем другая вера, чем у нас. Он поклоняется Всевышнему Богу, что на небесах. Мы же поклоняемся другим, различным богам. Влияние Даниила на царя постепенно может разрушить всю нашу жизнь и ее уклад. Если вы этого хотите, то что ж, тогда пусть все остается как есть.
5: Нет. Сказано четко и ясно. Кто еще хочет высказаться?
8: По-моему, по крайней мере, в принципе, мы все согласны с многоуважаемым верховным жрецом. И я думаю, что нам остается только решить, как лучше отделаться от Даниила и его дружков. Седраха, Мисаха и Авденаго.
7: Ясно, что нам надо отделаться от Даниила. Но нам надо быть осторожными, очень осторожными. Пока что Его Величество любит Даниила. И если мы попытаемся сказать что-нибудь против Даниила, пусть даже самую малость, и даже если искренне, то это только вызовет противодействие царя. Но обязательно наступит такое время, когда царь уже не будет так сильно любить Даниила и его дружков. Вот тогда-то и только тогда мы начнем действовать против Даниила. И я уверен, что мы сможем нанести удар Даниилу и его друзьям. И в первую очередь мы сделаем это через их религию.
9: Какая разница!
3: И действительно, некоторое время после того, как Навуходоносор назначил Даниила с друзьями на высокие посты в Вавилонском царстве, царь верил в Бога на небесах. Но прошли годы, и сердце преуспевающего царя все больше наполнялось гордыней. В конце концов, он перестал почитать Бога и снова стал поклоняться идолам.
10: Посыльный,
11: слушаю, Ваше Величество.
10: Сходи к верховному жрецу. Я устраиваю пир и хочу, чтобы зал, как обычно, был украшен идолами и фигурками вавилонских богов.
11: Слушаю, Ваше Величество.
7: Так, значит, Его Величество хочет восстановить идолопоклонство. Очень хорошо. Все будет в точности исполнено.
10: А вы, мудрецы, подойдите поближе.
5: Да здравствует царь!
10: Я призвал вас потому, что мне нужен ваш совет по очень важному делу.
5: Да, Ваше Величество.
10: Как вы знаете, недавно в армии был мятеж, и бунтари были казнены. Так вот, это имело очень серьезные последствия во всей империи.
5: Но ведь у Вашего Величества не было выбора. Мятеж непременно надо было сурово подавить. Мы все были такого мнения.
10: Но теперь надо что-то делать для того, чтобы восстановить единство и снова добиться верноподданства провинций нашей империи. За этим я вас и призвал. Я хочу, чтобы вы подумали, как это сделать. Составили план и пришли бы с этим планом ко мне, ну, скажем, через месяц.
5: Слушаемся и повинуемся, Ваше Величество.
10: Можете идти.
5: Здравствуйте.
7: Хе-хе-хе-хе-хе! Это наш единственный шанс. Мы можем помочь царю достичь его цели и в то же время добьемся своего. Мы раз и навсегда избавимся от Даниила и его дружков. И вот что мы сделаем. Сначала нам надо подольститься к царю, а потом предложить ему сделать и поставить идола.
9: Значит, ты все-таки собираешься ставить идола, как предлагают твои советники?
4: Да, и потребую, чтобы посланцы от всех провинций поклонились ему. Ведь фактически они будут поклоняться мне, отдавать мне наивысшие почести.
9: Неужели ты совсем забыл Даниилова бога?
4: Даниилова бога? А какое отношение имел бог Даниила к расцвету Вавилонского царства? А? Разве он сделал Вавилон величайшим царством на всей земле, а меня его царем? Это

0: всемогущего царства. Мой образ, мое царство разобьет все остальные царства и будет стоять в веках, вечно и всегда.
1: Если вам нравится эта история, то вас наверняка заинтересует и наше коротенькое объявление.
2: Мы хотим предложить вам наши бесплатные уроки Библии. Интересные и увлекательные уроки. Напишите нам по адресу radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
1: Думаю, вы не пожалеете.
3: А теперь вернемся к нашей истории, которая называется «Пылающая печь на поле Дея». И вот отлили золотого идола и поставили на поле Дея в провинции Вавилонской. И повелел царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей Вавилона. Наступил день, когда все они собрались на поле Дерия.
4: Ах, какая толпа! Все великие и мудрейшие собрались здесь.
5: Все, кроме Даниила.
4: Даниил не здесь? Но ведь царь издал указ, чтобы все его чиновники явились сюда.
5: Либо его величество пожаловал Даниилу особое разрешение не приходить, либо он болен. Но друзья Даниила, Седрах, Месах и Авденаго здесь. Все их видят.
4: Сейчас будут делать объявление.
6: Слушайте все! О, мудрейшие и великие! Советники и придворные! Областные правители и вельможи! Дамы и господа! Вы все собрались здесь, чтобы засвидетельствовать свое почтение величайшему из монархов всех времен на всем белом свете Навуходоносору, сыну богов, опоре человечества, мудрому, могущественному и просвещенному царю Вавилона! В звуках музыки вы должны преклонить колени перед золотым идолом, который стоит перед вами. А всякий, кто не станет поклоняться золотому идолу, сейчас же будет брошен в пылающую печь. Да здравствует царь!
7: Да здравствует царь!
4: Это сигнал преклонить колени перед идолом.
5: Надо понаблюдать за этой троицей.
3: В этот момент царь Навуходоносор чувствовал себя на вершине славы, так как повсюду, насколько мог охватить взгляд, стояли коленопреклоненные люди и молились громадному и величественному золотому идолу, который возвышался над ними и простирался, казалось, к самому небу. Глаза царя властно сверкали. Лицо его горело от возбуждения. Это был момент его триумфа. Вот он медленно

0: Елена встает с трона, воздвигнутого прямо здесь, на поле дерева, величественно поднимает руки и подает людям сигнал встать с колен.
1: Ваше Величество!
2: Ну что тебе, мудрец?
1: Это великий день для вас, Ваше Величество. Мне не хочется омрачать его, но я не могу молчать. Мой долг обязывает меня указать вам на единственный досадный изъян в безупречном показе вашей силы и мощи, каковой мы имели честь наблюдать сегодня здесь.
2: В чем дело, говори.
1: Когда раздались звуки музыки, все смиренно склонились в знак почтения. Все, кроме троих юношей.
2: Кто же они? Кто посмел так нагло ослушаться меня?
1: О, царь, вовеки живи! Эти ослушники Сидрах, Месах и Авдинаго, те самые, которых ты поставил ведать делами страны Вавилонской.
2: Да как они посмели! Как они только посмели!
3: Капитан!
4: Я здесь, государь!
2: Немедленно приведи их ко мне!
4: Слушаюсь, государь!
2: Сейчас мы с ними разберемся. Они узнают, что значит ослушаться моего приказа. Я их накажу, да так, чтобы другим неповадно было. Сидрах, Месах и Авдинаго, отвечайте. Верны ли обвинения? Правда ли, что вы отказались служить моим богам и поклониться моей статуе?
5: О, царь, вовеки живи. Да, это правда. Мы не можем служить никакому богу, кроме Всевышнего Бога, что на небесах.
2: Я дам вам последний шанс. Я велю музыкантам заиграть снова, а вы преклоните колено и прочтете молитву. Тогда мы все забудем, будто ничего и не было. Но если вы не станете поклоняться, вас бросят в печь. Это я вам обещаю. И тогда какой бог вам поможет?
6: Царь милостив, давай нам еще один шанс. Но мы не можем поклоняться статуе.
7: О, Навуходоносор! Господь, которому мы молимся, может вызволить нас из огня, если пожелает. Но даже если он не спасет нас, мы сохраним свою веру. Мы предпочтем умереть за нашего Бога, чем жить в непослушании Ему.
2: Ну, это мы еще посмотрим. Капитан!
4: Я здесь, государь.
2: Прикажи раскалить печь в 7 раз горячее.
4: Слушаюсь, государь.
2: Ну, а пока печь накаляется, у вас еще есть время подумать.
0: Навуходоносор приказал солдатам связать Сидраха, Месаха и Авдинаго, связать по рукам и ногам.
4: Все готово, Ваше Величество.
2: Прекрасно. Ну давай, капитан, прикажи своим солдатам бросить этих ослушников в печь.
4: Слушаюсь, государь.
1: Ах, Ваше Величество, печь такая горячая, я отсюда чувствую жар.
2: Вот и прекрасно, из этого огня живыми им уже не выйти.
1: Смотрите! Когда троих друзей бросали в печь, все стражники попадали на землю, и на них загорелась одежда.
2: Да.
1: Ваше Величество, смотрите! Смотрите на эту троицу! Нет, вы только посмотрите! Они стоят в печи! А теперь они там ходят!
2: Да. Они остались целыми и невредимыми. Но это невозможно! Я вижу,
3: Я вижу, капитан.
4: Да?
3: Ведь я повелел бросить в печь троих?
4: Да, ваше величество.
3: Троих! Но я вижу четверых. В печи ходят четверо. Четверо! И четвертый это... Он похож на сына богов. Прочь. Прочь с дороги, прочь. Я хочу подойти поближе к печи.
4: Невероятно. Дорогу, его величество, царю. Дорогу, государю.
8: Они не горят. Они живы.
4: Вы и так уж близко подошли, ваше величество. Ближе нельзя. Слишком горячо. Ближе подходить опасно. Отсюда все хорошо видно.
3: Седрах, Месах, Авденаго, выходите из печи. Подойдите ко мне.
9: Они живы.
8: Это невероятно, но они живы.
9: А четвертый исчез.
10: Да здравствует царь.
8: Да здравствует царь.
3: Подойдите поближе. Дайте-ка мне на вас посмотреть. Ни единого ожога. Огонь сжег веревки, а вас не затронул. Даже волосы не обгорели. Как же это могло случиться?
4: Государь, от их одежды даже дымом не пахнет.
10: Наш Господь послал ангела защитить нас.
4: Неужели есть Господь, обладающий такой огромной силой, что может вызволить из огня?
3: Это возможно только при одном условии. Если он и вправду такой, как о нем говорят Даниил и его друзья, живой Бог, Бог-творец. Очисти мне дорогу к трону, капитан. Я хочу что-то сказать.
4: Дорогу государю. Дорогу государю. Дорогу государю.
11: Дамы, господа, придворные его величества, гости со всего света, слушайте, слушайте! Его величество царь Навуходоносор будет говорить!
3: Когда я пришел сюда, на поле Деир, я был уверен, что нигде во всем мире нет мне равных по славе, богатству и могуществу. Но я ошибался. Я отдал повеление предать их огню. Но их Бог отклонил мое распоряжение и спас их. Да будет вам известно, что их Бог вызволил их из огня, дабы они не служили и не поклонялись никакому другому Богу, кроме своего. Да будет благословен их Бог. Слушайте мое повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. Что же до меня и моего народа, то и мы будем поклоняться этому Богу, потому что нет другого Бога, который мог бы так спасать. Я все сказал. Да будет так!
0: Тогда царь возвысил Сидраха, Мисаха и Авденага в провинции Вавилонской.
12: Какая интересная история, дядюшка Дэн.
0: Она и сегодня нисколько не устарела, так же, как и все истории из Библии. Ведь и сейчас в разных уголках земли есть люди, которые страдают за веру и преданность Богу.
12: А меня вот что поразило. Сидрах, Месах и Авденага хотели сохранять свою веру, даже если бы Господь не пожелал их спасти.
0: Важно помнить, что спасти нас Господу по силам, но часто во исполнение Его воли мы выглядим побежденными, а не победителями.
12: Перед самой смертью Иисус молил Бога о спасении, если такова будет Его воля. И ответом была смерть Иисуса на кресте.
0: Ты права, тетушка Кэрол. Но надо помнить еще одно. Смертью Иисуса на кресте Господь так много дал всем нам возможность лучше прожить на этой земле и вечную жизнь потом.
12: Я хочу сказать еще одну вещь. Бог Сидраха, Месаха и Авденага и сегодня такой же живой Бог, каким он был в древние времена.
13: Когда у вас будет время, расскажите нам, что вы думаете о наших передачах. Пишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. radiorassказ@yahoo.com. До новой встречи!
12: А пока, до свидания!
14: Это был час твоего рассказа.
12: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
12: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: «Прийти ко Христу» — часто употребляемая фраза Святого Писания. Она определяет собой то состояние души, в котором одним движением, отбросив самоправедность и свои грехи, мы устремляемся к Господу Иисусу Христу, и в Его праведности находим убежище, в Его крови искупление. Приход ко Христу таким образом требует покаяния, самоотречения и веры в Господа Иисуса Христа. И он включает в себя все, что в обязательном порядке сопутствует этим высоким влечениям сердца, а именно веру истине, ревностность молитвы Богу, покорность души всем установлениям Божьего Евангелия, а также все то, что сопровождает появление в душе первых признаков спасения. Прийти ко Христу — это и есть то единственное, что совершенно необходимо грешнику для спасения. Идущий не ко Христу, что бы он ни делал и как бы ни рассуждал, все равно останется исполненным горькой желчи и в узах неправды. Приход ко Христу — самый первый плод возрождения. Едва душа пробуждена, как она сразу зрит всю гибельность своего положения и, как следствие, охваченная ужасом, ищет укрытие и, уверовав, что Христос и есть то убежище, что ей нужно, прибегает к Нему и в Нем успокаивается. Там, несомненно, нет возрождения, там душа мертва по преступлениям и грехам, и, будучи мертвой, в Царствие Небесное войти не может». Но вот перед нами заявление, по своей сути очень потрясающее, а по мнению некоторых даже очень неприятное. Приход ко Христу, хотя некоторые и представляют это как самое легкое в мире дело, в нашем тексте объявлен совершенно и абсолютно непосильной для любого человека задачей, если только Отец не привлечет его ко Христу. Возьмите на себя в таком случае труд подробно рассмотреть данное заявление.

нет сомнений в том, что оно всегда будет болезненно восприниматься плотской природой. Но иногда причинение человеческому естеству боли оказывается первым шагом к тому, чтобы принудить его преклониться пред Богом. И если эффект от болезненной процедуры будет именно таким, то мы можем забыть о боли, а только радоваться славным последствиям. Я постараюсь сегодня утром поговорить, во-первых, о бессилии человека, о том, что оно из себя представляет и в чем заключается. Во-вторых, о привлекающих действиях Отца, о том, каковы они и каким образом влияют на душу. И в заключении я укажу на то сладкое утешение, которое можно извлечь из такого на вид бесплодного и устрашающего текста. Итак, первый вопрос – человеческое бессилие. Текст гласит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Но что же является началом и причиной этой неспособности прийти? Скажем сразу, она не связана ни с каким-либо физическим несовершенством. Если предположить, что способность владеть телом и передвигаться может хоть как-то пригодиться для того, чтобы прийти ко Христу, то в этом смысле у человека есть физическая возможность. Я помню, слышал, как один очень недалекий антиномист утверждал, что, по его мнению, человек не способен войти в Дом Божий, если его не привлечет Отец. Ну, этот человек сказал явную глупость, поскольку должен был знать, что пока человек жив и у него есть ноги, ему одинаково не составит труда переступить как порог Дома Божьего, так и порог Дома Сатаны. Если приход ко Христу предполагает лишь произнесенные молитвы, то в этом отношении человек не страдает физическим изъяном, если только он не нем. Он с одинаковой легкостью может произнести и молитву, и изречь богохульство. Человеку одинаково легко петь песнь Сиона и распевать какую-нибудь пошлую, похотливую песню. Чтобы прийти ко Христу, физических возможностей вполне хватает. Все, что может понадобиться от телесной силы, у человека, вне всякого сомнения, есть. И любая, зависящая от этого часть спасения, находится в полной и абсолютной власти человека и в помощи Духа Божия не нуждается. Это бессилие также не объясняется никакой интеллектуальной слабостью. Я способен уверовать в истинность Библии точно так же, как я способен уверовать в истинность любой другой книги. И если считать, что вера в Христа – это плод ума, то я в состоянии уверовать в Христа точно так же, как и в любую другую личность. Пусть только в его словах будет правда, и я во что бы то ни стало поверю ему. Я могу поверить тому, что говорит Христос, точно так же, как тому, что говорит любой другой человек. Сам по себе ум не страдает ущербностью. Он способен, оперируя сугубо своими критериями, расценить грех как преступление, подобно тому, как он считает преступлением убийство. Моими мыслями может одинаково овладеть и идея богоискательства, и стремление к славе. У меня есть все умственные способности и силы, которые могут понадобиться для спасения. Нет ни одного столь невежественного человека, чье неприятие Евангелия может объяснить недостатком интеллекта. Таким образом, дефект кроется не в теле, не в том, что мы, выражаясь теологическим языком, вынуждены назвать разумом. Не отсталость и не слабость ума, а его превратность, его порочность или полная поврежденность являются в конечном счете самой сущностью бессилия человека. Позвольте мне показать вам, где следует искать истинные корни этой человеческой немощности. Они залегают глубоко в природе человека. В результате грехопадения и в силу нашей собственной греховности природа человека так извратилась, так испортилась и осквернилась, что ей без помощи Бога и Святого Духа невозможно прийти ко Христу.